0: радио. Вы слушаете первое радио Кубани. Вы слушаете радио, Первое радио Кубани.
1: Oh, Father, tell me, do we get what we deserve?

радио. Вы слушаете первое радио Кубани. Первое радио Кубани.

слушайте «Первое радио Кубани». В горячем ключе на частоте 88,1. 88,1.

Необыкновенная природа, благодатный климат, красивые и трудолюбивые люди – все это наша родная Кубань. Это наша родная земля, которой мы гордимся –

0: Средство массовой информации «Радиоканал Первое радио Кубани». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-номер ФС 77-76-117. Продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Вы слушаете Первое радио Кубани.
2: Вы слушаете радио,
1: Первое радио Кубани.
3: Та еще тема. На Первом радио.
4: Стартовало всероссийское голосование за объекты благоустройства. По его итогам определят общественные территории, которые благоустроят в первоочередном порядке в 2027 году. Голосование продлится до 12 июня. Принять в нем участие могут граждане, достигшие 14-летнего возраста. Для участия необходимо иметь подтвержденную учетную запись в едином портале государственных и муниципальных услуг. Вообще программа «Детали» традиционно призывает жителей Кубани не оставаться в стороне от этой акции. Это, так сказать, наша ежегодная традиция. Это очень важное личное участие в процессе благоустройства. Вы сами можете видеть, как преобразились наши общественные территории в последние годы. И в этом есть заслуга федерального проекта формирования комфортной городской среды, национального проекта «Инфраструктура для жизни». Так что давайте узнаем, как своим участием сделать нашу жизнь комфортнее. Рад представить Нину Валентиновну Толмачеву, начальника отдела благоустройства формирования комфортной городской среды Министерства топливно-энергетического комплекса жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края. Здравствуйте.
5: Добрый день.
4: Нина Валентиновна, ну мы каждый год это объясняем. Это уже, как я сказал, наша традиция проводить эфиры, когда начинается голосование. И мы каждый год задаем один и тот же вопрос. Зачем вот таким образом определяются объекты благоустройства, которые будут, собственно, у нас облагорожены на территории Краснодарского края? Почему нужно проводить обязательно народное голосование для этого?
5: Ну, в первую очередь, потому что этими территориями будут пользоваться наши граждане, наше население, правильно? Поэтому мнение граждан должно быть учтено при выборе этих территорий. Мы выносим территории, которые предложили граждане на голосование, и потом уже из предложенных территорий выбираем всенародным голосованием эти территории, которые будут в последующем благоустроены в рамках формирования комфортной городской среды.
4: Федеральная программа, которая у нас является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни». Вот что касается как раз этого федерального проекта и этого национального проекта, более объемного такого понятия. Вот задача Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства по реализации как раз этого у нас проекта. В чем они состоят?
5: Ну, в первую очередь, это, конечно, основная задача наша в реализации – это сделать комфорт для жителей Краснодарского края. Ну и, конечно, взявшись за руку с жителями, с муниципальными образованиями, благоустраивая территории, приводить нашу Кубань к красоте.
4: Голосование у нас стартовало 21 апреля. Продлится оно до 12 июня. И интересно, опять-таки, какие объекты вот в этом году попали, которые будут благоустроены в 2027 году. По какому принципу отбирают вот эти объекты, которые попадают в это голосование?
5: Ну, в первую очередь, конечно, муниципальное образование объявляют отбор о начале сбора предложений тех территорий, которые будут выставлены на всеобщее голосование. И потом, конечно, когда муниципалитеты собирают предложения от граждан, проводят анализ, за какие территории больше всего было подано предложение, и эти территории выносятся на всеобщее голосование в каждом муниципальном образовании, где численность населения составляет свыше 20 тысяч граждан. И уже после выставления этих территорий каждый гражданин может принять участие во всероссийском голосовании.
4: Ну, как вы сказали, по предложению граждан.
5: Да.
4: Опять-таки, то есть Министерство нашего топливно-энергетического комплекса жилищно-коммунального хозяйства сначала собирает мнение граждан, что нужно благоустроить. То есть, каким образом проходит это общественное обсуждение? Вот в этом году что обсуждали? Ну, интересно, например, в Краснодаре, что у нас будет благоустроено? Тоже благодаря этим обсуждениям.
5: Вы знаете, здесь я вам не могу сказать, что конкретно вынесли муниципальное образование, потому что не министерство собирает эти предложения, а собирают...
4: Именно муниципалитеты.
5: Именно муниципалитеты. Потому что это работа все-таки с гражданами муниципальных образований, потому что им потом проводить эту работу по благоустройству, подготавливать документы на принятие участия в ФГГС. Поэтому здесь больше, конечно, работа муниципальных образований.
4: Ну, я понимаю, тем не менее, вы наверняка собираете собираете в любом случае активность граждан, то есть вы анализируете, насколько жители Кубани как раз благоприятно относятся к этому национальному проекту и в целом вообще насколько проявляют активность. Что вы скажете об этой активности?
5: Вы знаете, когда началось первичное голосование, это было сперва бюллетнями, да, а потом это уже вышло в онлайн. Конечно, с каждым годом количество граждан, принимаемых участие в голосовании, с каждым годом увеличивается. Потому что граждане видят результат своей активности, видят, что территории, которые они выбирали, благоустраиваются в последующем. И вот для примера можно привести, что первичное голосование начиналось, принимало участие порядка 140 тысяч граждан, а последний год у нас уже проголосовало 740 тысяч граждан Краснодарского края по объектам благоустройства. Поэтому это такая интенсивная работа.
4: Нина Валентиновна, давайте тоже эту информацию мы с вами продублируем относительно того, как можно проголосовать. То есть я вначале сказал, вот как это можно сделать, как проще это сделать, как это действеннее сделать.
5: Можно зайти в свою учетную запись на госуслуги проголосовать, можно зайти на сайт zagorodsreda.ru, можно на платформе «Решаем вместе» проголосовать или с помощью волонтеров проголосовать.
4: Как много голосуют каждый год у нас все-таки, и как Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства повышает у нас, работает над популяризацией этой программы, то есть повышает сознательность людей. Что вы для этого делаете?
5: Вы знаете, здесь, конечно, большую работу играют средства массовой информации, потому что освещение тех территорий, которые были благоустроены, ведет к массовой, наверное, интересу граждан со стороны людей. Потому что мы не всегда можем обратить внимание, как была благоустроена или как до этого была, какая была территория. А когда мы видим уже по фотографиям, что вот бабушки наши, дедушки были на территории и как она преобразилась, это, конечно, показательно. И в каждом муниципалитете такая работа налажена очень сильно. Здесь очень учитывается мнение граждан, потому что даже на этапе производства работ есть такие моменты, когда что-то людей не устраивает. И мы стараемся слышать людей и реагировать на эти просьбы, потому что где-то необходимо площадку перенести, где-то поставить лавочку дополнительную. И вот это мнение граждан учитывается. Поэтому я считаю, что такой активный отклик людей.
4: Мы неоднократно, освещали деятельность как раз этого федерального проекта в отношении, например, спортивных площадок. Там просто спрашивают жителей населенного пункта, какие виды спорта должны быть на этой спортивной площадке. Поэтому и ставят такое количество турников, такое количество брусьев и так далее. Скажите, а какие преимущества вообще дает победа объектов голосования? Вот для самого района или города?
5: Ну, конечно, эти территории в первоочередном порядке будут благоустроены. Но здесь, конечно, еще зависит очень позиция самого муниципалитета. Вовремя сформированный пакет документов на получение субсидий для благоустройства. Потому что отбор министерством осуществляется ежегодно. Это в сентябре-октябре месяц. И если муниципалитет успевает подготовить проектно-сметную документацию по территории, то, конечно, они в первоочередном порядке получат субсидию на благоустройство в следующем году.
4: Только ли как раз проектно-сметная документация ограничивается взаимодействие министерства так и ЖКХ нашего краевого и муниципалитетов? Вообще в чем состоит это взаимодействие? Насколько много от него зависит?
5: Вы знаете, мы на протяжении всего этапа реализации и сбора предложений

0: со всеми заинтересованными лицами.
1: Еще раз повторюсь, мы сейчас выбираем объекты на 2027 год, а сейчас у нас то, за что мы голосовали в прошлом году, сейчас уже воплощается в жизнь. И я думаю, что мы должны поговорить о качестве выполняемых работ тех объектов, которые проходят процедуру благоустройства. Кто контролирует вот это качество? Есть ли в этом волеизъявление, опять-таки, министерства, опять-таки, какие-то моменты, связанные с этим контролем. Что вы об этом скажете? Кто проконтролирует, чтобы действительно сделано было все хорошо?
0: Вы знаете, конечно, в каждом муниципалитете есть свой стройконтроль за реализацией.
1: Зачастую сами жители контролируют, да?
0: И жители контролируют. И мы в обязательном порядке рекомендуем муниципалитетам привлекать стройконтроль. Конечно, со стороны министерства мы осуществляем и выездные проверки. Мы не предупреждаем муниципалитет, когда едем проверить ту или иную территорию. Также на еженедельной основе мы собираем фотографии для того, чтобы видеть, как проходит реализация. И если у нас есть какие-то вопросы, то мы оперативно собираемся, берем архитектуру края и совместно организовываем выезд на эту территорию. Потому что потратить федеральные деньги на некачественное благоустройство, недопустимо.
1: Я вас понимаю. И еще раз повторюсь, зачастую могут и сами жители проводить этот контроль.
0: Да.
1: То есть, если вот действительно вкопали или там поставили что-то неровное, сами жители могут сигнализировать об этом. Нина Валентиновна, давайте вообще поговорим о результатах, которых достигло Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства вообще в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Какие цифры и чем это можно проиллюстрировать, чтобы люди понимали, вот на самом деле, что проект действительно работает и проект будет продолжать работать.
0: Смотрите, инфраструктура для жизни у нас началась с 2025 года, да? Понятно, что целевые показатели у нас с 2025 года совершенно другие. В рамках первичного проекта «Городская среда» было благоустроено порядка 1500 общественных и дворовых территорий. А с 2025 по 2030 год планируется на территории края благоустроить 1140 территорий общественных. Поэтому в первый год реализации мы уже сделали 150 общественных территорий и 3 всероссийского конкурса. И в этом году, конечно, у нас тоже стоит целевой показатель. Не менее 124 территорий мы должны благоустроить в 2026 году.
1: Скажите, неоднократно говорили о том, что жители сами могут и проект в том числе выбирать. Что касается инновационных решений, очень часто ли предлагают такое, что вот вы еще на самом деле задумаетесь, а можно ли это воплотить? И подходите к этому творчески. Мне интересно вообще не только активность нашего населения, но и инновационность мышления.
0: Вы знаете, если сравнивать проекты, которые были реализованы там в 17-м, 18-м, 19-м году, да, и сегодняшние проекты, которые мы видим на визуализации, то, что уже было сделано в прошлом году, это, можно сказать, небо и земля. Потому что если мы начинали с мощения и лавочки, самые примитивные, то сейчас это такие интересные малые архитектурные формы ставятся, интересные детские площадки ставятся, спортивные объекты, освещение, которое, ты, наверное, даже не предполагал, что так возможно сделать освещение этой территории, и эта территория заиграет совершенно другими красками.
1: Я понимаю, вообще называется формирование комфортной городской среды. То есть, может, многие жители думают относительно того, что действительно это касается только городов, это касается всех населенных пунктов.
0: Нет, мы городскую среду несем всем жителям населенных пунктов, не только городов, но и также поселений наших маленьких, где люди тоже должны жить в комфорте.
1: Знаете, всегда хочется каких-то примеров. Чем вы можете проиллюстрировать, что это городская среда? Она пришла туда. Мы прошлый год посвятили тому, что у нас каждую среду был день какого-то муниципалитета. Мы объехали очень многие объекты. Мы видели совершенно маленькие станицы, где есть парки теперь, откуда съезжаются с разных населенных пунктов тоже в этом районе. В принципе, чем можно проиллюстрировать, опять-таки, движение этой городской среды, в том числе и в сельскую местность, и в том числе и в наши города, насколько они становятся. Мне хочется, опять-таки, живых примеров, иллюстраций.
0: Посмотрите, в прошлом году завершили благоустройство большой территории в станице Ленинградская. Очень большая территория. 2 года мы там делали территорию вокруг озера. Сперва одну сторону озера, потом другую сторону озера. В Брюховецком районе в прошлом году

0: В станице Чепигинской был благоустроен парк. Ну, небольшое сельское поселение, но тем не менее сделана красивая территория. Ну, а в больших городах, наверное, очень такой показательный пример Армавира в прошлом году, когда сделана была центральная площадь. Если сравнивать вот этот город до реализации и после реализации, это, конечно, небо и земля. Какие малые архитектурные формы были применены, фонтан какой красивый сделан. Ну, это просто надо съездить и полюбоваться.
1: А в Краснодаре что можно в качестве иллюстрации предъявить?
0: В Краснодаре, наверное, можно посмотреть, как мы сделали Николаевский, как сделали Изумрудный, вот, можно сказать так, на окраинах города Краснодара. Не центр благоустраиваем, да, а на окраинах. Сквер танкистов в прошлом году очень красиво сделали. Это, получается, спальные районы города Краснодара, там, где, мне кажется, в большей степени востребованы эти зеленые зоны.
1: Ну, где людям теперь можно не только спать, как говорится, да, но
0: ну и гулять.
1: Еще и гулять. Да. Нина Валентиновна, давайте вообще поговорим о национальном проекте, который называется «Инфраструктура для жизни». Я думаю, многие наши телезрители, ну, не совсем поняли вот эту вот логику относительно работы федеральной программы и нацпроекта. У нас просто в прошлом году произошло укрупнение всех национальных проектов, и вот формирование комфортной городской среды вошли в национальный проект «Инфраструктура для жизни». Планы министерства, так и ЖКХ, относительно развития национального проекта «Инфраструктура для жизни».
0: Ну, за все министерство я, наверное, не смогу вам сказать, потому что моя отрасль – это только благоустройство. А за благоустройство только могу сказать, что цифры у нас уже приведены. Порядка 1140 территорий мы должны благоустроить до 30-го года на территории Краснодарского края. Это не считая всероссийского конкурса. Но победителей всероссийского конкурса определяет федеральная комиссия ежегодно. И если у нас еще будут победители, то этих территорий станет гораздо больше.
1: Каким образом наладить обратную связь, опять-таки, с муниципалитетом, с вашим министерством, относительно того, если я, например, хочу, что какая-то территория, ну, в перспективе попала бы в программу благоустройства, куда мне позвонить, куда выйти?
0: Обратиться сперва в муниципалитет. Если муниципалитет не реагирует, можно оставить письменное обращение в министерстве ТКЖКХ. Через сайт можно, можно позвонить любым удобным способом.
1: Но я думаю, что у нас очень активное население, и уж оно найдет способ, каким образом выйти на муниципалитет или на министерство, так и ЖКХ. Ну и от вас тоже я хотел в заключение услышать относительно того, приходите или заходите на госуслуги, ну, в общем, принимайте участие в голосовании за благоустройство территории.
0: Дорогие наши граждане, я вас призываю проголосовать за те территории, которые будут реализованы в последующих годах. Пожалуйста, принимайте участие через госуслуги, через платформу «Решаем вместе» или через волонтеров. Ведь этот выбор важен для нас с вами, для наших будущих детей, которые будут гулять по этим красивым территориям в нашем крае.
1: Я обязательно присоединяюсь к этим пожеланиям и благодарю вас за эфир. Нина Валентиновна Толмачева, начальник отдела благоустройства, формирования комфортной городской среды Министерства топливно-энергетического комплекса жилищно-коммунального хозяйства.
2: Та еще тема. На Первом радио. Кавер-проект «Все та же песня» на Первом радио.

где объективность – стандарт, а точность – правило. Говорим просто о главном. Программа «Факты» от службы новостей Кубани. По будням с 7 утра до 9 вечера. Только факты и ничего лишнего. Слушайте «Первое радио Кубани». В Приморско-Ахтарске на частоте 105,6.

Реклама на Первом радио. Краевое министерство труда и соцразвития информирует о мерах поддержки многодетных семей. С этого года кубанские семьи смогут получить мат-капитал на третьего и каждого последующего ребенка, рожденного после 1 января 2026 года. В 2026 году сумма проиндексирована. Ее размер составляет 167 135 рублей. Ранее право на эту меру поддержки возникало только один раз. Направить средства семейного капитала можно на улучшение жилищных условий, газификацию жилья, оплату образования или комплексную реабилитацию детей. Перечень документов можно узнать в МФЦ, в Управлении соцзащиты по месту жительства, на сайте министерства szn.krasnodar.ru или по телефону горячей линии 8 800 550 0055. Региональный проект «Многодетная семья» национального проекта «Семья». Каждый житель Краснодарского края может бесплатно получить юридическую помощь. Если вы оказались в сложной жизненной ситуации и нуждаетесь в консультации грамотного юриста, обращайтесь в Государственное юридическое бюро Краснодарского края. Остерегайтесь мошенников, которые вводят в заблуждение и под видом бесплатных консультаций навязывают платные юруслуги. Помните, что государственная юридическая помощь квалифицированная и бесплатная. Наш официальный сайт госюрбюро.краснодар.ру. Адрес центрального офиса для обращений. Город Краснодар, улица Ставропольская, дом 78. По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 254-03-34 и 254-00-54. Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: В эфире программа «Факты» от службы новостей Кубани. В студии Ирина Левчук. Далее о главных событиях к этому часу. Крым подвергся массированной атаке беспилотников. В Джанкое погибли 5 человек. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Джанкое – один из ключевых транспортных узлов на севере Крыма. Через город проходят основные железнодорожные и автомобильные маршруты, связывающие полуостров с материковой частью. Налеты БПЛА также фиксировались в Севастополе, где были сбиты несколько целей. По предварительной информации, никакие гражданские объекты в городе не пострадали. Жителям Кубани грозят проблемы с мобильным интернетом и СМС. О предстоящем цифровом детоксе граждан предупреждают операторы связи. Согласно сообщениям, ограничения возможны в период с 5 по 9 мая. Цель блокировок – сделать так, чтобы ничего не помешало россиянам встретить День Победы. Из-за ограничений возможны проблемы при доступе к онлайн-сервисам и даже использовании банкоматов. Пользователям советуют подключиться к любым доступным сетям Wi-Fi. В Краснодаре подвели итоги всероссийского конкурса детской казачьей песни. Ежегодный отбор проводят при поддержке Следственного комитета России. Награды лучшим творческим коллективам вручал глава федерального ведомства Александр Бастрыкин. Также в церемонии награждения подростков принял участие губернатор Вениамин Кондратьев. Глава Кубани отметил, фестиваль детской казачьей песни помогает сохранять наши традиции и культуру, передавать их последующим поколениям.
1: Наш народ, он всегда пел. Ну, всегда пел. Это у нас потребность души. Когда грустно, пели. И пели, когда радостно. А Кубань, Кубань, это казачья песня. Казаки в походах пели. Казачки дома, когда ждали, тоже пели. Но это наш народ. Это наши корни. Это песня, которую пели наши прапрапрабабушки. И прапрапрадедушки пели 100 лет назад, 200 лет назад. А теперь вы их поете. Так вот, песня казачья объединяет, незримо объединяет воедино поколение.
0: Кондратьев подчеркнул, в этом году участниками конкурса стали более 3000 ребят со всего юга России, Донецкой и Луганской народных республик, в том числе 1500 из Краснодарского края. Сегодня в Северском районе пройдет День донора. Мобильный комплекс краевой станции переливания крови будет работать в поселке Черноморском по адресу улица Гоголя, дом 24. Стать донором может любой желающий. С собой необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Время проведения акции с 8 утра до полудня. Организатор – краевой Минздрав. По данным ведомства, ежегодно доноры на Кубани сдают до 60 тысяч литров крови. Следуйте за нами в соцсетях и слушайте онлайн на сайтах первая.фм и кубань.фм. Прямо сейчас коротко о погоде.
2: Спонсор программы «Факты» на Первом радио – минеральная вода «Отрадненская» ООО «Аметист».
3: В заповедных местах Отрадненского района среди лесов и гор добывается минеральная Отрадненская вода. Она утолит жажду, наполнит энергией и вдохновит на свершение. Минеральная вода Отрадненская. Вкус самой природы. Спрашивайте в магазинах вашего города.
0: Сегодня в крае облачно с прояснениями. В южной половине края кратковременный дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем от 4 до 19 тепла. В Краснодаре осадки не ожидается и плюс 19, плюс 21 градус. На этом у меня пока все. Далее встречайте утро с Николаем Бариновым и Виолеттой Дубровной.
4: Вы слушаете Первое радио Кубани. Первое радио Кубани.

0: «Утро на двоих».
1: Вы знаете, я сейчас посмотрела на календарь, увидела, что оказывается сегодня среда, а по ощущениям уже как будто бы работаем две недели подряд без выходных. Всем доброго утра, хорошего настроения, несмотря ни на что. 7 часов 9 минут в Краснодаре. Ну что, друзья, поехали.
2: А куда вместе. Едем-то?
1: Куда едем? Ну, мы врываемся в этот замечательный день среды, в рабочий день. И сегодня день без домашних заданий. Я не знаю, придут дети сегодня из школы, будут ли они делать домашние задания или нет. Но вот такой
2: является
1: день есть в календаре.
2: Является ли календарная дата официальным поводом не делать домашние задания? Можно ли так отмазаться?
1: Да. А еще сегодня день напитков. Непонятно, каких просто напитков. И международный день против диет. Ну, а в студии Первого радио Кубани, как вы уже поняли, Николай Баринов.
2: И Виолетта Дубровина.
1: Это мы.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Действительно, сегодня 6 мая, и если говорить о событиях, случившихся в этот день в разные годы, давайте припомним 1937-й. Открылась регулярная пассажирская авиалиния Москва-Ленинград. В 46-м году состоялся первый полет советского учебно-тренировочного самолета Як-18. В 91-м сформирована авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи», а в 2000-м в состав Международной торговой палаты и включена Россия.
1: Я расскажу, кто родился в этот день. Николай Гастелло, советский военный летчик, герой Великой Отечественной войны. Владимир Абрамович Этуш, советский российский актер театра и кино, профессор, народный артист СССР. Также в этот же день, но в 1932 году, родился и один из учеников Этуша, советский российский актер театра и кино, народный артист России Александр Белявский, первый ведущий популярный в 60-х, 70-х годах передачи «Кабачок 13 стульев».
2: И немножечко попиаримся. Первое радио Кубани зазвучало в бета-версии сервиса Яндекс.Радио. Сервис Яндекс.Радио работает в любом современном браузере, в том числе и на смартфонах. Есть и мобильное приложение. И кроме первого радио, площадка предоставляет возможность слушать более 300 радиостанций, сохранять музыку в своей коллекции, выбирать регион радиовещания и даже оставлять реакции. И по-прежнему облегчают жизнь умные колонки, которые нас понимают. Достаточно попросить Алису или Марусу, запустит первое радио Кубани, и любимая волна тут же наполнит окружающее пространство отличной музыкой, хорошим настроением, и весь ближайший трехчасовой блок, назовем его так, мы посвятим живому общению, вашим историям, веселым играм.
1: Да-да-да, по поводу игр. 8.40, традиционная разминка для меломанов. Игра, которая называется «В песне поется». Но еще у нас есть игра для самых внимательных. В каждом часе после звукового сигнала «Время разбрасывать числа» в эфире появится число. Запомните его, пожалуйста, а потом в конце третьего часа пришлите три числа, которые вы поймали на наш номер 8-918-357-3584. Тот, кто не пропустит ни одного, возможно, унесет приз. Ну что, друзья, и также не забывайте, что у нас идет прямая трансляция. Проходит она во ВКонтакте. Наше сообщество так и называется «Первое радио Кубани». Подписывайтесь, ставьте лайки. Кстати, сообщения тоже можно оставлять под трансляцией.

0: родительского внимания. Ценой этой секунды может стать детская жизнь. За 2025 год на Кубани 24 ребенка утонули. Безопасность ребенка – это забота нас, взрослых. Берегите своих детей.
1: Прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги. Подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
2: Телефон нашей рекламной службы 254-03-34 и 254-00-54.
3: Шагом марш!
4: Первое радио Кубани совместно с прославленными героями спорта Кубани в рамках пропаганды здорового образа жизни и правильной настройки на день представляет утреннюю гимнастику.
5: Доброе утро. Я Савкин Артур, призер чемпионатов России, Кубка Европы, Кубка мира по боевому самбо. Сегодня с вами будем делать утреннюю растяжку. Она полезна для гибкости и подготовки к дневным физическим упражнениям, а также улучшает кровообращение, снижает риск травм и улучшает качество рабочего дня. Растяжка в кровати подходит всем людям. Если какая-то из предложенных поз доставляет вам дискомфорт, уменьшите амплитуду или пропустите упражнение. Поехали! Первое упражнение. Подтягивание сидя. Сидя в позе лотоса, поднимите руки вверх, сцепите пальцы в замок, опустите плечи и выпрямите осанку. В принятом положении аккуратно отводите руки назад на 4 счета. Поехали! 1, 2, 3. 4. И еще разок. 2, 3. Закончили. Это классическое упражнение, с помощью которого вы сможете расслабить спину. Также оно способствует коррекции осанки и улучшает кровообращение. А у нас второе упражнение. Наклон корпуса в сторону. Исходное положение аналогичное предыдущему упражнению. Вытяните левую руку вверх, обопритесь на предплечье правой, медленно наклоните туловище вправо, но не уводите корпус вперед. Левой рукой выполните захлест и почувствуйте умеренное растяжение в спине, подмышечной падине. Задержитесь в боковом наклоне и снова вернитесь в исходное положение на 4 счета. Поехали! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Закончили. Поменяли руку и снова. 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3. Закончили. Такая растяжка в кровати улучшает гибкость позвоночника. Кроме того, упражнение необходимо для расслабления нервной системы и стимуляции кровотока головному мозгу. Следующее упражнение. Скрутка сидя. Сядьте и выпрямите ноги перед собой. Правую ногу согните в колени и поставьте за левое бедро. Упритесь в правое колено левым локтем и поверните корпус вправо. Левая рука лежит на поверхности кровати. Сделайте несколько дыхательных циклов, после чего смените сторону. Поехали. 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3. Закончили. Сегодня мы с вами делали растяжку, подготовились к рабочему дню, настроились на полезное выполнение наших задач. Я вам желаю хорошего дня, хорошего настроения и помните, что растяжку можно делать не только утром, но и вечером. Всем хорошего дня.
4: Утренняя гимнастика на Первом радио Кубани. Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: на двоих.
1: Совсем недавно я ехала домой в общественном транспорте и услышала, ну, краем уха разговор двух женщин, которые говорили о своей семейной жизни, и одна другой, в общем, пожаловалась на то, что, ой, боже мой, какая там романтика, уже столько лет вместе живем, хоть бы цветочек принес один раз просто так, без повода, ну, не дождешься же. И я подумала, боже мой, какая интересная тема для разговора, да, вот
2: что
1: забытая романтика,
2: да,
1: вот как вернуть вот эту вот искру в отношениях. Вот давайте все-таки сегодня поговорим о том, как сохранить романтику в долгосрочных отношениях, ведь после, например, нескольких лет совместной жизни, а то и десятков лет совместной жизни, порой бывает трудно вернуть вот ту волшебную атмосферу. Да, конечно, долгие отношения могут дарить множество радости, но с годами многие пары сталкиваются с тем, что страсть, романтика, которые присутствовали в начале, ну, начинают угасать. Это естественный процесс, в этом нет ничего плохого, однако это не означает, что отношения обречены на скуку и рутину, потому что существует множество способов, да, вот сохранить эту искорку в отношениях на протяжении многих лет. И сегодня предлагаем вам поделиться своим опытом. Вот какие неожиданные романтические жесты могут снова разжечь чувства. Но тут, конечно, важно помнить, что маленькие проявления любви могут иметь все-таки огромное значение, да, вот как та женщина говорила, хоть бы один цветочек принес за столько времени. Вот как вы делаете свои отношения более яркими, да, делитесь опытом, и, возможно, кто-то сможет воспользоваться вашими идеями.
2: Это все, Виолетточка, потому что у тебя наушников нет. Ездишь в общественном транспорте, собираешь? Не, это на самом деле шутка. Молодец. Где еще нам подглядывать, подслушивать животрепещущие темы, которые по-настоящему интересуют вообще людей в целом? Ты знаешь, вопрос, конечно, достаточно сложный. Длиною в жизнь каждый человек решает его самостоятельно. Ну и, в общем-то, сегодня, я так понимаю, мы обращаемся с вопросом, как вы решаете, если, конечно, у вас есть такая проблема. Романтика — это ж не только слова, это еще и действия. Как часто мы забываем о том, насколько важно проявлять заботу, какие маленькие привычки могут вернуть искру в отношения. Все это мы и собираемся сегодня обсудить. Пишите нам 8-918-357-3584, отправляйте сообщение в Макс.
1: Да, и сегодня у нас на кону пригласительные билеты на концерт. О концерте чуть позже более подробно расскажем.
0: Утро на двоих.
3: Генеральный спонсор проекта АО «Санаторий Лаба».
4: Сердечно-сосудистые заболевания лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Кавер-проект «Все та же песня» на Первом радио.

0: В эфире программа «Факты» от службы новостей Кубани. В студии Ирина Левчук. Далее о главных событиях к этому часу. Пассажирский поезд насмерть сбил подростка в Краснодаре. Трагедия произошла на перегоне ЗИП-витаминный. Подросток в наушниках переходил железнодорожный путь в неположенном месте. Машинист пассажирского поезда сообщением «Новороссийск-Нижний Новгород» пытался затормозить, однако столкновения избежать не удалось. От полученных травм школьник скончался на месте. Сотрудники транспортной полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. В окрестностях Туапсе завершили уборку на 4 из 6 участков, где были зафиксированы выбросы нефтепродуктов, сообщает краевой оперштаб. Речь идет о территории поселков Новомихайловский, Южная Весна, а также селе Небук. В Ольгинке и поселке Тюменском работы продолжаются. В самом Туапсе на побережье собрали более 18,5 тысяч кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. Кубанские студенты смогут пройти практику на стройплощадках региона. Для этого краевой департамент строительства по поручению губернатора Вениамина Кондратьева заключил соглашение о сотрудничестве с региональным отделением общественной организации «Российские студенческие отряды». Теперь студенты, обучающиеся на строительных специальностях в университетах и колледжах, смогут получить практический опыт непосредственно в поле. Это поможет им в адаптации в профессиональной сфере в будущем, уверены в краевом депстрое. С 13 по 17 мая в Краснодарском выставочном зале изобразительных искусств пройдет третья ежегодная выставка «Горизонты». Она организована студией живописи и рисунка «Все в красках». Как рассказали в Министерстве культуры региона, в экспозиции более 40 работ художников, которые вдохновлялись космосом, пейзажами, известными мастерами и событиями собственной жизни. Особенностью выставки «Горизонты» стал широкий возрастной диапазон участников – от 5 до 75 лет. И немного о спорте. Болельщики футбольного Краснодара выбрали лучшего игрока команды по итогам апреля. Первое место в голосовании на официальном сайте клуба занял защитник Жуниор Жубал. Его голы в концовках встреч помогли «БКам» вырвать ничью в матче с «Балтикой» и одержать победу над московским «Спартаком». Вторую строчку занял нападающий Джон Кордоба. Замкнул тройку лидеров полузащитник Никита Кривцов. Далее о пробках.
1: Быть в курсе просто. Без лишних слов и пустых домыслов. Программа «Факты» от службы новостей Кубани. По будням с 7 утра до 9 вечера. Только факты и ничего лишнего. Генеральный спонсор программы «Факты» на Первом радио – клиника эстетической медицины и косметологии ООО «Родинка».
2: Акция в клинике «Родинка». С 1 по 11 мая 2026 года минус 20% на удаление всех новообразований. Диагностика бесплатна. Удаление родинок от 1000 рублей. Подробности по телефону 8 800 201 88 27. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: По информации Яндекс.Карт, в Краснодаре не разогнаться сейчас по Лоцманской от Лаперуза до железнодорожного переезда, по Ростовскому шоссе от Крыжовничной до остановки 12 километр, в плотном потоке Российское от Проточной до Гарожного переулка, а также Тургеневское шоссе от остановки Рынок до Тургеневского моста. Прямо сейчас коротко о погоде.
1: Капризы погоды представляет база отдыха в станице Отрадное «Термопарк».
0: Сегодня в крае облачно с прояснениями. В южной половине края кратковременный дождь, ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем от 4 до 19 тепла. В Краснодаре осадки не ожидаются и плюс 19, плюс 21 градус. На этом у меня пока все. Следуйте за нами в соцсетях и слушайте онлайн на сайтах первая.фм и кубань.фм.
3: Весна. Время перемен и обновлений. Оставь городскую суету. Вдохни. Здесь мысли улетают к звездам, а тело чувствует тепло источников. Внутри только тишина. Термальные источники в станице Отрадной. Уютные домики, баня, хамам, кафе и беседки у озера. Свежий воздух, чистая вода и полная перезагрузка. Термопарк. Номер для бронирования 8 928 246 40 80.
1: Время разбрасывать числа.
4: 3.
1: Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: Гороскоп.
1: Итак, пора обратиться к звездам. Овны, хорошо получится исправить какой-то профессиональный недочет или улучшить отношения с коллегами.
2: Тельцы, в ближайшие двое суток из множества возможностей вы способны выбрать самый оптимальный путь.
1: Близнецы, сложности и курьезы переплелись в один клубок. Распутывайте с юмором и хитростью.
2: Раки, вас ждет удивительный день при условии, что вы изначально настроитесь на позитив. Чем шире вы улыбаетесь, тем больше хорошего с вами произойдет.
1: Львы, у вас появится возможность взять события под свой контроль. Речь идет о происшествиях, которые случились недавно и выбили вас из колеи.
2: Девы, скоро у вас появится шанс улучшить свою жизнь, минуя несколько рутинных этапов, гораздо быстрее, чем вы думаете.
1: Весы, вы сможете четко и аргументированно потребовать то, чего вы заслуживаете.
2: Скорпионы, у вас вероятны новые интересные знакомства, которые в дальнейшем помогут вам в работе.
1: Стрельцы, не переусердствуйте с напором, пусть ваша инициатива будет легкой, как весенний ветерок, тогда все точно получится.
2: Козероги, предметы и вещи потребуют самого пристального внимания и самого бережного ухода.
1: Водолеи, у вас возрастают потребности, появляются новые желания, и, по крайней мере, часть из них точно исполнится, если вы приложите хоть немного усилий.
2: Рыбы, кто-то из близких возьмет на себя инициативу организовать ваш день, а может быть, даже будет строить планы на вашу дальнейшую жизнь.
1: Вне зависимости от того, под каким знаком зодиака вы родились, всем прекрасного настроения, далее также оставайтесь с Первым радио Кубани.
0: Утро на двоих.

0: слушаете «Первое радио Кубани». В Краснодаре на частоте 102,7. Реклама на «Первом радио».
1: Дарим топливо на АЗС PNB. Более 5000 литров топлива и тысячи подарков ждут вас. Все просто. Купи топливо и товаров на 2000 рублей и обменяй чек на свой счастливый купон у оператора. Больше чеков – выше шанс выиграть ценный подарок.
2: Акции действуют с 10 апреля по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, месте и правилах ее проведения уточняйте на сайте poltavdefisneft.ru и у сотрудников АЗС PNB.
3: В магазинах «Победа». Рис для плова «Царица полей» 99,90 за килограмм.
4: Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
5: Для скорости и для стабильности. Для новаторов и для прагматиков. Для тех, кто открыт новому. И для тех, кто выбирает проверенную классику. Для инновационных китайских брендов. И для инженерно-точных немецких марок. На вкус и цвет шины разные. И все есть в Иванор.
6: Подробности на сайте шинцентр.рф. Поселок Яблоновский. Улица Индустриальная, 4. 8-900-280-99-66.
7: ООО «Вершина». УГРН 109-230-900-07-28.
8: В экстренной ситуации важна каждая минута. Скорая медицинская помощь клиники в надежных руках – это опытные специалисты, новейшее оборудование и максимальный комфорт 24/7. Доверьтесь профессионалам. Ваше здоровье в надежных руках. Звоните плюс 7-938-428-03-33. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Серега, катастрофа. Завтра въезжаем в новую квартиру, а там голые стены.
10: Дыши. Едешь в СБС, где есть целый город мебели.
9: И что там?
10: Сотни магазинов. Независимо от бюджета и стиля, найдешь что-то свое. От практичной мебели до дизайнерских шедевров.
9: Понял. Выезжаю.
11: Мебельный центр СБС. Создаем уют. Более 35 лет. Если за мебелью, то в СБС. Город Краснодар. Улица Уральская, 79/2.
12: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
13: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
14: При поддержке Министерства здравоохранения Краснодарского края.
15: Что такое коррупция? Подкупить? Дать взятку?
16: Нет.
15: Коррупция – это стыд, риск разрушить карьеру и судьбу. Не позорь себя, живи по совести. О фактах коррупции можно сообщить по телефону администрации Краснодарского края. 8 861 268 60 44. Вместе победим коррупцию.
17: Все услуги и товары имеют сертификаты и лицензии.
18: Шагом марш!
19: Первое радио Кубани совместно с прославленными героями спорта Кубани в рамках пропаганды здорового образа жизни и правильной настройки на день представляет утреннюю гимнастику.
20: Доброе утро! Я Савкин Артур, призер чемпионатов России, Кубка Европы, Кубка мира по боевому самбо. Сегодня с вами будем делать утреннюю растяжку. Она полезна для гибкости и подготовки к дневным физическим упражнениям, а также улучшает кровообращение, снижает риск травм и улучшает качество рабочего дня. Растяжка в кровати подходит всем людям. Если какая-то из предложенных поз доставляет вам дискомфорт, уменьшите амплитуду или пропустите упражнение. Поехали! Первое упражнение. Подтягивание сидя. Сидя в позе лотоса, поднимите руки вверх, сцепите пальцы в замок, опустите плечи и выпрямите осанку. В принятом положении аккуратно отводите руки назад на 4 счета. Поехали! 1, 2, 3, 4. И еще разок. 2, 3. Закончили. Это классическое упражнение, с помощью которого вы сможете расслабить спину. Также оно способствует коррекции осанки и улучшает кровообращение. А у нас второе упражнение. Наклон корпуса в сторону. Исходное положение аналогичное предыдущему упражнению. Вытяните левую руку вверх, обопритесь на предплечье правой, медленно наклоните туловище вправо, но не уводите корпус вперед. Левой рукой выполните захлест и почувствуйте умеренное растяжение в спине, подмышечной падине. Задержитесь в боковом наклоне и снова вернитесь в исходное положение на 4 счета. Поехали! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. закончили, поменяли руку и снова. Раз, два, три, четыре и раз, два, три, закончили. Такая растяжка в кровати улучшает гибкость позвоночника. Кроме того, упражнение необходимо для расслабления нервной системы и стимуляции кровотока головному мозгу. Следующее упражнение – скрутка сидя. Сядьте и выпрямите ноги перед собой. Правую ногу согните в колени и поставьте за левое бедро. Упритесь в правое колено левым локтем и поверните корпус вправо. Левая рука лежит на поверхности кровати. Сделайте несколько дыхательных циклов, после чего смените сторону. Поехали! Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, закончили. Сегодня мы с вами делали растяжку, подготовились к рабочему дню, настроились на полезное выполнение наших задач. Я вам желаю хорошего дня, хорошего настроения. И помните, что растяжку можно делать не только утром, но и вечером. Всем хорошего дня.
7: Утренняя гимнастика на Первом радио Кубани. Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: на двоих.
1: В отношениях, особенно долгих, бывают, конечно, и взлеты, и падения. Однако это не значит, что нужно просто ждать, пока все наладится само собой. Идеальных союзов не существует, потому что любой может переживать трудные времена. Но если вы будете сидеть сложа руки, то они могут длиться бесконечно, эти самые сложные времена, и можно стать соседями. Да, вот как вернуть ту волшебную атмосферу, которая когда-то связала вас? Вот, может быть, какие-то простые жесты, такие как, не знаю, неожиданные записочки, да, или романтические ужины. Мне кажется, что такие мелочи могут все-таки створить чудо.
2: Могут, конечно. Но мне кажется, что знаешь, что это? Это взгляд и позиция. То есть один из... Ну вот представь себе, два партнера, мужчина и женщина, муж и жена, лежат в холодной комнате под одеялом, греются и смотрят какой-нибудь сериал. И один из них, не желая вылазить из-под одеяла, вдруг захотел, там, например, чаю, кофе, неважно. Говорит, там, дорогая или там, любимая, сделай мне, пожалуйста, кофе. И второй, ну, понимая, что он хочет сделать своему партнеру приятное, выбирается из-под одеяла, идет, зябнет, идет на кухню, там тоже холодно, он в труселях, там зажигает, готовит чай, кофе, возвращается в постель обратно. Он делает это, потому что хочет доставить партнеру приятное.
1: Это как забота.
2: Да, и в этом случае, кто первый обратился с просьбой, тот и в выигрыше получается. То есть это мог быть любой из партнеров. В то же самое время всегда можно напороться и на отказ, да, то есть сказать, не, дорогая, я не хочу там вылезать из-под одеяла, там холодно, тебе хочется чаю, ну, пойди и сделай.
1: То есть, что ты сказал?
2: Я к тому, что есть вещи, которые мы, конечно, запросто можем сделать ради своего партнера, но в целом это всегда, когда тебе чего-то не хватает, это твоя личная проблема, и ты ее, по идее, должен всегда решать самостоятельно. Поэтому, когда партнер к тебе обращается, мне не хватает романтики, а мне хватает. Это всегда взгляд и позиция.
1: Ты знаешь, тут еще в чем проблема? Очень часто в паре мужчина начинает относиться к женщине, ну вот как к данности, ну вот есть у меня жена и есть. Он перестает замечать, насколько она хороша или насколько она устала. Мужчина перестает делать какие-то комплименты. Понимаешь? А женщине это требуется.
2: А если я не перестаю, допустим?
1: Ты молодец!
2: Нет, не перестаю, а ей не хватает. Я к тому, что вот в такой ситуации это всегда взгляд и позиция. Это работай над собой. Тебе надо, делай, исправляй что-то. Ну, как бы
1: вот ты хочешь цветов? Пошла и купила себе цветов.
2: Да, пойди купи себе цветы. Или убеди себя в том, что у тебя...
1: Что они тебе не нужны.
2: Что тебе и без цветов хорошо.
1: Ой, какой кошмар, Баринов. Мне уже хочется тебя немножечко чем-то прибить. Серьезно. Давай почитаем сообщения, которые у нас уже имеются.
2: Давай.
1: Итак, сообщение у нас от Юли. Кстати, очень грустное сообщение. Она пишет: с мужем вместе около 6 лет, из них около года встречались, 3,5 жили без штампа и 1,5 года официального брака. Но отношения все хуже и хуже. Раньше была страсть, сейчас близость только для галочки. Не о чем стала разговаривать. Если не работаем, то сидим молча, каждый в своем компе. Но попытки с ним поговорить о чем-то, он практически не реагирует на это. Ну, так отвечает короткими фразами. Перестали гулять вместе. Раньше могли просто вечером пройтись по городу, держась за руки. А теперь из дома не вытащишь. Что такое цветы без повода? Давно забыла. Спрашиваю, любишь меня? Ну, говорит, да. На все один ответ. Я устал. Какая тут романтика, пишет Юля.
2: Ну, вот здесь, конечно, стоит послушать и вторую сторону, но я так понимаю, что мы ее сегодня не услышим. 8-918-357-3584, друзья, вы можете отправлять нам в Макс ваше сообщение на заявленную тему. Давайте пообсуждаем.
0: Утро на двоих.
3: Бестселлер на Первом радио. Генеральный спонсор АО «Завод минеральных вод Горячий Ключевской». Мы говорим «Горячий ключ», представляем бутылку с минеральной водой. Завод-основатель розливой минеральной воды «Горячий Ключевской» — это всегда зеленая бутылка и оригинальный логотип с оленем. Легко запомнить, еще важнее знать. Ведь только настоящее может быть действительно полезным. Завод минеральных вод «Горячий Ключевской».
0: Бестселлер на Первом радио.

0: В эфире программа «Факты» от службы новостей Кубани. В студии Ирина Левчук. Далее о главных событиях к этому часу. Пассажирский поезд насмерть сбил подростка в Краснодаре. Трагедия произошла на перегоне ЗИП-витаминный. Подросток в наушниках переходил железнодорожный путь в неположенном месте. Машинист пассажирского поезда сообщением «Новороссийск-Нижний Новгород» пытался затормозить, однако столкновения избежать не удалось. От полученных травм школьник скончался на месте. Сотрудники транспортной полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. В окрестностях Туапсе завершили уборку на 4 из 6 участков, где были зафиксированы выбросы нефтепродуктов, сообщает краевой оперштаб. Речь идет о территории поселков Новомихайловский, Южная Весна, а также селе Небук. В Ольгинке и поселке Тюменском работы продолжаются. В самом Туапсе на побережье собрали более 18,5 тысяч кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. Кубанские студенты смогут пройти практику на стройплощадках региона. Для этого краевой департамент строительства по поручению губернатора Вениамина Кондратьева заключил соглашение о сотрудничестве с региональным отделением общественной организации «Российские студенческие отряды». Теперь студенты, обучающиеся на строительных специальностях в университетах и колледжах, смогут получить практический опыт непосредственно в поле. Это поможет им в адаптации в профессиональной сфере в будущем, уверены в краевом депстрое. С 13 по 17 мая в Краснодарском выставочном зале изобразительных искусств пройдет третья ежегодная выставка «Горизонты». Она организована студией живописи и рисунка «Все в красках». Как рассказали в Министерстве культуры региона, в экспозиции более 40 работ художников, которые вдохновлялись космосом, пейзажами, известными мастерами и событиями собственной жизни. Особенностью выставки «Горизонты» стал широкий возрастной диапазон участников – от 5 до 75 лет. И немного о спорте. Болельщики футбольного Краснодара выбрали лучшего игрока команды по итогам апреля. Первое место в голосовании на официальном сайте клуба занял защитник Жуниор Жубал. Его голы в концовках встреч помогли «Быкам» вырвать ничью в матче с «Балтикой» и одержать победу над московским «Спартаком». Вторую строчку занял нападающий Джон Кордоба. Замкнул тройку лидеров полузащитник Никита Кривцов. Далее о пробках.
1: Генеральный спонсор программы «Факты» на Первом радио – клиника эстетической медицины и косметологии ООО «Родинка».
2: Акция в клинике «Родинка». С 1 по 11 мая 2026 года минус 20% на удаление всех новообразований. Диагностика бесплатна. Удаление родинок от 1000 рублей. Подробности по телефону 8 800 201 88 27. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Объезжаем пробки с Первым радио. Генеральный спонсор компании «Водовозы Юга» и «Помаросвел».
0: По информации Яндекс.Карт, в Краснодаре не разогнаться сейчас по Лоцманской от Лаперуза до железнодорожного переезда, по Ростовскому шоссе от Крыжовничной до остановки 12 километр, в плотном потоке Российская от Проточной до Горожного переулка, а также Тургеневское шоссе от остановки Рынок до Тургеневского моста. Прямо сейчас коротко о погоде.
3: Народная мудрость гласит: вода сама не подойдет, подойдет жажда. Водовозы Юга позаботятся о том, чтобы у вас всегда была чистая и вкусная питьевая вода. Доставка от 220 рублей до третьего этажа бесплатно. Закажите питьевую воду с доставкой на сайте водовоз-юг.ру через приложение или по телефону 8-903-45-004-90.
0: Сегодня в крае облачно с прояснениями. В южной половине края кратковременный дождь, ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем от 4 до 19 тепла. В Краснодаре осадки не ожидаются и плюс 19, плюс 21 градус. На этом у меня пока все. Следуйте за нами в соцсетях и слушайте онлайн на сайтах первая.фм и кубань.фм.
4: Слушайте Первое радио Кубани. В Туапсинском районе 102,6. 102,6.

0: «Утро на двоих».
1: Итак, дорогие друзья, на часах у нас 8 часов 7 минут и 45 секунд, а у микрофонов Виолетта Дубровина.
2: Доброе утро, и Николай Баринов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, и мы продолжаем обсуждение заявленной темы и напоминаем, что у нас сегодня имеются призы, мы сегодня разыгрываем пригласительные билеты, сейчас расскажу куда. Итак, важная новость. В муниципальный концертный зал возвращаются всероссийские филармонические сезоны. 11 мая состоится большой русский концерт академического хора Белгородской государственной филармонии под названием «Наша Родина – Россия». В программе музыка 18-20 веков от Дегтярева и Чайковского до Свиридова и Пахмутовой. Народные песни, хоровая классика, знакомые интонации – все, что складывается в большую музыкальную традицию нашей страны. Все это можно будет посмотреть 11 мая. Ну и два пригласительных мы сегодня разыграем.
2: Да. Ну а сегодня мы говорим о том, насколько важно поддерживать романтику в отношениях. Могут ли маленькие знаки внимания вернуть искорку в ваши отношения? Как вы относитесь к идее регулярно устраивать, ну, например, даты с партнером, даже если вы давно вместе? Не знаю, первый день знакомства, день поцелуя, да просто свидание устроить. Вот как часто вы это делаете?
1: Вот, кстати, Марине предлагает нам все-таки разобраться с терминами. Я тут совсем недавно говорил о пожеланиях каких-то, да, которые могут высказывать друг другу партнеры. Ну и есть нечто другое, да, такое понятие, как романтика в отношениях. Марине рассказывает о том, что романтика — это более сложное явление, чем пожелание, да, пожелание — это высказанное желание чего-либо, чаще всего приятного или доброго. Это может быть пожелание успеха, здоровья, счастья, удачи и так далее, и они очень часто используются в приветствиях, поздравлениях, например, как фраза «я желаю тебе всего самого наилучшего», «счастья, здоровья, успеха». А вот как раз романтика — это более сложное явление, которое связано с эмоциональной близостью, влечением, влюбленностью между людьми. Особая атмосфера, которая создается через поступки, чувства, жесты, слова, мысли и поведение. Что здесь можно сказать? Самое главное, Марине на что указывает, что романтика проявляется по собственному желанию. То есть о ней просить как будто бы не надо. Но вот мы сегодня и говорим как раз-таки о том, что вот представьте ситуацию. В длительных отношениях вы находитесь. Одному из партнеров, например, начинает чего-то не хватать.
2: Нужно об этом сразу сказать. Мне вот не хватает комплиментов. Мне хочется больше времени проводить с тобой. Мне хочется разговаривать.
1: Пожалуйста, проводи со мной больше времени.
2: Пригласи меня на свидание. Вот так жена тебе говорит, пригласи меня на свидание. Я не хочу, чтобы это было в стенах
1: нашего дома. Давай, я пойду сейчас только за твой счет, потому что я пока еще в процессе заработка. Если хочешь, подожди, пока я заработаю на свидание. Ну, дело в том, что у меня сейчас работа в данный конкретный момент. Ты знаешь... Это, конечно, вопрос сложный. Вот я частенько из собственного опыта наблюдал за поведением жены. У нее есть свое рабочее время, когда ее вообще невозможно отвлечь. Ну, потому что на ней обязанности, на ней ответственности. Это ее рабочее время. Она здесь, извините, не в бирюльке играет, она занята. Деловой человек, я ее прекрасно понимаю. А есть мое рабочее время, это когда... Ой,
2: работает.
1: Да, мне романтики в данный момент не хватает. Знаешь, говорит она. И,
2: хорошо, у тебя же бывают выходные. Ты можешь как-то запланировать в свой выходной.
1: Я обращаю внимание, что женщины вообще очень часто себя так ведут. В целом, есть мои желания, а твои желания — это какая-то вот такая, знаешь, история. Можно ими и
2: пренебречь. Я тебе задала конкретный вопрос. У тебя же не всегда рабочие дни, не всегда аврал, когда ты прям горишь на работе, да? Вот можно запланировать свой выходной день, скажем так, сделать приятность для своей жены? Можно, Баринов. Я уже ответила за тебя. Тут
1: спасибо,
2: главное желание.
1: Спасибо, дорогая.
2: Вот кажется, что отношения не могут постоянно быть на пике романтики. Да, не могут. Часто важно просто быть рядом, поддерживать друг друга в повседневной жизни. Может, стоит вот вообще сосредоточиться на том, что действительно важно, да? А вот доверие — это важно, понимание — это важно. А вот когда ты не хочешь слышать своего партнера, мне кажется, тот момент, когда она подходит и говорит тебе, что вот не хватает романтики, не хватает тебя, не хватает вот этой какой-то близости, да, вот, то это уже просто она на грани находится.
1: Сегодня, сегодня не только мы задаем вопросы, сегодня и нам задают вопросы. Вот, например, Марине спрашивает, что для меня романтика. Через 10 минут готов буду ответить на ваш вопрос. Марине, дождитесь.
0: «Утро на двоих». Вы слушаете первое радио Кубани. Первое радио Кубани.

0: Реклама на Первом радио.
1: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь.
2: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В магазинах «Победа». Котлеты аппетитные «Гастрошеф». 249,90 за килограмм. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
4: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь. «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
5: Мечтаете о густых волосах? Это реально. Клиника «В надежных руках» проводит пересадку волос по специальной цене. Всего 125 тысяч рублей до конца месяца. Современные технологии и комфортное восстановление. Звоните 8-928-273-03-33.
6: Акция проводится с 1 по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
8: А я кладовую.
9: Еще больше комфорта в жилом комплексе.

0: радио Кубани представляет. Большая кубанская энциклопедия.
1: Крыловская.
0: География.
2: Станица в Краснодарском крае, административный центр Крыловского района. Расположена в степной зоне на реке Ея при впадении в нее реку Веселая. Находится в 162 километрах к северо-востоку от города Краснодара. В Крыловской преобладает умеренно континентальный климат, зимы мягкие, малоснежные, средняя температура января составляет чуть более минус 1 градуса. Лето очень теплое и длительное, средняя температура июля плюс 24,5 градуса.
0: Население.
2: На сегодняшний день в Крыловской проживает 13 тысяч человек.
0: История.
2: Первые переселенцы, донские, черноморские и запорожские казаки, на землях нынешнего Крыловского района появились в конце 18 века. В 1794 году они основали Екатериновский курень, получивший название в честь императрицы Екатерины II. Станица Екатерининская была переименована в Крыловскую в 1961 году.
0: Экономика.
2: Станица Крыловская, как и весь район, преимущественно аграрный. Работают и сельхозпредприятия, и фермерские хозяйства. Развита промышленность. Наибольший объем продукции и услуг дают велосипедный завод «Велотранс», элеватор «Крыловский», кирпичный завод «Цегла», мясокомбинат «Екатерининский». Это предприятие, которое занимается производством мяса в охлажденном виде, колбас и полуфабрикатов.
0: Достопримечательности.
2: Интересными архитектурными памятниками являются здания нынешней администрации бывшего кредитного товарищества, построенного в 1909 году, и здание школы Варварова, построенное в 1911 году, где сегодня находится начальная школа.
0: Большая кубанская энциклопедия. Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: «Утро на двоих».
1: Знаешь, Коль, я подумала, что, ну, правда, наверное, не так много пар действительно готовы выделять время на романтику, потому что жизнь вокруг, ну, очень напряженная, да? Но если постоянно только вариться в этом котле, вот бытовухе, да, то можно вообще забыть, что вы пара. Ну, вот серьезно. Потому что бытовые проблемы, да, и то, что вокруг нас-то не денется никуда.
2: Ну, а чем паре еще заниматься, кроме как решением бытовых проблем? Да, я шучу,
1: ну,
2: я
1: не
2: шучу,
1: только этим,
2: шучу. Шучу. Но на самом деле тут Марина меня 10 минут назад спрашивала о том, что для меня романтика, и предположила, что, ну, может быть, я возвращаюсь домой, а там меня жена встречает, например, в косухе в образе лучших рок-звезд с электрогитарой и играет там какую-нибудь мою любимую музыку. Забавно звучит. Я бы сказал так, что для меня романтика, знаете, если проследить историю цивилизации человеческой, то человечество постоянно оказывается захвачено какими-то идеями. В ту или иную эпоху господствуют какие-то представления. Они становятся массовыми, большинство людей их разделяет, эти представления, и согласны им следовать. Вот романтика — это как бы новая сравнительно философия, которая имеет серьезную коммерческую составляющую. Если, скажем так, проследить, кому эта романтика выгодна, то с ней становится все понятно. С моей точки зрения... Подожди, дай я закончу. С моей точки зрения, романтика — это как неработающий навигатор, глючный. Ты выставляешь себе, например, курс на счастье, заехал в зону, где у тебя не принимает там... ну, и сигнал, короче, плохой, и ты видишь, что тебя ведет куда-то явно не туда. Вот с моей точки зрения, романтика, вот та самая романтика, о которой мы говорим, вот эти цветочки, вот эти все там еще какие-то приемчики какие-то, то, о чем пишут в журналах, 10 советов, как расположить, 10 советов, почему мужчина там тра-та-та, или почему женщина то да сё, вот это как раз тот самый неработающий навигатор. Это как раз...
1: Он не работает, если его не включать, Калюня. Ты сейчас говоришь о себе.
2: Он не
1: а если мы бы спросили твою жену, она
2: сделал.
1: Бы сказала абсолютно иначе. Понимаешь, у нее была бы другая точка зрения на это все.
2: А вот ты зря за нее отвечаешь.
1: Нет, ну, я предполагаю, не обязательно вкладывать какие-то большие суммы, вообще деньги в какую-то романтику. Давай мы забудем вообще это слово романтика. Просто сделать
2: вот.
1: Приятное своему любимому человеку. Понимаешь, вот когда ты последний раз делал приятное своему любимому?
2: Постоянно, каждый день, по множеству раз.
1: То есть приятное от тебя это не мешает,
2: смотри,
1: да?
2: Смотри, о чем мы с тобой говорим, да, что когда возникает вот этот запрос. Mm-hmm. Мне не хватает романтики, ведь имеется в виду совершенно конкретные вещи. Цветы mm-hmm. без повода, походы куда-то и так далее. То есть все это... уже озвученные, кем-то сформулированные действия либо вещи. Я говорю о том, что все это имеет серьезную коммерческую... Это готовое, упакованные правила поведения.
1: Слушай, но когда эти упакованные запрос, правила да. поведения доставляют радость твоей женщине, тебе что, трудно это сделать? Тебе трудно сделать, чтобы твоя жена улыбалась?
2: Да, дело не в этом. Я же уже об этом рассказывал. О том, что когда ты хочешь сделать партнеру приятные вещи, например, он посылает тебя в холодную кухню за чаем. Ты идешь, приносишь. Это одна история. Когда идет запрос на какие-то конкретные осмысленные вещи, на которые ты готов пойти. Но когда это, например, идет, ну, скажем так, ты что-то делаешь, это не ценится, а хочется чего-то другого, и ты видишь, что то, чего хочется, это так банально. Это так далеко от романтики. Это просто какие-то штампы из журналов. Ты думаешь, ну и где здесь романтика? Ну и где она тут? Вообще, на мой взгляд, романтика очень тесно связана с понятием романтизма, а это очень серьезная такая философская, искусствоведческая тема, в которую можно будет окунуться, но не в рамках...
1: Жена попросит у тебя цветы, ты прочтешь ей курс лекций вместо цветов, послушай, что нам написали.
2: И в этом есть романтика.
1: Да, конечно. Анна пишет, в браке 3 года. Романтики, чтобы как раньше, уже нет. Это объяснимо, потому что теперь есть быт, общий семейный бюджет, уже не выкинешь кругленькую сумму, просто чтобы порадовать. Оба работаем, устаем. Но муж мне каждый день говорит слова любви, комплименты. Ужин вкусно приготовила. Всегда говорит, ты у меня лучшая, люблю тебя. По телефону всегда целую, люблю. Ну и так далее. Нельзя сказать, что мне этого хватает, но я стараюсь ценить то, что есть. Вот со следующего месяца на отпуск копить начнем. В сентябре поедем куда-нибудь. Вот и будет романтическая поездка. А пока в рутине дней как-то скромно все, но с любовью. Цветы, кстати, дарят. И довольно часто.
2: А, кстати, Марина пишет, что нет, романтика – это совместные счастливые моменты. Марина, совместные счастливые моменты – это совместные счастливые моменты. А романтика – это нечто другое. Ну, в общем, это разговор о терминах. Да, давайте перейдем к тому, что у нас впереди. А впереди у нас игра. Оставайтесь с нами, можно будет в ней поучаствовать.
0: Утро на двоих. Кавер-проект «Все та же песня» на первом.

0: В эфире программа «Факты» от службы новостей Кубани. В студии Ирина Левчук. Далее о главных событиях к этому часу. Крым подвергся массированной атаке беспилотников. В Джанкое погибли 5 человек. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Джанкое – один из ключевых транспортных узлов на севере Крыма. Через город проходят основные железнодорожные и автомобильные маршруты, связывающие полуостров с материковой частью. Налеты БПЛА также фиксировались в Севастополе, где были сбиты несколько целей. По предварительной информации, никакие гражданские объекты в городе не пострадали. Жителям Кубани грозят проблемы с мобильным интернетом и СМС. О предстоящем цифровом детоксе граждан предупреждают операторы связи. Согласно сообщениям, ограничения возможны в период с 5 по 9 мая. Цель блокировок – сделать так, чтобы ничего не помешало россиянам встретить День Победы. Из-за ограничений возможны проблемы при доступе к онлайн-сервисам и даже использовании банкоматов. Пользователям советуют подключаться к любым доступным сетям Wi-Fi. В Краснодаре подвели итоги всероссийского конкурса детской казачьей песни. Ежегодный отбор проводят при поддержке Следственного комитета России. Награды лучшим творческим коллективам вручал глава федерального ведомства Александр Бастрыкин. Также в церемонии награждения подростков принял участие губернатор Вениамин Кондратьев. Глава Кубани отметил, что фестиваль детской казачьей песни помогает сохранять наши традиции и культуру, передавать их последующим поколениям. В этом году участниками конкурса стали более 3000 ребят со всего Юга России, Донецкой и Луганской народных республик, в том числе 1500 из Краснодарского края. В Новороссийске сегодня состоится патриотическая акция «Огонь памяти». Как рассказали в мэрии, около полудня активисты Народного фронта привезут лампы с частицами вечного огня, взятого от могилы неизвестного солдата в Александровском саду в Москве на железнодорожную станцию города-героя. Этому будет посвящено торжественное мероприятие, которое начнется в 12:30. За 10 лет существования масштабная акция «Огонь памяти» уже охватила 14 стран. И последнее. У берегов Японии на глубине около 9 километров был обнаружен неизвестный науке организм. Его заметили во время экспедиции у дна во впадине Рюкю в Филиппинском море. По форме существо частично напоминает морских слизней или галатурий. Ученые направили материалы таксономистам из разных стран, но ни одна версия не подтвердилась. В результате объект поместили в категорию с неопределенным положением в системе животных. Новая находка расширяет представление о разнообразии жизни на предельных глубинах океана. Далее о пробках.
1: В бесконечном потоке информации легко потеряться. Надежный ориентир. Программа «Факты» от службы новостей Кубани. По будням с 7 утра до 9 вечера. Только факты. Только факты. И ничего лишнего.
0: Постоять сейчас придется в Анапе на Шоссейной, в Адлере на Гастелло, в Туапсе, Заторы на улице Сочинской. По данным Яндекс.Карт, в Краснодаре серьезные пробки на Тургеневском шоссе от Северной дамбы до моста, затруднения на западном обходе Калинина, Дзержинского, Офицерской, Колхозной и Зиповской. Прямо сейчас коротко о погоде.
1: За окном. Капризы погоды на Первом радио. Генеральный спонсор автосалон «Леон Авто». ОДМ «Автосевер».
0: Сегодня в крае облачно с прояснениями, в южной половине края кратковременный дождь, ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем от 4 до 19 тепла. В Краснодаре осадки не ожидаются и плюс 19, плюс 21 градус. На этом у меня пока все. Следуйте за нами в соцсетях и слушайте онлайн на сайтах первая.фм и кубань.фм.
1: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты громче рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв «Леон Авто» на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. Плюс 7 861 202 5380. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 04.03.2026. Реклама на Первом радио.
2: Нужна гастроскопия и колоноскопия? Только без боли и по доступной цене.
3: Экспертная гастроскопия и колоноскопия под наркозом за 16 900 рублей. В Центре эндоскопии и гастроэнтерологии. Город Краснодар, улица Ставропольская, 96/1. Пока вы спите, мы работаем.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
6: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Удобное кресло, подушки безопасности, умный климат-контроль, интеллектуальные системы помощи водителю не сделают вашу поездку максимально комфортной и безопасной без премиальных шин Icon. Icon Tires. Технологии, привилегии для лидеров.
8: Спрашивайте в шинном центре по адресу поселок Яблоновский, улица Индустриальная, 4, 8-900-270-99-66 и на сайте шинцентр.рф. Увершина, УКН 109-930-907-28.
9: В экстренной ситуации важна каждая минута. Скорая медицинская помощь клиники в надежных руках – это опытные специалисты, новейшее оборудование и максимальный комфорт 24/7. Доверьтесь профессионалам. Ваше здоровье в надежных руках. Звоните плюс 7-938-428-03-33. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Серега, катастрофа. Завтра въезжаем в новую квартиру, а там голые стены.
11: Дыши. Едешь в СБС, где есть целый город мебели.
10: И что там?
11: Сотни магазинов. Независимо от бюджета и стиля, найдешь что-то свое. От практичной мебели до дизайнерских шедевров.
10: Понял. Выезжаю.
12: Мебельный центр СБС. Создаем уют более 35 лет. Если за мебелью, то в СБС. Город Краснодар. Улица Уральская, 79/2.
13: Телефон нашей рекламной службы 254-03-34 и 254-00-54.
14: Фронтовые сводки. Дорога к миру.
15: 6 мая 1945 года.
16: Войска 2-го Белорусского фронта освободили остров Рюген. Немцы предприняли несколько безуспешных контратак в попытке отбросить наши десантные части в пролив. Тем временем советские автоматчики проникли в тыл противника. Вражеский гарнизон сложил оружие. В ходе боев взято в плен более 4500 немецких солдат и офицеров. Захвачено 24 самолета и 215 орудий. Соединение 1-го Белорусского фронта продолжает наступление западнее и северо-западнее Бранденбурга. Бойцы Красной Армии оперативно ликвидируют очаги сопротивления. На ряде участков наши войска вышли к реке Эльба. За сутки пленено свыше 17 тысяч гитлеровцев. Уничтожено 119 самолетов и 235 орудий. Бойцы 4-го Украинского фронта в ходе наступления освободили несколько городов. Красноармейцы, пробираясь по склонам гор, наносят противнику непрерывные удары и вынуждает его оставлять одну позицию за другой. Взяты города Бениш и Штенберг. Войска 2-го Украинского фронта после упорных боев овладели городом Коетин, важным железнодорожным узлом. Авиация Балтийского флота потопила немецкий линкор «Шлезиен» и 5 транспортов. Враг отступает по всем направлениям, неся колоссальные потери. Победа Красной Армии неотвратима.
14: Фронтовые сводки. Дорога к миру. Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо

0: Песня поется.
1: Итак, прямо сейчас разыграем пригласительные билеты на замечательный концерт, который называется «Всероссийский филармонический сезон». Состоится 11 мая. Чтобы заполучить два пригласительных, внимательно послушайте загадку от Николая Баринова.
2: Ой, загадка. Давайте поговорим. Поговорим об одном очень известном артисте, вспомним одну из песен, достаточно популярных, звучащих на волне первого радио Кубани. Попробуйте отгадать, как зовут артиста и как называется песня, и свой вариант ответа пришлите при помощи Макс на 8-918-357-3584. Артист неоднократно становился героем нашей рубрики, много о нем уже было рассказано. Давайте вспомним еще один интересный факт. У артиста, и это довольно известная история, агорафобия. То есть ему тяжело быть среди большого скопления людей. Представляете, каково это для артиста? С такой проблемой выходить на сцену, а тем более выступать в заполненном, на заполненном стадионе, практически невозможно. Но за годы своей карьеры музыкант явно смог нарастить так называемую профессиональную корку, броню такую. На его концерты приходят слушатели нескольких поколений. При этом одни помнят его еще босоногим мальчиком, другие воспринимают его как половину образцовой звездной пары, третьи впервые узнали его как наставника телешоу «Голос», но так или иначе в России его имя знают практически все. Ну а песня? Песня о том, что память бывает не только у человека, но даже у воды, которая в самый разгар сезона отпусков вдруг как польется с неба, будто оно проливает слезы тоски по некогда близкому человеку. Пожалуй, все. Ваш ход.
0: Утро на двоих. Реклама на Первом радио.
3: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь.
4: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В магазинах «Победа». Пломбир с печеньем в шоколадной глазури с арахисом. 58,90. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
6: Ты идешь по улице, а в руке квас, Староминский. Делаешь глоток и понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
7: Потеря волос – не приговор. В клинике «В надежных руках» мы поможем вернуть густые волосы быстро и без стресса. Специальное предложение до конца месяца. Пересадка за 125 тысяч рублей. Ваша уверенность в надежных руках. Звоните 8-928-273-03-33.
8: Акция проводится с 1 по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
10: А я кладовую.
11: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твин Парк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООЗ «Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Все услуги и товары имеют сертификаты и лицензии.
0: Цитаты на века на Первом радио.
13: Это большое несчастье никого не любить. Это фраза из автобиографической повести Михаила Зощенко «Перед восходом солнца». В 1943 году, после публикации первых глав в журнале «Октябрь», произведение было запрещено цензурой, а сам автор подвергся травле.
0: Цитаты на века.
13: Приехал дедушка, это отец отца, он приехал из Полтавы. Я думал, что приедет дряхлый старичок с длинными усами и в украинской рубашке и будет петь, плясать и рассказывать нам сказки. Наоборот, приехал строгий высокий человек, не очень старый, не очень седой, поразительно красивый, бритый, в черном сюртуке, и в руках у него был маленький бархатный молитвенник и красные костяные четки. Я удивился, что у нас такой дедушка, и захотел с ним о чем-нибудь поговорить. Но с нами, с детьми, он не стал разговаривать. Он только немного поговорил с папой, а маме сердито сказал:
10: Сами виноваты, сударыня. Слишком много народили детей.
13: И тогда мама заплакала и ушла в свою комнату. Я еще больше удивился, что у нас такой дедушка, который недоволен тем, что у мамы родились дети, среди которых был я. И мне непременно захотелось узнать, что делает дедушка в своей комнате, из которой он почти не выходит и никому не позволяет входить в нее. Наверное, он там делает что-нибудь исключительно важное. И вот я приоткрываю дверь и тихо вхожу в комнату. Строгий дедушка ничего не делает. Он сидит в кресле и просто ничего не делает. Неподвижно смотрит на стену и курит длинную трубку. Увидев меня, дедушка спросил:
10: «Что тебе здесь нужно? И зачем ты вошел ко мне, не постучавшись?»
13: И тогда я рассердился на моего дедушку и сказал ему:
14: «В конце концов, это наша квартира. Если хотите знать, это моя комната. А меня переселили к сестрам. Зачем я буду стучать в свою комнату?»
13: Дедушка бросил в меня свои четки и закричал. Потом он пошел и пожаловался моему отцу, а отец пожаловался матери. Но мама не стала меня бронить. Она сказала: «Ах, скорее бы он уехал. Он никого не любит. Он вроде твоего отца. У него закрытое сердце». «А у меня тоже закрытое сердце?» – спрашиваю я. «Да», – говорит мать, – «по-моему, и у тебя закрытое сердце». «Значит, я буду такой же, как дедушка?» Целуя меня, мать сквозь слезы говорит: «Да, наверное, и ты будешь такой же. Это большое несчастье – никого не любить». Михаил Зощенко. «Перед восходом солнца».
15: Что написано пером, обретает крылья. Цитата на века с Константином Курганским. Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: Очень сложно.
1: В песне поется.
2: Ну какие же вы молодцы! Конечно, отгадали и Леонида Агутина, и песню, которая называется «Летний дождь». Давайте послушаем отрывок этой песни. И среди музыкальных эрудитов сегодня оказались Ирина, Оксана, Владимир, Евгений, Наталья,
3: список
2: Аля.
3: Список длинный.
2: Да, список длинный, но в итоге больше всех повезло Андрею. Именно Андрей отправляется на концерт.
3: Да, поэтому аплодисменты, пожалуйста, всем, кто принимал участие. Андрею особенно. Повезло так повезло. Ну а мы отправляемся в следующий час нашей программы, где продолжим читать ваши сообщения на заявленную тему.
1: «Утро на двоих». Слушайте «Первое радио Кубани». В Туапсе 101. 101.

0: эфире программа «Факты» от службы новостей Кубани. В студии Ирина Левчук. Далее о главных событиях к этому часу. Крым подвергся массированной атаке беспилотников. В Джанкое погибли 5 человек. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Джанкое – один из ключевых транспортных узлов на севере Крыма. Через город проходят основные железнодорожные и автомобильные маршруты, связывающие полуостров с материковой частью. Налеты БПЛА также фиксировались в Севастополе, где были сбиты несколько целей. По предварительной информации, никакие гражданские объекты в городе не пострадали. Жителям Кубани грозят проблемы с мобильным интернетом и СМС. О предстоящем цифровом детоксе граждан предупреждают операторы связи. Согласно сообщениям, ограничения возможны в период с 5 по 9 мая. Цель блокировок – сделать так, чтобы ничего не помешало россиянам встретить День Победы. Из-за ограничений возможны проблемы при доступе к онлайн-сервисам и даже использовании банкоматов. Пользователям советуют подключаться к любым доступным сетям Wi-Fi. В Краснодаре подвели итоги всероссийского конкурса детской казачьей песни. Ежегодный отбор проводят при поддержке Следственного комитета России. Награды лучшим творческим коллективам вручал глава федерального ведомства Александр Бастрыкин. Также в церемонии награждения подростков принял участие губернатор Вениамин Кондратьев. Глава Кубани отметил, что фестиваль детской казачьей песни помогает сохранять наши традиции и культуру, передавать их последующим поколениям. В этом году участниками конкурса стали более 3000 ребят со всего Юга России, Донецкой и Луганской народных республик, в том числе 1500 из Краснодарского края. В Новороссийске сегодня состоится патриотическая акция «Огонь памяти». Как рассказали в мэрии, около полудня активисты Народного фронта привезут лампы с частицами вечного огня, взятого от могилы неизвестного солдата в Александровском саду в Москве на железнодорожную станцию города-героя. Этому будет посвящено торжественное мероприятие, которое начнется в 12:30. За 10 лет существования масштабной акции «Огонь памяти» уже охватило 14 стран. И последнее. У берегов Японии на глубине около 9 километров был обнаружен неизвестный науке организм. Его заметили во время экспедиции у дна во впадине Рюкю в Филиппинском море. По форме существо частично напоминает морских слизней или галатурий. Ученые направили материалы таксономистам из разных стран, но ни одна версия не подтвердилась. В результате объект поместили в категорию с неопределенным положением в системе животных. Новая находка расширяет представление о разнообразии жизни на предельных глубинах океана. Далее о пробках.
1: Спонсор программы «Факты» на Первом радио – минеральная вода «Отрадненская» ООО «Аметист».
2: В заповедных местах Отрадненского района среди лесов и гор добывается минеральная Отрадненская вода. Она утолит жажду, наполнит энергией и вдохновит на свершение. Минеральная вода Отрадненская. Вкус самой природы. Спрашивайте в магазинах вашего города.
0: Постоять сейчас придется в Анапе на Шоссейной, в Адлере, на Гастелло, в Туапсе, заторы на улице Сочинской. По данным Яндекс.Карт, в Краснодаре серьезные пробки на Тургеневском шоссе от Северной дамбы до моста, затруднения на западном обходе Калинина, Дзержинского, Офицерской, Колхозной и Зиповской. Прямо сейчас коротко о погоде. Сегодня в крае облачно с прояснениями. В южной половине края кратковременный дождь, ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем от 4 до 19 тепла. В Краснодаре осадки не ожидаются и плюс 19, плюс 21 градус. На этом у меня пока все. Следуйте за нами в соцсетях и слушайте онлайн на сайтах первая.фм и кубань.фм.
3: Вы слушаете Первое радио Кубани.
4: Вы слушаете радио.
3: Первое радио Кубани.

0: «Утро на двоих».
1: Сегодня такая не очень простая тема, да, и очень много сообщений. Да, сообщений очень разных, прям полярных. Да, быт, рутина, повседневная жизнь, трудности на пути приводят к тому, что для нежности может, конечно, не остаться времени. Из-за этого отношения между партнерами могут стать прохладными. Вы знаешь, вот лишаются вот какой-то вот этой новизны, которая когда-то была. Это нормально абсолютно, да? Вот, и поддерживать остроту чувств и взаимный интерес через 5, 10, 15, 20 лет друг к другу, как мне кажется, это талант и огромное желание и женщины, и мужчины находиться вместе.
2: Все верно. Давай внесем минутку поэзии в наш сегодняшний утренний разговор, наполненный различными терминами, какими-то странными спорами. Хотя на самом деле, как мне кажется, каждая пара, которая уже давным-давно находится вместе и, в принципе, настроена и дальше на продолжение этих отношений, на их строительство, прекрасно знают, в чем же на самом деле секрет. Либо говорят, что никакого секретного ингредиента нет, просто живем и живем, и то тоже этим вполне себе довольны. Поэтому отойдем от этих дискуссий и окунемся в поэзию. Андрей Исконевской написал нам стихотворение, которое, по всей видимости, посвятил любимой женщине. Словно зябликом сонным усталое солнце свалилось, засколоченный кем-то далекий забор горизонта, и квадратом малевичем небо бы обратилось, и гуляли бы очи под куполом черного зонта. Если бы не луна, что одним, но всевидящим оком заставляет задергивать плотные занавески, тех, кто спит по ночам и не видит ни толку, ни проку от бездумно парящего сонного лунного блеска, то ты с женщиной так же лишь только вердикты выносит, мол, она холодна, неигрива и неинтересна, значит, надо и так, раз сама ни о чем не просит, знать, слезали бесследно варенье с лепешки пресной, а рискните хоть раз, не забыться в привычные 10, подмигните луне, этот жест очень важен и нужен, кто-то морщас промолвит, с холодной луной куролесить, как? Да запросто, выйти во двор, покачать ее в луже, вынуть зеркало, зеркальце круглый из редикюля любимой, и пусть даже вернется оно с отпечатками пальцев, вас одарит принцесса улыбкой неотразимой от прыжков по ресницам веселого лунного зайца. Моя муза сова, ее крылья в ночи, как бутоны, распускаются от прикосновения лунного света. Стоит пикнуть, лишь слово мышонку в тиши монотонной, тут же рифмой когтистую будет подхвачено. Это красиво, Андрей, просто слов нет.
1: Ну, хочется добавить, да, что в женщине разбудишь, тем и довольствоваться будет.
2: Ну, а бывает и так, что... Опять стихи. Галке-то вон муж шубу купил, на курорт повез, а этот опять не стихотворение написал.
1: Слушай, но не стихами едиными, знаешь, ты же тоже приходишь домой, тебе хочется, наверное, поесть. А тут, представляешь, ты приходишь домой, а жена тебе говорит, я приготовила тебе стих. Вообще, сила стих, я тебе сказала.
2: В общем, как
1: поэтому тут мера должна быть. Понимаешь, и стихи важны, и шуба, если она так необходима, и жена от этого будет счастлива. Нельзя мерить только вот тем, чем ты живешь.
2: Вне эфира, ты сказала несколько точнее. Важен баланс.
1: Баланс,
2: а вот,
1: безусловно.
2: А вот где этот баланс, я думаю, что каждая пара знает сама.
1: Слушай, тут есть интересное сообщение. Хочу его прямо сейчас по-быстренькому прочесть. Написала Ирина. Сейчас я 5-й год в отношениях с хорошим человеком, на которого можно положиться и доверять ему. Никаких эмоциональных качелей, страстей тоже нет. Даже в самом начале отношений цветов с конфетами не было. Зато было так. Приезжал, затаривал холодильник мясом, овощами, с работы меня встречал. Романтика как-то на второй план отошла. Нахлебалась я этих африканских страстей. Больше не хочу. Каждому свое.
2: Да. Мы услышимся с вами минут через 10 в рамках рубрики «С русского на русский», а у вас есть полчасика для того, чтобы выразить свое отношение по заявленному вопросу.
0: Утро на двоих. Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: Здравый смысл. Common sense. Здравый смысл.
1: Здравствуйте, я Наталья Леважинская. Это программа «Здравый смысл». Сегодня «Не молчите» – 5 советов, как поддержать человека в трудное время. Иногда подобрать нужные слова очень трудно. В стрессовой ситуации привычные фразы могут казаться пустыми.

0: Короткие фразы поддержки и сочувствия часто эффективнее длинных советов. Например, «Сочувствую. Очень жаль, что так получилось. Я понимаю, что это может быть очень неприятно» и так далее. Ну, не знаю, все очень индивидуально. Далее. Тактильный контакт. Объятия или просто присутствие рядом могут помочь. Но прежде чем обнять, спросите, нужно ли это человеку. Кто-то предпочитает побыть в одиночестве и пережить трудный период самостоятельно. Следующий пункт. Предложите помощь делом. В трудной ситуации люди часто испытывают трудности с бытовыми задачами. Поддерживающие слова важны, но конкретная помощь может быть еще ценнее. Например, помыть посуду или вынести мусор. Дать денег, ребят, ну какой мусор? И, наконец, не погружаясь в чужие проблемы. Сочувствие важно, но не стоит растворяться в чужом горе. Сохраняйте ясность мышления, чтобы оказать эффективную поддержку. Еще один важный пункт – поддержка в переписке. Не пропадайте после каждого сообщения. Общайтесь вживую, чтобы человек почувствовал вашу вовлеченность.
1: Скажите, пожалуйста.
0: Чего нельзя делать, если вы хотите поддержать человека? Первое. Не обесценивайте эмоции. Фразы «возьми себя в руки» или «не вешай нос» только ранят. Важно проявить реальное сочувствие. Не ждите мгновенного улучшения. Позвольте человеку прожить свои эмоции. Попытки ускорить процесс могут только навредить. Не перетягивайте внимание на себя. Не отвлекайте от проблемы, переключаясь на себя и свой опыт. Сосредоточьтесь на чувствах близкого человека. Поддержка в трудные моменты – это проявление заботы, внимания и искреннего желания помочь. Важно быть рядом, слушать и предлагать помощь, не обесценивая чувства и не перегружая своими проблемами.
1: Совет от звезды.
0: «Дорогая Алена Свиридова, а что вы едите на завтрак?» – спросили журналисты. «Я тоже хочу знать. Уж очень распрекрасно выглядит Алена Свиридова». Итак, Алена отдает предпочтение овощам, белку и сложным углеводам. Особая гордость – домашние колбаски, приготовленные по собственному рецепту, без консервантов и лишнего жира. «Ну вот, друзья, завтрак готов, и вы удивитесь, сколько сейчас я могу съесть», – говорит певица. «Это один кабачок маленький, один огурец, чуть-чуть помидорчика. Это я сама сделала вот такую колбаску, гречка и ведро кофе. Вот так вот нежные фиалки начинают свой трудовой день. Какой-то секретный ингредиент Алена точно скрывает. Явно молодильные яблоки. А может, это просто любовь, как поет в свою песню. Всем любви. До встречи».
1: Здравый смысл. Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: С русского на русский.
1: Ну что, весь разговор у нас шит белыми нитками, да? Так говорят, когда мотивы действия очевидны, а цели лежат на поверхности. Противоположным по смыслу можно считать выражение «шито-крыто», в отличие от дел, выполненных так, что концов не найти. Начинания, шитые белыми нитками, по-детски бесхитростны и просты.
2: Важно помнить, что белизна никак не связана здесь ни с чистотой, ни с благородством, обычно приписываемым этому цвету. Речь идет о профессионализме швеи, одна из составляющих которого – умение прятать шов от глаза, выполняя его максимально тонко и аккуратно. Грубые белые нитки хорошо видны на темной ткани и порой выглядят так, словно швея не утруждала себя подбором подходящих оттенков. Ясно, что она взяла первое, что попалось под руку, потому что большинство нитей в старину имело белый цвет, и лишь для богатого рукоделия заказывали крашеную шерсть.
1: Все это говорит о том, что изделия, шитые белыми нитями, принадлежали самым простым и безыскусным мастерицам. Впоследствии значение идиома расширилось до масштаба общечеловеческих отношений. Теперь используется применительно к любому явлению жизни.
2: Несколько синонимов есть у этого выражения. На лбу написано, яснее ясного, ежу понятно, а только слепой не заметит. В общем, обставляя какое-нибудь дело с умом и расчетом, учитывайте нюансы и полутона, сшивая одно с другим. Хотя, впрочем, если вам нечего прятать, можете и дальше пользоваться белыми нитками.
0: Утро на двоих. Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: Генеральный спонсор проекта АО «Санаторий Лаба».
1: Суставы лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Кавер-проект «Все та же песня» на Первом радио.

0: В эфире программа «Факты» от службы новостей Кубани. В студии Ирина Левчук. Далее о главных событиях к этому часу. В течение прошедшей ночи российские силы ПВО перехватили и уничтожили 53 украинских БПЛА. Об этом сообщила Минобороны. По данным военного ведомства, дроны были нейтрализованы над акваторией Черного моря, а также над территориями 5 регионов страны. Краснодарского края среди них нет. Сегодня в половине 8 утра на Кубани отменили режим беспилотной опасности, который действовал со вчерашнего дня. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, находясь в Краснодаре, провел оперативное совещание, на котором подвели итоги работы следственных органов Южного федерального округа с начала года. Говоря о криминогенной обстановке, глава СК отметил ряд положительных тенденций. В частности, по сравнению с 2025-м, на четверть снизилось количество зарегистрированных преступлений. На 21% сократилось число убийств. Вместе с тем, есть и ряд проблем. Это рост преступлений террористического характера, экстремистских посягательств, фактов коррупции, деяний, совершенных в сфере ЖКХ, а также случаев обмана дольщиков. Около 6500 жителей Кубани занимаются спортивной акробатикой. Такую статистику обнародовало Краевое министерство физической культуры и спорта. По данным ведомства, в регионе открыто 15 спортивных отделений для акробатов. По инициативе губернатора Вениамина Кондратьева, во всех муниципалитетах края возводят специализированные центры гимнастики. Они будут работать по аналогии с центрами единоборств. 8 и 9 мая по Краснодарским улицам будет передвигаться трамвай Победы. На открытой вагон-платформе творческие коллективы исполнят песни военных лет. В пятницу и субботу празднично украшенный трамвай будет начинать движение в 10 утра от остановки улицы имени Осипенко. Напомню, ко Дню Победы для жителей и гостей Краснодара организованы локальные мероприятия в скверах, парках, на спортивных объектах. Запланировано проведение патриотических фестивалей, концертов и турниров. Сегодня в Северском районе проходит День донора. Мобильный комплекс краевой станции переливания крови будет работать до полудня в поселке Черноморском по адресу улица Гоголя, дом 24. Стать донором может любой желающий. С собой нужно иметь паспорт и СНИЛС, организатор акции «Краевой Минздрав». По данным ведомства, ежегодно доноры на Кубани сдают до 60 тысяч литров крови. Далее о пробках.
1: Оперативно и по существу. Чтобы знать, а не гадать. Программа «Факты» от службы новостей Кубани. Каждый будний день с 7 утра до 9 вечера. Только факты и ничего лишнего.
0: В Кудепсте стоит виадук, заторы в Дагомысе на Батумском шоссе, в Новороссийске на Видово, Анапском шоссе, в Сочи затруднения на Макаренко, Донской, Горького. В Яблуновском не протолкнуться на коммунаров промышленной, советской и дорожной. По данным Яндекс.Карт, в Краснодаре серьезные пробки на Гаврилово, Офицерской, Тихорецкой, Западном обходе. Постоять придется на Тургеневском шоссе от остановки Рынок до моста. Прямо сейчас коротко о погоде.
2: Капризы погоды представляет база отдыха станицы Отрадная «Термопарк».
0: Сегодня в крае облачно с прояснениями. В южной половине края кратковременный дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем от 4 до 19 тепла. В Краснодаре осадки не ожидаются и плюс 19, плюс 21 градус. На этом у меня пока все. Следуйте за нами в соцсетях и слушайте онлайн на сайтах первая.фм и кубань.фм.
3: Весна. Время перемен и обновлений. Оставь городскую суету. Вдохни. Здесь мысли улетают к звездам, а тело чувствует тепло источников. Внутри только тишина. Термальные источники в станице Отрадной. Уютные домики, баня, хамам, кафе и беседки у озера. Свежий воздух, чистая вода и полная перезагрузка. Термопарк. Номер для бронирования 8-928-246-40-80.
1: Время разбрасывать числа.
4: 100.
1: А вот еще случай был.
5: Однажды у мамы, кино-, теле- и музыкального продюсера, и папы, безмерно популярного кантри-певца, родилась дочка. Рады были без меры, даже поженились ради такого дела. Потом, через время, а девочку нарекли двойным именем Destiny Hope. С одной стороны, вроде как судьба, а с другой – надежда. Росла девчушка настолько жизнерадостной и улыбчивой, что родители даже прозвали ее Смайли. Улыбочка, то бишь. И так эта кличка к ней приклеилась, что в своей ей 16, Destiny Hope решила, что не хочет больше быть ни судьбинушкой, ни Наденькой, и сменила имя. Но то ли дикция барышню подвела, то ли работница калифорнийского ЗАГСа туговатая на ухо попалась, ибо написали в ее паспорте не Смайли Сайрус, а Майли Сайрус. Так оно и было. Но это не точно.

0: «Утро на двоих».
1: Накопились у нас сообщения по теме нашей программы. Итак, как сохранить близость в паре, если вы уже живете 5, 10, 20, 30 лет вместе? Нужна ли вообще романтика после всех этих долгих лет под одной крышей? Есть у нас сообщение, значит, написала нам Светлана. Сложная тема. У нас есть ребенок. Ну, конфетки мне на днях принес мой муж. Цветы бывают частенько. Последний раз вдвоем заказали роллы, поехали смотреть ночной город. Ну, как вам сказать? Ну, поели. Романтика – это внутреннее чувство, как мне кажется. И в начале отношений все романтичным кажется. А потом эту романтику и за уши не притянешь. Но я считаю, что все-таки через 10 лет брака должна быть дружба, честность, уважение. Опять же, только мое мнение, может быть, у кого-то и по-другому. В семейных отношениях главное, чтобы муж и жена все-таки находили время, чтобы провести его только вдвоем. Может, оно будет не очень романтичным, но все-таки сблизит. Я не имею в виду поход в магазин, конечно же, пишет Светлана.
2: Анна пишет: в браке 3 года. Романтики, чтобы вот как раньше, нет. И это объяснимо, потому что теперь есть быт, общий семейный бюджет. Уже не выкинешь кругленькую сумму просто, чтобы порадовать.
1: Ну, можно и 2 раза это сообщение.
2: А, это ты уже читала, да? Анечка, да, спасибо за то, что приняли участие в программе.
1: Алексей написал: мы 10 лет вместе. Часто путешествуем, совместные новые впечатления сближают. Ездили и далеко, и совсем рядом. Безумно любим такое. Даже просто на денек куда-нибудь сгонять. По субботам у нас традиция. Я готовлю блины на всю семью. И каждый раз меня жена хвалит так, как будто ест такие вкусные впервые. Мне очень приятно. И, как мне кажется, это очень романтично, пишет Алексей.
2: Да, вот, кстати, Марина задает вопрос: а что плохого в романтике? Вы знаете, Марине, не то чтобы плохого, скорее просто есть опасность самого термина. Дело в том, что романтика стандартизирована и является собой набор неких правил и поступков.
1: А если жене хочется именно этого?
2: Я не про это. Я про то, что если руководствоваться тем, что на одних отношениях работает, а на других может не работать, то это просто путь в никуда. На самом деле, здесь было сказано много других слов. Нежность, уважение, дружба. Вот эти все вещи, они действительно работают. К ним нужно внимательно относиться и рассматривать их более пристально. А романтика – это что-то вот такое, о чем говорят люди, имеющие свой шкурный интерес, когда подсовывают тебе определенный набор каких-то правил. Мало того, вот есть какая-то пара. Вот, например, я знаю, что у Марине достаточно крепкая семья и в целом свой собственный жизненный путь уже довольно длительный. Вот она с супругом поддерживает отличные отношения и пытается передать это своим детям. Наверное, они возьмут что-то из этих отношений. А может быть, не возьмут ничего. Но это же не говорит о том, что дети будут несчастны, если они не последуют примеру своих родителей. Они вообще могут строить свою жизнь от противного. Посмотреть на то, как живут родители, сказать: нет, вот так я не хочу точно. Ничего из этого я не возьму. И в итоге стать счастливыми, самодостаточными людьми. Отвечая еще раз на ваш вопрос, что плохого в романтике, только лишь в том, что это очень общая категория. И каждый человек, и особенно каждая счастливая пара, должна самостоятельно вырабатывать свой собственный рецепт. Ну, и если вы этот рецепт назовете словом «романтика», ну, пусть это будет на вашей совести.
1: Вот Ирина написала: «Живем 6 лет. Недавно муж принес розу с сюрпризом». Приятно, что там говорить. Так, вот теперь о сюрпризе, пожалуйста, подробности. Мне прям интересно стало. Дальше продолжает Ирина: «Можем на шашлыки вдвоем поехать, в баню на даче отправиться, прогуляться вечером по городу. В театре были недавно, ходили в кафе. И муж, и жена должны уносить какие-то предложения насчет досуга. Ну, не то чтобы романтика. Я не любитель романтики вообще, но зацикливаться на быте точно не стоит, иначе жизнь вообще превратится в день сурка», пишет Ирина.
2: И не стоит недооценивать быт на самом деле или воспринимать его как помеху отношениям, поскольку быт — это и есть тот самый клей и цемент, который скрепляет людей друг с другом, со совместные задачи, а также попытки выработать решение этих задач, как раз-таки и являются теми самыми бытовыми вопросами, которые позволяют отношениям продлеваться.
1: Лариса написала: у нас нет никаких особых сюрпризов, просто муж до сих пор говорит комплименты, слова любви, дарит цветы. Мне этого хватает. Ну, а я лично ничего особенного не делаю, просто продолжаю к нему относиться так же, как будто бы мы только что познакомились.
2: Хороший рецепт, великолепный. Пойдем, Наташечка, подводить итоги, и очень скоро узнаем, кому сегодня призы достанутся.

0: Музыка, под которую хорошо.
1: Yes. Come on. Martinez, you ready, girl?

0: Давайте соберем числа 3, 14, 100. Число пи какое-то сегодня у нас было выброшено в эфир, а после него сотенка. Друзья, вы прекрасно справились с заданием. Огромное количество правильных вариантов ответов у нас имеется. Но повезло сегодня больше всех Виталию. Виталий, ждите от нас ответного сообщения, где мы вам расскажем, где и как вы сможете забрать приз от первого радио Кубани. Ну а с лучшим сообщением, что сегодня у нас происходит?
1: Нам сегодня много сообщений прислали, но огромное количество от одного человека нам пришло, и это Марине. Не все сообщения мы прочитали прямо в прямом эфире, но за эфиром были прочитаны все.
0: Дискуссию вызвала Марине сегодня у нас.
1: Поэтому спасибо вам огромное. Сегодня было очень интересно. Спасибо за ваши рецепты, которые, возможно, многим помогут разжечь опять это пламя страсти в семейной жизни. Ну что ж, Марине, мы вас поздравляем. Спасибо, что всегда с нами, что вы с нами на одной волне. Надеемся, что завтра вновь услышимся и увидимся. Вам хорошего настроения и всегда оставайтесь с Первым радио Кубани.

0: Бестселлер на Первом радио. Генеральный спонсор АО «Завод минеральных вод Горячеключевской».
1: Куда бы мы ни отправились, мы всегда идем вместе. Что бы мы ни делали, рядом всегда есть тот, кто поможет. Где бы мы ни оказались, нам всегда тепло и уютно. Ведь когда все по-настоящему, нет места сомнениям. Главное – быть вместе. Тогда мы и есть наша гордость за прошлое, вера в будущее и счастливое настоящее. Завод минеральных вод Горячеключевской. Пейте настоящее.
0: Бестселлер на Первом радио.

0: В эфире программа «Факты» от службы новостей Кубани. В студии Ирина Левчук. Далее о главных событиях к этому часу. В нескольких районах Краснодарского края возможны паводки. По этому поводу действует экстренное штормовое предупреждение. Пресс-служба регионального управления МЧС сообщает, что уровень воды в реках может значительно повыситься на юго-западе и юго-востоке Кубани. При этом к концу недели в край придет долгожданное потепление. Воздух прогреется до плюс 28 градусов. Россияне чаще всего выбирают для переезда города Краснодарского края. По данным исследования, этот вариант назвали 30% опрошенных, рассказала порталу News.ru эксперт Ольга Нарт. На втором месте Москва, дальше идут Санкт-Петербург, Казань, Владивосток и Новосибирск. При этом переезд в ближайшие два года планируют только 12% россиян. Многих останавливают семья, финансовые вопросы и привязанность к привычному месту. Чаще всего город готовы поменять респонденты от 18 до 30 лет. Кубанские студенты смогут пройти практику на стройплощадках региона. Для этого Краевой департамент строительства по поручению губернатора Вениамина Кондратьева заключил соглашение о сотрудничестве с региональным отделением общественной организации «Российские студенческие отряды». Теперь студенты, обучающиеся на строительных специальностях в университетах и колледжах, смогут получить практический опыт непосредственно в поле. Это поможет им в адаптации в профессиональной сфере в будущем, уверены в Краевом депстрое. В Тимашевском районе подвели газ к вечному огню на мемориальном комплексе в поселке Советском. Мероприятие провели в рамках всероссийской акции «Храним огонь Победы». В торжественной церемонии принял участие заместитель губернатора Краснодарского края Евгений Пыргун. По его словам, зажжение вечного огня – это не просто техническое достижение, это момент, несущий в себе глубокий смысл, особенно значимый в преддверии 81-й годовщины Великой Победы. Ранее вечный огонь в поселке Советском зажигали по памятным датам от газового баллона. Теперь мемориал будет переведен на постоянное горение. В Краснодаре начались выступления фронтовых бригад под окнами участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Как сообщили в мэрии, всего запланировано 225 поздравлений. Артисты будут выступать в течение 5 дней. Первыми песни военных лет услышали бывшая жительница блокадного Ленинграда Анна Лелько и фронтовик Александр Пушкарев. В школах, детских садах и учреждениях культуры Краснодара в майские дни пройдут сотни патриотических мероприятий, где юные горожане поблагодарят ветеранов. Далее о пробках.
1: Объезжаем пробки с Первым радио. Генеральный спонсор компании «Водовозы Юга» и ПМ «Росвел».
0: Заторы в Туапсе на Сочинской, в Дагомысе на Батумском шоссе, в Новороссийске на Видово, Анапском шоссе, в Сочи на Макаренко, Донской и Горького. По информации Яндекс.Карт, в Краснодаре серьезные пробки на Гаврилова, Тихорецкой, Офицерской, Западном обходе. Постоять также придется на Тургеневском шоссе от остановки Рынок до моста. Прямо сейчас коротко о погоде.
2: Народная мудрость гласит, вода сама не подойдет, подойдет жажда. Водовозы Юга позаботятся о том, чтобы у вас всегда была чистая и вкусная питьевая вода. Доставка 220 рублей до третьего этажа бесплатно. Закажите питьевую воду с доставкой на сайте водовоз-юг.ру через приложение или по телефону 8-903-45-004-90.
0: Сегодня в крае облачно с прояснениями. В южной половине края кратковременный дождь, ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем от 4 до 19 тепла. В Краснодаре осадки не ожидаются и плюс 19, плюс 21 градус. На этом у меня пока все. Следуйте за нами в соцсетях и слушайте онлайн на сайтах первая.фм и кубань.фм.
3: Вы слушаете Первое радио Кубани.
4: Вы слушаете радио.
3: Первое радио Кубани.

0: Реклама на Первом радио.
1: Маленькие дети – большая ответственность. Весна и лето – время свободы, активных игр на свежем воздухе и очень травмоопасный период. Дорога – одно из самых непредсказуемых мест для вашего ребенка. Знание правил дорожного движения поможет избежать детских травм и ужасных трагедий. За 2025 год на Кубани в дорожно-транспортных происшествиях 36 детей погибли. Безопасность ребенка – это забота нас, взрослых. Берегите своих детей.
0: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 254-03-34 и 254-00-54.

0: В эфире программа «Факты» от службы новостей Кубани. В студии Ирина Левчук. Далее о главных событиях к этому часу. В нескольких районах Краснодарского края возможны паводки. По этому поводу действует экстренное штормовое предупреждение. Пресс-служба регионального управления МЧС сообщает, что уровень воды в реках может значительно повыситься на юго-западе и юго-востоке Кубани. При этом к концу недели в край придет долгожданное потепление. Воздух прогреется до плюс 28 градусов. Россияне чаще всего выбирают для переезда города Краснодарского края. По данным исследования, этот вариант назвали 30% опрошенных, рассказала порталу News.ru эксперт Ольга Нарт. На втором месте Москва, дальше идут Санкт-Петербург, Казань, Владивосток и Новосибирск. При этом переезд в ближайшие два года планирует только 12% россиян. Многих останавливают семья, финансовые вопросы и привязанность к привычному месту. Чаще всего город готовы поменять респонденты от 18 до 30 лет. Кубанские студенты смогут пройти практику на стройплощадках региона. Для этого Краевой департамент строительства по поручению губернатора Вениамина Кондратьева заключил соглашение о сотрудничестве с региональным отделением общественной организации «Российские студенческие отряды». Теперь студенты, обучающиеся на строительных специальностях в университетах и колледжах, смогут получить практический опыт непосредственно в поле. Это поможет им в адаптации в профессиональной сфере в будущем, уверены в Краевом депстрое. В Тимашевском районе подвели газ к вечному огню на мемориальном комплексе в поселке Советском. Мероприятие провели в рамках всероссийской акции «Храним огонь Победы». В торжественной церемонии принял участие заместитель губернатора Краснодарского края Евгений Пыргун. По его словам, зажжение вечного огня – это не просто техническое достижение, это момент, несущий в себе глубокий смысл, особенно значимый в преддверии 81-й годовщины Великой Победы. Ранее вечный огонь в поселке Советском зажигали по памятным датам от газового баллона. Теперь мемориал будет переведен на постоянное горение. В Краснодаре начались выступления фронтовых бригад под окнами участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Как сообщили в мэрии, всего запланировано 225 поздравлений. Артисты будут выступать в течение 5 дней. Первыми песни военных лет услышали бывшая жительница блокадного Ленинграда Анна Лелько и фронтовик Александр Пушкарев. В школах, детских садах и учреждениях культуры Краснодара в майские дни пройдут сотни патриотических мероприятий, где юные горожане поблагодарят ветеранов. Далее о пробках.
1: Мир не стоит на месте. И мы тоже. Свежая картина дня. Коротко и по делу. Программа «Факты» от службы новостей Кубани. По будням с 7 утра до 9 вечера. Только факты и ничего лишнего. Генеральный спонсор программы «Факты» на Первом радио – клиника эстетической медицины и косметологии ООО «Родинка».
2: Акция в клинике «Родинка». С 1 по 11 мая 2026 года минус 20% на удаление всех новообразований. Диагностика бесплатна. Удаление родинок от 1000 рублей. Подробности по телефону 8 800 201 88 27. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Заторы в Туапсе на Сочинской, в Дагомысе на Батумском шоссе, в Новороссийске на Видово-Анапском шоссе, в Сочи на Макаренко, Донской и Горького. По информации Яндекс.Карт, в Краснодаре серьезные пробки на Гаврилово, Тихорецкой, Офицерской, Западном обходе. Постоять также придется на Тургеневском шоссе от остановки «Рынок» до моста. Прямо сейчас коротко о погоде.
1: За окном. Капризы погоды на Первом радио. Генеральный спонсор автосалон «Леон Авто». ОДМ «Автосевер».
0: Сегодня в крае облачно с прояснениями. В южной половине края кратковременный дождь, ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем от 4 до 19 тепла. В Краснодаре осадки не ожидаются и плюс 19, плюс 21 градус. На этом у меня пока все. Следуйте за нами в соцсетях и слушайте онлайн на сайтах первая.фм и кубань.фм.
3: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты громче рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв «Леон Авто» на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. Плюс 7 861 202 5380.
4: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 04.03.2026.
1: Реклама на Первом радио.
5: Дарим топливо на АЗС PNB. Более 5000 литров топлива и тысячи подарков ждут вас. Все просто. Купи топливо и товаров на 2000 рублей и обменяй чек на свой счастливый купон у оператора. Больше чеков – выше шанс выиграть ценный подарок.
6: Акции действуют с 10 апреля по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, месте и правилах ее проведения уточняйте на сайте polta@nef.ru и у сотрудников АЗС PNB.
7: Мечтаете о густых волосах? Это реально. Клиника «В надежных руках» проводит пересадку волос по специальной цене. Всего 125 тысяч рублей до конца месяца. Современные технологии и комфортное восстановление. Звоните 8-928-273-03-33.
8: Акция проводится с 1 по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
10: При поддержке Министерства здравоохранения Краснодарского края.
11: Министерство труда и социального развития Краснодарского края информирует. На Кубани действует детский телефон доверия. Это бесплатная круглосуточная служба психологической помощи для детей, подростков и их родителей. Профессиональные психологи готовы оказать поддержку, помочь разобраться в сложных ситуациях и предложить пути решения проблем. Ежегодно специалисты помогают более 20 тысячам юных жителей Кубани и их родителям. Звонки анонимные и конфиденциальные. Столкнулись с трудностями? Звоните 8 800 2122 и с мобильного телефона короткий номер 124.
12: Телефон нашей рекламной службы 254 03 34 и 254 00 54.
13: Есть места.
14: Здравствуйте, это программа «Есть места». Сегодня расскажу, где можно попить сочинского нарзана и почувствовать себя, если не богатырем, то хотя бы бодрым офисным планктоном. В окрестностях Красной Поляны есть два источника этой волшебной воды. Нарзан переводится с местных наречий как «напиток богатырей». И находится это чудо в местечке с очень говорящим названием «Медвежий угол». Как туда попасть? Легко. Едем в поселок Чвижепсе. Он расположен в узком ущелье, поэтому дорога там одна. Заблудиться невозможно. Ну, только если вы специально постараетесь и уйдете в горы искать приключений. Проезжайте вглубь поселка около километра. Слева видите большое здание. Напротив паркуйтесь. Дальше пешком. Переходите железный мост, поворачиваете направо на тропинку. 50 метров буквально, и вы на месте. Место там, скажу я вам, живописное. Вокруг орешник, луговые травы, ольха, ивы, поляны земляники, фиалки, краснокнижный кавказский цикламен. Красота! Но туристы, конечно же, все сбегаются к воде. И не зря. Наш нарзан из Чвижепсе по полезным свойствам, говорят, затмевает аналоги из Италии, Франции, Испании, Германии и прочих там за границей. А состав просто закачаешься. Бром, железо, йод, кальций, калий, литий, цинк и еще куча микроэлементов, названия которых я побоюсь выговорить без диплома химика. Кстати, с убыхского языка Чвижепсе переводится как «вода, которая дарит радость». Уже буквально после пары глотков хочется петь, танцевать и мириться со всеми родственниками. А местное поверье гласит, кто окунется в нарзанную воду, тот получит силу земли. Говорят, попробовав ее, чувствуешь прилив сил, бодрость и необъяснимое желание свернуть горы. Ну или хотя бы дописать годовой отчет. Но, товарищи, давайте пить без фанатизма. Да, источник легендарный, да, сила земли, но про противопоказания лучше все-таки узнать заранее. На сегодня это все. Пейте целебную воду, но знайте меру и помните, есть места, где вода радует, а есть места, где радуетесь вы. Вот Чвижепсе, место встречи. Всем путешествий. Пока.
13: Есть места.
15: Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: Реклама на Первом радио.
1: Нужна гастроскопия и колоноскопия? Только без боли и по доступной цене.
2: Экспертная гастроскопия и колоноскопия под наркозом за 16 900 рублей. В Центре эндоскопии и гастроэнтерологии. Город Краснодар, улица Ставропольская, 96/1. Пока вы спите, мы работаем.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В экстренной ситуации важна каждая минута. Скорая медицинская помощь клиники в надежных руках – это опытные специалисты, новейшее оборудование и максимальный комфорт 24/7. Доверьтесь профессионалам. Ваше здоровье в надежных руках. Звоните плюс 7-938-428-03-33. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Серега, катастрофа. Завтра въезжаем в новую квартиру, а там голые стены.
6: Дыши. Едешь в СБС, где есть целый город мебели.
5: И что там?
6: Сотни магазинов. Независимо от бюджета и стиля, найдешь что-то свое. От практичной мебели до дизайнерских шедевров.
5: Понял. Выезжаю.
7: Мебельный центр СБС. Создаем уют более 35 лет. Если за мебелью, то в СБС. Город Краснодар. Улица Уральская, 79/2.
8: Министерство труда и социального развития Краснодарского края информирует. Краснодарский краевой кризисный центр помощи женщинам и мужчинам, в том числе с детьми, оказывает бесплатно социальные услуги женщинам, в том числе с детьми, подвергшимся физическому или психическому насилию в семье. Женщинам с детьми, потерявшим жилье или работу, оказавшимся в экстремальных психологических и социально-бытовых условиях. Беременным женщинам и молодым матерям, имеющим риск отказа от новорожденных. Мужчинам, в том числе с детьми, находящимся в предразводной или послеразводной ситуации. Кризисный центр предоставляет временное убежище, консультации психолога, психотерапевта, юриста. Круглосуточный телефон в Краснодаре 227-17-31.
0: Все услуги и товары имеют сертификаты и лицензии.
9: Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

Бестселлер на Первом радио.

0: В эфире программа «Факты» от службы новостей Кубани. В студии Ирина Левчук. Далее о главных событиях к этому часу. В течение прошедшей ночи российские силы ПВО перехватили и уничтожили 53 украинских БПЛА. Об этом сообщила Минобороны. По данным военного ведомства, дроны были нейтрализованы над акваторией Черного моря, а также над территориями 5 регионов страны. Краснодарского края среди них нет. Сегодня в половине 8 утра на Кубани отменили режим беспилотной опасности, который действовал со вчерашнего дня. На Черноморском побережье Кубани начинает цветение ясенец кавказский. В народе его называют огонь-трава. Растение вызывает химический ожог второй степени, но не сразу, а через 6-12 часов после прикосновения. По словам специалистов, такие ожоги заживают долго, оставляя пигментные пятна и рубцы более чем на год. Особую опасность ясенец кавказский представляет для детей. При проглатывании листьев или цветков развивается отравление, требующее немедленной госпитализации. Абитуриенты 2026 года могут подать документы в дистанционном формате в 1717 вузов страны через госуслуги, рассказал РИА Новости член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Айрат Гибаддинов. При этом, по его словам, сохраняются традиционные методы подачи. Документы можно принести лично в вуз или отправить через Почту России. Гибаддинов также отметил, что у поступающих в этом году есть возможность отслеживать все этапы поступления в режиме реального времени, от статуса заявления до конкурсных списков и итоговых приказов о зачислении. Около 6500 жителей Кубани занимаются спортивной акробатикой. Такую статистику обнародовало Краевое министерство физической культуры и спорта. По данным ведомства, в регионе открыто 15 спортивных отделений для акробатов. По инициативе губернатора Вениамина Кондратьева, во многих муниципалитетах края возводят специализированные центры гимнастики. Они будут работать по аналогии с центрами единоборств. 8 и 9 мая по Краснодарским улицам будет передвигаться трамвай Победы. На открытой вагон-платформе творческие коллективы исполнят песни военных лет. В пятницу и субботу празднично украшенный трамвай будет начинать движение в 10 утра от остановки улицы имени Осипенко. Напомню, ко Дню Победы для жителей и гостей Краснодара организованы локальные мероприятия в скверах, парках, на спортивных объектах. Запланировано проведение патриотических фестивалей, концертов и турниров. Далее о пробках.
1: Генеральный спонсор программы «Факты» на Первом радио – клиника эстетической медицины и косметологии ООО «Родинка».
2: Акция в клинике «Родинка». С 1 по 11 мая 2026 года минус 20% на удаление всех новообразований. Диагностика бесплатна. Удаление родинок от 1000 рублей. Подробности по телефону 8 800 201 88 27. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Спонсор программы «Факты» на Первом радио – минеральная вода от «Родинка». О, аметист.
3: В заповедных местах Отрадненского района среди лесов и гор добывается минеральная отрадненская вода. Она утолит жажду, наполнит энергией и вдохновит на свершение. Минеральная вода Отрадненская. Вкус самой природы. Спрашивайте в магазинах вашего города.
0: Заторы в Субсехе на Субсехском шоссе, в Дагомысе на Батумском шоссе, в Новороссийске на Анапском шоссе, Судостальской, Сакой-Вансете, в Сочи на Пасечной и Горького. По данным Яндекс.Карт, в Краснодаре в плотном потоке Тургеневское шоссе у моста, западный обход Дзержинского, Гаврилова, Красное и Офицерское. Прямо сейчас коротко о погоде. Сегодня в крае облачно с прояснениями. В южной половине края кратковременный дождь, ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем от 4 до 19 тепла. В Краснодаре осадки не ожидаются и плюс 19, плюс 21 градус. На этом у меня пока все. Следуйте за нами в соцсетях и слушайте онлайн на сайтах первая.фм и кубань.фм.
4: Вы слушаете Первое радио Кубани.
5: Вы слушаете радио.
4: Первое радио Кубани.

0: Радио Кубани. Музыка, под которую хорошо. Реклама на Первом радио. Для скорости и для стабильности. Для новаторов и для прагматиков. Для тех, кто открыт новому. И для тех, кто выбирает проверенную классику. Для инновационных китайских брендов. И для инженерно-точных немецких марок. На вкус и цвет шины разные. И все есть в Иванор. Подробности на сайте шинцентр.рф. Поселок Яблоновский. Улица Индустриальная, 4. 8-900-280-99-66. ООО «Вершина». УГРН 109-230-900-07-28.
1: Маленькие дети – большая ответственность. Открытые окна и ненадежные москитные сетки. Одна секунда – и может случиться трагедия. За 2025 год из окон выпали 35 детей. Из них погибли 4 ребенка. Безопасность ребенка – это забота нас, взрослых. Берегите своих детей.
2: Министерство экономики Краснодарского края информирует.
3: Хотите накопить, но не знаете как? У жителей России появилась новая возможность. Программа долгосрочных сбережений. Копите на любые цели с гарантией и поддержкой государства. Программа долгосрочных сбережений.
2: Подробности на сайте pds.napf.ru.
4: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 254-03-34 и 254-00-54.
0: Первое радио Кубани представляет. Большая кубанская энциклопедия.
5: Анапа.
0: География.
6: Находится на берегу Черного моря в юго-западной части Краснодарского края, на стыке предгорий Большого Кавказа и степей Таманского полуострова. Город протянулся вдоль побережья на 80 километров, занимая площадь в почти 1000 квадратных километров. Климат Анапы умеренно влажный, континентально-степной. Это сочетание трех микроклиматов – степного, горного и морского.
0: Население.
6: На сегодняшний день в Анапе проживает больше 94 тысяч человек.
0: История.
6: В древности на месте Анапы находился античный город Синдика, который с присоединением к Боспорскому царству стал называться Гаргипия. Крепость Анапа была построена турками в 1782 году. Указом царя Николая I от 15 декабря 1846 года крепость Анапа получила статус города. 1 апреля 2006 года в результате реформы местного самоуправления было создано муниципальное образование города. Курорт Анапа.
0: Экономика.
6: В Анапе развита туристическая инфраструктура. В городе сотни гостиниц и отелей разных категорий, большое количество санаториев, которые работают круглый год, а также пансионатов и баз отдыха. Как следствие, на курорте развита торговля. Анапа является крупнейшим рынком сбыта сельскохозяйственной и промышленной продукции. Федеральный курорт ежегодно принимает миллионы гостей.
0: Культура.
6: В Анапе проводится много фестивалей. Одни из самых популярных – это кинематографический «Киношок» и фестиваль песчаной скульптуры.
0: Достопримечательности.
6: На курорте десятки природных, исторических и туристических достопримечательностей. В топе популярных – городская набережная, музей Гаргипия, аквапарк «Золотой пляж», Бугасская коса, Кипарисовое озеро в Суко, Утрижский дельфинарий в Большом Утрише.
0: Большая кубанская энциклопедия.
7: Первое радио Кубани. Музыка, под которую хранится.

0: радио Кубани. Музыка, под которую хорошо. Генеральный спонсор проекта АО «Санаторий Лаба».
1: Желудочно-кишечный тракт лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Кавер-проект «Все та же песня» на Первом радио.

0: В эфире программа «Факты» от службы новостей Кубани. В студии Ирина Левчук. Далее о главных событиях к этому часу. В течение прошедшей ночи российские силы ПВО перехватили и уничтожили 53 украинских БПЛА. Об этом сообщила Минобороны. По данным военного ведомства, дроны были нейтрализованы над акваторией Черного моря, а также над территориями 5 регионов страны. Краснодарского края среди них нет. Сегодня в половине 8 утра на Кубани отменили режим беспилотной опасности, который действовал со вчерашнего дня. На Черноморском побережье Кубани начинает цветение ясенец кавказский. В народе его называют огонь-трава. Растение вызывает химический ожог второй степени, но не сразу, а через 6-12 часов после прикосновения. По словам специалистов, такие ожоги заживают долго, оставляя пигментные пятна и рубцы более чем на год. Особую опасность ясенец кавказский представляет для детей. При проглатывании листьев или цветков развивается отравление, требующее немедленной госпитализации. Абитуриенты 2026 года могут подать документы в дистанционном формате в 1717 вузов страны через госуслуги, рассказал РИА Новости член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Айрат Гибаддинов. При этом, по его словам, сохраняются традиционные методы подачи. Документы можно принести лично в вуз или отправить через Почту России. Гибаддинов также отметил, что у поступающих в этом году есть возможность отслеживать все этапы поступления в режиме реального времени, от статуса заявления до конкурсных списков и итоговых приказов о зачислении. Около 6500 жителей Кубани занимаются спортивной акробатикой. Такую статистику обнародовало Краевое министерство физической культуры и спорта. По данным ведомства, в регионе открыто 15 спортивных отделений для акробатов. По инициативе губернатора Вениамина Кондратьева, во многих муниципалитетах края возводят специализированные центры гимнастики. Они будут работать по аналогии с центрами единоборств. 8 и 9 мая по Краснодарским улицам будет передвигаться трамвай Победы. На открытой вагон-платформе творческие коллективы исполнят песни военных лет. В пятницу и субботу празднично украшенный трамвай будет начинать движение в 10 утра от остановки улицы имени Осипенко. Напомню, ко Дню Победы для жителей и гостей Краснодара организованы локальные мероприятия в скверах, парках, на спортивных объектах. Запланировано проведение патриотических фестивалей, концертов и турниров. Далее о пробках.
1: Где объективность – стандарт, а точность – правило. Говорим просто о главном. Программа «Факты» от службы новостей Кубани. По будням с 7 утра до 9 вечера. Только факты и ничего лишнего.
0: Заторы в Субсехе на Субсехском шоссе, в Дагомысе на Батумском шоссе, в Новороссийске на Анапском шоссе, Судостальской, Сакой-Вансете, в Сочи на Пасечной и Горького. По данным Яндекс.Карт, в Краснодаре в плотном потоке Тургеневское шоссе у моста, западный обход Дзержинского, Гаврилова, Красное и Офицерское. Прямо сейчас коротко о погоде.
2: Капризы погоды представляет база отдыха в станице Отрадное «Термопарк».
0: Сегодня в крае облачно с прояснениями. В южной половине края кратковременный дождь, ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем от 4 до 19 тепла. В Краснодаре осадки не ожидаются, и плюс 19, плюс 21 градус. На этом у меня пока все. Следуйте за нами в соцсетях и слушайте онлайн на сайтах первая.фм и кубань.фм.
3: Весна. Время перемен и обновлений. Оставь городскую суету. Вдохни. Здесь мысли улетают к звездам, а тело чувствует тепло источников. Внутри только тишина. Термальные источники в станице Отрадной. Уютные домики, баня, хамам, кафе и беседки у озера. Свежий воздух, чистая вода и полная перезагрузка. Термопарк. Номер для бронирования 8-928-246-40-80.
4: Реклама на Первом радио.
5: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
6: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В магазинах «Победа». Напиток газированный сода йода «Дюшес» 69,90 за 2 литра. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
8: Министерство труда и социального развития Краснодарского края напоминает. Дети – самая легкая мишень для преступников. Особенно ночью. Персональная ответственность родителей. Безопасность их ребенка. Мама и папа, а ваш ребенок дома?
9: Как увеличить прибыль и повысить потенциал предприятия без дополнительных затрат? Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Он помогает участникам внедрять современные подходы, оптимизировать процессы и повышать квалификацию сотрудников. Порядка 400 компаний Краснодарского края уже активно используют бережливые технологии в своей работе. Совместный результат – экономический эффект в размере 147,5 миллиардов рублей. Станьте лидером в своей отрасли. Присоединяйтесь к федеральному проекту «Производительность труда».
10: Подробнее на сайте производительность.рф при поддержке Министерства экономики Краснодарского края.
11: Твои поступки, твоя репутация. Не запятнай ее взяткой. Живи по совести. О фактах коррупции можно сообщить по телефону администрации Краснодарского края 8 861 268 60 44. Вместе победим коррупцию.
12: Телефон нашей рекламной службы 254 03 34 и 254 00 54.
13: Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: Реклама на Первом радио.
1: Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края информирует.
2: Капремонт на Кубани. Что, где, когда? Информация по вашему дому, сроки ремонта, баланс и номер лицевого счета. Подача обращений на сайте капремонт23.рф.
3: Все услуги и товары имеют сертификаты и лицензии.
4: Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: Бестселлер на Первом радио. Генеральный спонсор АО «Завод минеральных вод Горячий Ключевской».
1: Мы говорим «Горячий ключ», представляем бутылку с минеральной водой. Завод-основатель розливой минеральной воды «Горячий Ключевской» — это всегда зеленая бутылка и оригинальный логотип с оленем. Легко запомнить, еще важнее знать. Ведь только настоящее может быть действительно полезным. Завод минеральных вод «Горячий Ключевской».
0: Бестселлер на Первом радио.

0: эфире программа «Факты» от службы новостей Кубани. В студии Дмитрий Олейников. Далее о главных событиях к этому часу. В Краснодаре разыскивают дог-хантеров, отравивших дворняк. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. По словам местных жителей, неизвестные открыли охоту на собак в районе улицы Вишняковой. Кроме того, неподалеку в одном из жилых комплексов замечен мужчина, который стреляет по животным. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За жестокое обращение с животными предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Мошенники начали использовать новую схему для обмана родственников участников спецоперации. В пресс-службе МВД предупредили, что аферисты заходят в группы и чаты, где семьи ищут пропавших военных. Злоумышленники отправляют сообщение о переезде чата и оставляют новую ссылку. Адрес ведет не в новую беседу, а в бот, где под предлогом подтверждения участия у пользователей просят номер телефона и код из СМС. Таким образом, мошенники похищают аккаунты и личные данные. Граждан просят соблюдать бдительность и не переходить по подозрительным ссылкам. Новую школу в станице Марьинской построили при помощи студенческих отрядов. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. По поручению главы региона, департамент строительства Краснодарского края, общественная организация «Российские студенческие отряды» заключили соглашение о сотрудничестве. Теперь молодые специалисты могут пройти практику на реальных объектах. В том числе ребята уже приняли участие в возведении начальной школы в Лабинске. В Новороссийске сегодня проходит патриотическая акция «Огонь памяти». Активисты Народного фронта привезли лампы с частицами вечного огня, взятого от могилы неизвестного солдата в Александровском саду в Москве, на железнодорожную станцию «Город-героя». Этому посвящено торжественное мероприятие. Начало в 12:30. В Китае невеста вышла из комы за 2 дня до свадьбы. Издание South China Morning Post сообщает, что в январе 24-летняя девушка обратилась к врачу с простудой. В больнице ей сделали укол. После она впала в кому. Как позже выяснилось, из-за непереносимости препарата. У пациентки была аллергия на него. Спустя 4 месяца девушка пришла в себя ровно за 2 дня до собственной свадьбы. Торжество, впрочем, все равно перенесли. Невеста еще не оправилась и нуждается в лечении. Далее о пробках.
1: Объезжаем пробки с Первым радио. Генеральный спонсор компании «Водовозы Юга» и «Помороз Юэл».
0: Новороссийские заторы на кооперативной в Сочи на Батумском шоссе. В Краснодаре пробки на Тургенева перед Тургеневским мостом, на Захарова, постовой Суворова, на Красной и Офицерской, а также на Западном обходе. Прямо сейчас коротко о погоде.
1: Народная мудрость гласит, вода сама не подойдет, подойдет жажда. Водовозы Юга позаботятся о том, чтобы у вас всегда была чистая и вкусная питьевая вода. Доставка 220 рублей до 3-го этажа бесплатно. Закажите питьевую воду с доставкой на сайте водовоз-юг.ру через приложение или по телефону 8-903-45-004-90.
0: Сегодня в крае облачно с прояснениями, в южной половине кратковременный дождь, ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду, температура воздуха днем от 17 до 22 тепла, в среднем по региону, в Краснодаре осадки не ожидаются и плюс 19-21 градус. На этом пока все, следуйте за нами в соцсетях и слушайте онлайн на сайтах первая.фм и кубань.фм.
2: Средства массовой информации, радиоканал «Первое радио Кубани». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-номер ФС-77-76-117.
3: Продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Вы слушаете «Первое радио Кубани».
5: Вы слушаете «Радио».
4: «Первое радио Кубани».

0: слушайте «Первое радио Кубани». Квадратный 94,4. 94,4. Реклама на Первом радио.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь, «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
2: Мотоцикл, квадроцикл, мопед, мощный самокат. Мечта любого подростка. Не задумываясь, родители мечту исполняют. Пусть резвится, гоняет, привыкает к технике. А потом семья попадает в статистику. Вот она, сухая и страшная. За прошлый год на Кубани в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 1149 детей. 36 из них погибли. В 90% случаев индивидуальные средства передвижения были подарены родителями. Полученные травмы, сломанные судьбы, погибшие дети. Не каждая опасная мечта должна сбываться.
3: При поддержке комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края.
4: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
5: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 254-03-34 и 254-00-54.
0: Слушайте «Первое радио Кубани». В Каневской на частоте 104,5.

первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо. Кавер-проект «Все та же песня» на первом радио.

0: эфире программа «Факты» от службы новостей Кубани. В студии Дмитрий Олейников. Далее о главных событиях к этому часу. В Краснодаре разыскивают дог-хантеров, отравивших дворняк. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. По словам местных жителей, неизвестные открыли охоту на собак в районе улицы Вишняковой. Кроме того, неподалеку в одном из жилых комплексов замечен мужчина, который стреляет по животным. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За жестокое обращение с животными предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Мошенники начали использовать новую схему для обмана родственников участников спецоперации. В пресс-службе МВД предупредили, что аферисты заходят в группы и чаты, где семьи ищут пропавших военных. Злоумышленники отправляют сообщение о переезде чата и оставляют новую ссылку. Адрес ведет не в новую беседу, а в бот, где под предлогом подтверждения участия у пользователей просят номер телефона и код из СМС. Таким образом, мошенники похищают аккаунты и личные данные. Граждан просят соблюдать бдительность и не переходить по подозрительным ссылкам. Новую школу в станице Мариинской построили при помощи студенческих отрядов. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. По поручению главы региона, департамент строительства Краснодарского края, общественная организация «Российские студенческие отряды» заключили соглашение о сотрудничестве. Теперь молодые специалисты могут пройти практику на реальных объектах. В том числе ребята уже приняли участие в возведении начальной школы в Лабинске. В Новороссийске сегодня проходит патриотическая акция «Огонь памяти». Активисты Народного фронта привезли лампы с частицами вечного огня, взятого от могилы неизвестного солдата в Александровском саду в Москве, на железнодорожную станцию «Город-героя». Этому посвящено торжественное мероприятие. Начало в 12:30. В Китае невеста вышла из комы за 2 дня до свадьбы. Издание South China Morning Post сообщает, что в январе 24-летняя девушка обратилась к врачу с простудой. В больнице ей сделали укол. После она впала в кому. Как позже выяснилось, из-за непереносимости препарата. У пациентки была аллергия на него. Спустя 4 месяца девушка пришла в себя ровно за 2 дня до собственной свадьбы. Торжество, впрочем, все равно перенесли. Невеста еще не оправилась и нуждается в лечении. Далее о пробках.
1: В бесконечном потоке информации легко потеряться. Надежный ориентир. Программа «Факты» от службы новостей Кубани. По будням с 7 утра до 9 вечера. Только факты. Только факты. И ничего лишнего.
0: Новороссийские заторы на Кооперативной в Сочи на Батумском шоссе, в Краснодаре пробки на Тургенева перед Тургеневским мостом, на Захарова, постовой Суворова, на Красной и Офицерской, а также на западном обходе. Прямо сейчас коротко о погоде.
1: За окном. Капризы погоды на Первом радио. Генеральный спонсор автосалон «Леон Авто». ОДМ «Автосевер».
0: А сегодня в крае облачно с прояснениями, в южной половине кратковременный дождь, ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду, температура воздуха днем от 17 до 22 тепла, в среднем по региону, в Краснодаре осадки не ожидаются, и плюс 19-21 градус. На этом пока все, следуйте за нами в соцсетях и слушайте онлайн на сайтах первая.фм и кубань.фм.
2: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты громче рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв «Леон Авто» на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. Плюс 7-861-202-53-80. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 04.03.2026.
1: Реклама на Первом радио.
3: Министерство экономики Краснодарского края информирует.
4: Хотите накопить, но не знаете как? У жителей России появилась новая возможность. Программа долгосрочных сбережений. Копите на любые цели с гарантией и поддержкой государства. Программа долгосрочных сбережений.
3: Подробности на сайте pds.napf.ru.
5: Телефон нашей рекламной службы 254-03-34 и 254-00-54.
6: Вот еще случай был.
7: Однажды два одноклассника из английского Бэзилдона задумали недоброе – создать группу, положить к своим ногам весь мир и заработать кучу денег. Дергают гитарные струны, название себе красивое придумали, композиция звука, а мир никак не покоряется. Что делать? И тут вспомнили о третьем однокласснике, у которого имелся синтезатор Yamaha. У него, думают, есть, а у нас нет. И позвали его в группу. А потом услышали на городском мероприятии, как молодой человек с длинной шеей горлопанит баритоном песню Дэвида Боуи. Вот оно, решили, и тоже к себе позвали. Тут-то возьми да и родись ансамбль Depeche Mode. И мир у ног, и денег куча. А на школе, где все и начиналось, теперь даже табличку повесили. Дескать, здесь когда-то учились будущие звезды. Так оно и было. Но это не точно.

0: Реклама на Первом радио.
1: Удобное кресло, подушки безопасности, умный климат-контроль, интеллектуальные системы помощи водителю не сделают вашу поездку максимально комфортной и безопасной без премиальных шин Icon. Icon Tires. Технологии, привилегии для лидеров.
2: Спрашивайте в шинном центре по адресу поселок Яблоновский, улица Индустриальная, 4, 8-900-270-99-66 и на сайте шинцентр.рф.
3: Увы, шина. Украин 109-230-907-28.
4: Министерство культуры Краснодарского края сообщает. Вам от 14 до 22 лет? Вы молоды и хотите ближе познакомиться с миром искусства и творчества? Тогда президентский федеральный проект «Пушкинская карта» — это то, что вам нужно. Музеи, театры, галереи, кино — все это доступно для вас. Подробнее на портале pushka.rf. С 2025 года «Пушкинская карта» — часть нацпроекта «Семья». Будьте в культуре. Будьте с культурой.
5: Антитеррористическая комиссия в Краснодарском крае предупреждает. Терроризм – это угроза. За год на территории края правоохранительными органами предотвращено совершение 7 террористических актов, одной диверсии и 12 преступлений террористической направленности. Возбуждено 51 уголовное дело. В сети интернет выявлено более 52 тысяч противоправных материалов, распространяющих идеологию терроризма и идеи неонацизма. 7 тысяч из них заблокировано. Не оставайтесь безучастными. Предотвратите беду. Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, единая дежурно-диспетчерская служба, 112.
6: Все услуги и товары имеют сертификаты и лицензии.
7: Фронтовые сводки. Дорога к миру.
8: 6 мая 1945 года.
9: Войска 2-го Белорусского фронта освободили остров Рюген. Немцы предприняли несколько безуспешных контратак в попытке отбросить наши десантные части в пролив. Тем временем советские автоматчики проникли в тыл противника. Вражеский гарнизон сложил оружие. В ходе боев взято в плен более 4,5 тысяч немецких солдат и офицеров. Захвачено 24 самолета и 215 орудий.
10: Соединение 1-го Белорусского фронта продолжает наступление западнее и северо-западнее Бранденбурга. Бойцы Красной Армии оперативно ликвидируют очаги сопротивления. На ряде участков наши войска вышли к реке Эльба. За сутки пленено свыше 17 тысяч гитлеровцев, уничтожено 119 самолетов и 235 орудий.
9: Бойцы 4-го Украинского фронта в ходе наступления освободили несколько городов. Красноармейцы, пробираясь по склонам гор, наносят противнику непрерывные удары и вынуждают его оставлять одну позицию за другой. Взяты города Бениш и Штенберг.
10: Войска 2-го Украинского фронта после упорных боев овладели городом Коетин, важным железнодорожным узлом.
9: Авиация Балтийского флота потопила немецкий линкор «Шлезиен» и 5 транспортов. Враг отступает по всем направлениям, неся колоссальные потери. Победа Красной Армии неотвратима.
7: Фронтовые сводки. Дорога к миру. Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: эфире программа «Факты» от службы новостей Кубани. Далее о главных событиях к этому часу. Жителю Северского района вынесли приговор за оправдание удара по Фипскому нефтеперерабатывающему заводу. Пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщает, что в августе прошлого года мужчина разместил в сети провокационные комментарии с антироссийским содержанием. В нем он одобрял атаку БПЛА на Фипский НПЗ. Суд оштрафовал фигуранта на 350 тысяч рублей и запретил ему администрировать интернет-ресурсы в течение года. Кроме того, в доход государства конфискован мобильный телефон осужденного. Несовершеннолетних из воспитательных колоний начнут вовлекать в патриотические мероприятия. Об этом говорится в правительственном документе. Федеральная служба исполнения наказаний совместно с Росмолодежью будет проводить подобные мероприятия для профилактики. Такие меры призваны снизить уровень подростковой преступности. Несовершеннолетние будут участвовать не только в патриотических акциях, но и в спортивных и культурных событиях. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и губернатор Вениамин Кондратьев возложили цветы к мемориалу в селе Новомихайловском. В 2021 году на месте братской могилы создали комплекс в память о мирных жителях и курсантах Урюпинского военно-пехотного училища. В августе 1942 года они несколько дней сдерживали наступление противника. В боях у Новомихайловского погибло более 400 человек. Уже почти 19 тысяч тонн загрязненного грунта собрали после разлива мазута в Туапсе. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Напомню, ЧП произошло после атаки беспилотников на нефтеперерабатывающий завод 16 апреля. На побережье работает более 700 специалистов и 89 единиц техники. Волонтеры помогают при уборке парков, спортивных площадок и других общественных пространств. Тренер футбольного клуба «Краснодар» Мурат Мусаев претендует на звание лучшего наставника апреля в российской премьер-лиге. «Быки» набрали 11 очков в 5 матчах. Вторую строчку в списке кандидатов занял тренер «Зенита» Сергей Симак. Его команда набрала 10 очков. С такими же показателями на звание выдвинуто наставник «Спартака» Хуан Карседа. Далее о пробках.
1: Спонсор программы «Факты» на Первом радио – минеральная вода «Отрадненская» ООО «Аметист».
2: В заповедных местах Отрадненского района среди лесов и гор добывается минеральная Отрадненская вода. Она утолит жажду, наполнит энергией и вдохновит на свершение. Минеральная вода Отрадненская. Вкус самой природы. Спрашивайте в магазинах вашего города.
0: Ну, российские по-прежнему небольшие проблемы на Кооперативной, в Сочи на Батумском шоссе, в Анапе на шоссе Супсекском, в Краснодаре пробки на подъездах к Тургеневскому мосту, на пересечении Солнечной и Ростовского шоссе из-за аварии, в районе Постовой и Седина, ну и на западном обходе. Прямо сейчас коротко о погоде. Сегодня в крае облачно с прояснениями. В южной половине кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду. Температура воздуха днем от 17 до 22. Тепла в среднем по региону. В Краснодаре осадки не ожидаются. И плюс 19-21 градус. На этом пока все. Следуйте за нами в соцсетях и слушайте онлайн на сайтах первая.фм и кубань.фм.
3: Слушайте первое радио Кубани.
4: Вы слушаете радио.
3: Первое радио Кубани.

0: Реклама на Первом радио.
1: Дарим топливо на АЗС ПНБ. Более 5000 литров топлива и тысячи подарков ждут вас. Все просто. Купи топливо и товаров на 2000 рублей и обменяй чек на свой счастливый купон у оператора. Больше чеков – выше шанс выиграть ценный подарок.
2: Акции действуют с 10 апреля по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, месте и правилах ее проведения уточняйте на сайте poltavtefisneft.ru и у сотрудников АЗС ПНБ.
3: В магазинах «Победа». Рис для плова «Царица полей» 99,90 за килограмм.
4: Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
5: В экстренной ситуации важна каждая минута. Скорая медицинская помощь клиники в надежных руках – это опытные специалисты, новейшее оборудование и максимальный комфорт 24/7. Доверьтесь профессионалам. Ваше здоровье в надежных руках. Звоните плюс 7-938-428-03-33. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Серега, катастрофа. Завтра въезжаем в новую квартиру, а там голые стены.
7: Дыши. Едешь в СБС, где есть целый город мебели.
6: И что там?
7: Сотни магазинов. Независимо от бюджета и стиля, найдешь что-то свое. От практичной мебели до дизайнерских шедевров.
6: Понял. Выезжаю.
8: Мебельный центр СБС. Создаем уют более 35 лет. Если за мебелью, то в СБС. Город Краснодар. Улица Уральская, 79/2.
9: Ты уже совсем взрослый. В школу ходишь самостоятельно. На каникулах гуляешь с друзьями, а не с родителями. Хорошо знаешь правила дорожного движения и свои права пешехода. Но даже здесь есть несколько непредсказуемых моментов. Запомни их. Телефон. Лучший друг написал, что выйдет на прогулку чуть позже, а ты почти дошел до его дома. Перейти дорогу и все. Ты начинаешь на ходу отвечать на сообщения в телефоне, совсем забыв, что дорога и телефон – вещи несовместимые. Убери телефон в карман. Перейди дорогу. Напишешь на 10 секунд позже. Уважаемые родители, напомните своим детям правила дорожного движения, подкрепив их простыми наглядными примерами.
10: При поддержке комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края.
9: Безопасность ребенка – это забота нас, взрослых. Берегите своих детей.
11: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 254-03-34 и 254-00-54.

0: Генеральный спонсор проекта АО «Санаторий Лаба».
1: Лор-органы лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Кавер-проект «Все та же песня» на первом.

0: эфире программа «Факты» от службы новостей Кубани. Далее о главных событиях к этому часу. Жителю Северского района вынесли приговор за оправдание удара по Фипскому нефтеперерабатывающему заводу. Пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщает, что в августе прошлого года мужчина разместил в сети провокационные комментарии с антироссийским содержанием. В нем он одобрял атаку БПЛА на Фипский НПЗ. Суд оштрафовал фигуранта на 350 тысяч рублей и запретил ему администрировать интернет-ресурсы в течение года. Кроме того, в доход государства конфискован мобильный телефон осужденного. Несовершеннолетних из воспитательных колоний начнут вовлекать в патриотические мероприятия. Об этом говорится в правительственном документе. Федеральная служба исполнения наказаний совместно с Росмолодежью будет проводить подобные мероприятия для профилактики. Такие меры призваны снизить уровень подростковой преступности. Несовершеннолетние будут участвовать не только в патриотических акциях, но и в спортивных и культурных событиях. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и губернатор Вениамин Кондратьев возложили цветы к мемориалу в селе Новомихайловском. В 2021 году на месте братской могилы создали комплекс в память о мирных жителях и курсантах Урюпинского военно-пехотного училища. В августе 1942 года они несколько дней сдерживали наступление противника. В боях у Новомихайловского погибло более 400 человек. Уже почти 19 тысяч тонн загрязненного грунта собрали после разлива мазута в Туапсе. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Напомню, ЧП произошло после атаки беспилотников на нефтеперерабатывающий завод 16 апреля. На побережье работает более 700 специалистов и 89 единиц техники. Волонтеры помогают при уборке парков, спортивных площадок и других общественных пространств. Тренер футбольного клуба «Краснодар» Мурат Мусаев претендует на звание лучшего наставника апреля в российской премьер-лиге. «Быки» набрали 11 очков в 5 матчах. Вторую строчку в списке кандидатов занял тренер «Зенита» Сергей Симак. Его команда набрала 10 очков. С такими же показателями на звание выдвинуто наставник «Спартака» Хуан Карседа. Далее о пробках.
1: «Быть в курсе просто». Без лишних слов и пустых домыслов. Программа «Факты» от службы новостей Кубани. По будням с 7 утра до 9 вечера. Только факты и ничего лишнего. Генеральный спонсор программы «Факты» на Первом радио – клиника эстетической медицины и косметологии ООО «Родинка».
2: Акция в клинике «Родинка». С 1 по 11 мая 2026 года минус 20% на удаление всех новообразований. Диагностика бесплатна. Удаление родинок от 1000 рублей. Подробности по телефону 8 800 201 88 27. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Ну, российские по-прежнему небольшие проблемы на Кооперативной, в Сочи на Батумском шоссе, в Анапе на шоссе Супсекском, в Краснодаре пробки на подъездах к Тургеневскому мосту, на пересечении Солнечной и Ростовского шоссе из-за аварии, в районе Постовой и Седина, ну и на западном обходе. Прямо сейчас коротко о погоде.
3: Капризы погоды представляет база отдыха в станице Отрадное «Термопарк».
0: Сегодня в крае облачно с прояснениями. В южной половине кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду. Температура воздуха днем от 17 до 22. Тепла в среднем по региону. В Краснодаре осадки не ожидаются. И плюс 19-21 градус. На этом пока все. Следуйте за нами в соцсетях и слушайте онлайн на сайтах первая.фм и кубань.фм.
4: Весна. Время перемен и обновлений. Оставь городскую суету. Вдохни. Здесь мысли улетают к звездам, а тело чувствует тепло источников. Внутри только тишина. Термальные источники в станице Отрадной. Уютные домики, баня, хамам, кафе и беседки у озера. Свежий воздух, чистая вода и полная перезагрузка. Термопарк. Номер для бронирования 8 928 246 40 80.
3: Реклама на Первом радио.
5: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь.
6: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Для скорости и для стабильности. Для новаторов и для прагматиков. Для тех, кто открыт новому. И для тех, кто выбирает проверенную классику. Для инновационных китайских брендов. И для инженерно-точных немецких марок. На вкус и цвет шины разные. И все есть в Иванор. Подробности на сайте шинцентр.рф. Поселок Яблоновский. Улица Индустриальная, 4. 8-900-289-99-66. ООО «Вершина». УГРН 109-230-900-07-28.
8: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
9: Потеря волос – не приговор. В клинике «В надежных руках» мы поможем вернуть густые волосы быстро и без стресса. Специальное предложение до конца месяца. Пересадка за 125 тысяч рублей. Ваша уверенность в надежных руках. Звоните 8-928-273-03-33.
10: Акция проводится с 1 по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон нашей рекламной службы. 254-03-34. И 254-00-54.
12: Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: Реклама на Первом радио.
1: Мечтаете о густых волосах? Это реально. Клиника в надежных руках проводит пересадку волос по специальной цене. Всего 125 тысяч рублей до конца месяца. Современные технологии и комфортное восстановление. Звоните 8-928-273-03-33.
2: Акция проводится с 1 по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
4: А я кладовую.
5: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твин Парк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «За Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: При поддержке Министерства образования и науки Краснодарского края.
0: Все услуги и товары имеют сертификаты и лицензии. Цитаты на века на Первом радио.
7: Ум – дело темное. Это реплика из рассказа о подлеце, вошедшего в сборник Михаила Зощенко «Голубая книга».
0: Цитаты на века.
7: Дня через два на работу является бывший именинник, весь не в себе. Он говорит друзьям:
8: со мной такое случилось, что только в сказках происходит. На меня какие-то подлецы 25 рублей штрафа наложили за оскорбление милиции и за вранье. И я сам теперь не пойму, что к чему.
7: Они говорят:
8: плати, или мы на твое жалование наложим.
7: От этих слов сконфузился и так отвечает:
8: знаешь, Ваня, я тебе на именины ничего не подарил. Хочешь, я тебе десятку дам, чтобы ты внес этот штраф и не волновался?
7: Тогда бывший именинник вдруг начинает кое-что понимать.
8: Позволь, я твою скупость преотлично знаю. А то, что ты мне десятку суешь, это мне в высшей степени удивительно. Уж не ты ли, собака, мне это дело удружил? Тот-то я вспоминаю, что ты опоздал и пришел в расстроенных чувствах. Так вот, какие ты подарки даришь своим друзьям.
7: И с этими словами, размахнувшись, ударяет того по физиономии. Тот удивляется и говорит:
8: ну хорошо, я весь штраф заплачу, только не губи моей хорошей репутации. Вот тебе 25 целковых, поспеши заплатить.
7: Бывший именинник говорит:
8: это еще что за новости? Ты такой подлец, а я буду за тебя ходить и платить? Ну хорошо, я сейчас сам пойду и заплачу, только громко не кричи.
7: И бежит в милицию. А там, как назло, сидит то же самое начальство, которое объяснялось с именинником, но не то начальство, которое было в первый раз. А наш герой, не сообразив мелочей, подает повестку и кладет на нее деньги. Дежурный изумляется перемене в наружности пришедшего и говорит:
8: да ну вас к черту! Что-то я ничего не пойму. То один не хочет заплатить, то другой, наоборот, хочет.
7: Только вдруг приходит начальник отделения милиции. Он сразу разбирается во всем деле и говорит:
8: а, вон оно что. Ну, теперь мы тебе пришпилим обвинение.
7: Просит прощения, унижается. На него составляют протокол, и этот протокол отсылают на место службы. Там состоялся товарищеский суд, на котором нашего подлеца, к общему удивлению, оштрафовали на 10 целковых. И, кроме того, приговорили к общественному порицанию и дали строгий выговор с предупреждением. А бывший именинник перестал с ним здороваться и говорит:
8: вот так он мне подарок преподнес.
7: А сам этот тип ходит теперь тише воды, ниже травы и говорит:
8: так-то я довольно честный, но, конечно, и у меня случаются затмения. Но теперь, после этого факта, я совершенно перековался.
7: Однако от перековки мы требуем порядочно. И если говорить о перековке, то нам желательно, чтобы окружающие люди были умные, честные и чтоб все стихи писать умели. Ну, стихи даже в крайнем случае пущай не пишут, только чтобы все были умные. Хотя, впрочем, конечно, ум – дело темное, и часто неизвестно, откуда он берется. Так что желательно, чтобы все были хотя бы честные и чтобы не дрались. В крайнем случае, даже пусть себе немного терутся, но только чтобы вранья не было. Михаил Зощенко. Рассказ о подлеце.
4: Что написано пером, обретает крылья. Цитата на века с Константином Курганским. Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: Бестселлер на Первом радио. Генеральный спонсор АО «Завод минеральных вод Горячеключевской».
1: Куда бы мы ни отправились, мы всегда идем вместе. Что бы мы ни делали, рядом всегда есть тот, кто поможет. Где бы мы ни оказались, нам всегда тепло и уютно. Ведь когда все по-настоящему, нет места сомнениям. Главное – быть вместе. Тогда мы и есть наша гордость за прошлое, вера в будущее и счастливое настоящее. Завод минеральных вод «Горячеключевской». Пейте настоящее.
0: Бестселлер на Первом радио.

0: В эфире программа «Факты» от службы новостей Кубани. Далее о главных событиях к этому часу. Осочинец спрятал оружие и боеприпасы в дупле. Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщает, что с января 2021 года по сентябрь 2024 мужчина незаконно хранил огнестрел для сбыта. Самозарядный карабин Симонова и патроны к нему он продал за 80 тысяч рублей. Еще 60 тысяч фигурант выручил за автомат Калашникова. Также он попытался продать охотничью двустволку ИШ. Преступление выявили и предотвратили сотрудники регионального управления ФСБ. На суде фигурант заявил, что оружие принадлежало его знакомому. После его смерти мужчина присвоил арсенал и попытался заработать денег. В ближайшие 6 лет злоумышленник проведет в исправительной колонии общего режима. Также у него конфисковали 140 тысяч рублей. Налог на зарубежные интернет-заказы могут повысить до 22%. Соответствующую инициативу поддержали в Минпромторге России. Повышенный НДС начнут взимать с начала следующего года. Сперва его установят на уровне 7% и будут поэтапно увеличивать в 2028 до 14%, а в 2029 до 22%. Сейчас продаваемые в интернете импортные товары дешевле 200 евро освобождены от налога. По этой причине российские аналоги стоят дороже. 3000 ребят приняли участие в конкурсе детской казачьей песни в Краснодаре. Мероприятие проводят уже в 5-й раз. Гала-концерт посетили председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Глава региона отметил, что фестиваль помогает сохранять традиции и культуру. Коллективы со всего юга России исполнили старинные песни. Пока народ помнит традиции, его невозможно сломить, подчеркнул Кондратьев. 10 километров сетей водоснабжения обновят в станице Павловской. Работы ведут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Министр ТЭК ЖКХ Краснодарского края Денис Сороколетов сообщил, что ремонт начался в прошлом году. Его планируют завершить к концу этого года. Сейчас специалисты уложили более 4 километров новых труб. После модернизации качество коммунальной услуги повысится почти для 2500 человек. Более 10 тысяч тематических мероприятий пройдут на Кубани в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В каждом районе организуют траурные митинги и церемонии возложения цветов к памятникам военной истории. Состоятся акции «Бессмертный полк онлайн», «Вальс Победы», «Бессмертный автополк» и другие. Кроме того, волонтеры раздадут на улицах городов георгиевские ленточки. В школах, детских садах, библиотеках и музеях откроют стены памяти, в которых все желающие могут разместить портрет своего ветерана. Помимо всего прочего, запланированы выставки, конкурсы чтецов, квесты, конкурсы, спортивные соревнования и музыкальные вечера. Ну и далее немного о пробках.
1: Генеральный спонсор программы «Факты» на Первом радио – клиника эстетической медицины и косметологии ООО «Родинка».
2: Акция в клинике «Родинка». С 1 по 11 мая 2026 года минус 20% на удаление всех новообразований. Диагностика бесплатна. Удаление родинок от 1000 рублей. Подробности по телефону 8 800 201 88 27. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Объезжаем пробки с Первым радио. Генеральный спонсор компании «Водовозы Юга» и «Помаросвел».
0: Ну, в российские есть проблемы на улице Цедрика, а также на Советов. В Сочи пробки на Горького и Виноградной, в Анапе на Супсехском шоссе и Амелькова, в Краснодаре на подъездах к Тургеневскому мосту в районе улицы Постовой и Седина, а также на Западном обходе. Прямо сейчас коротко о погоде.
3: Народная мудрость гласит: вода сама не подойдет, подойдет жажда. Водовозы Юга позаботятся о том, чтобы у вас всегда была чистая и вкусная питьевая вода. Доставка от 220 рублей до 3-го этажа бесплатно. Закажите питьевую воду с доставкой на сайте водовоз-юг.ру, через приложение или по телефону 8-903-45-004-90.
0: Сегодня в крае облачно с прояснениями. В южной половине кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду. Температура воздуха днем от 17 до 22 тепла. В среднем по региону, в Краснодаре осадки не ожидаются. И плюс 19-21 градус. На этом пока все. Следуйте за нами в соцсетях и слушайте онлайн на сайтах первая.фм и кубань.фм.
4: Вы слушаете Первое радио Кубани.
5: Вы слушаете радио.
4: Первое радио Кубани.

0: Реклама на Первом радио.
1: В магазинах «Победа». Котлеты аппетитные «Гастрошеф». 249,90 за килограмм. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
2: В экстренной ситуации важна каждая минута. Скорая медицинская помощь клиники в надежных руках – это опытные специалисты, новейшее оборудование и максимальный комфорт 24/7. Доверьтесь профессионалам. Ваше здоровье в надежных руках. Звоните плюс 7-938-428-03-33. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ты уже совсем взрослый. В школу ходишь самостоятельно. На каникулах гуляешь с друзьями, а не с родителями. Хорошо знаешь правила дорожного движения и свои права пешехода. Но даже здесь есть несколько непредсказуемых моментов. Запомни их. Самокаты и велосипеды. Ты думаешь, что твой двухколесный друг быстрее, чем любой автомобиль? Уверен, сейчас проскочу. Переход же. Еще секунду назад тебя не было в зоне видимости водителя. Ты появляешься, как вспышка. Ни водитель, ни автомобиль даже при огромном желании не успеют среагировать. Уважаемые родители, напомните своим детям правила дорожного движения, подкрепив их простыми, наглядными примерами. При поддержке комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края. Безопасность ребенка – это забота нас, взрослых. Берегите своих детей.
4: Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края информирует.
5: Капремонт на Кубани. Что, где, когда? Информация по вашему дому, сроки ремонта, баланс и номер лицевого счета. Подача обращений на сайте капремонт23.рф.
6: Авария на дороге – стресс для каждого водителя. Данные о ДТП мгновенно попадают в руки к автоюристам, которые пользуются растерянностью водителя и выкупают дела за небольшие суммы. А со страховых компаний взыскивают в несколько раз больше, включая штрафные санкции, которые водитель не получает. Администрация Краснодарского края предупреждает. Налог со штрафных санкций 13%. Платить приходится владельцу автомобиля из собственного кармана. Не подвергайте себя риску. Обращайтесь напрямую в страховую компанию. Помните, в

0: сегодня. Спасаемся от жары и разбираемся с поцелуями.
1: Скажите, пожалуйста.
0: Летом главное не перегреться и следить за водным балансом. Больше половины россиян в жару выбирают обычную или газированную воду. Это самый простой способ утолить жажду. Чаще всего обычную прохладную воду предпочитают в Краснодарском крае и в Санкт-Петербурге. Мы правильные, всегда знала. Почти каждый четвертый выбирает лимонады. Эти сладкие напитки очень популярны в жару. Чаще всего их выбирают жители Москвы. Почти треть предпочитают квас. Особенно сильно его любят в Сибири. Ребят, ну и на Кубани тоже. Реже выбирают домашние морсы и компоты. Их в основном пьют в Сибири и, опять же, у нас, в Краснодарском крае. Холодный кофе предпочитают лишь 12,5%. Чаще всего это жители Москвы и Санкт-Петербурга. Самые популярные вкусы летних напитков. Оказалось, что для россиян лето ассоциируется с освежающей мятой и мохито. Этот вариант выбрали 25,5% опрошенных. Чуть меньше любят бодрящие цитрусовые нотки лимона, лайма и апельсина. Каждый пятый ассоциирует лето с сочным вкусом дыни и арбуза. Эти сладкие ароматы сразу навевают мысли о пляжном отдыхе. Ягодные оттенки клубники, малины и смородины предпочитают чуть меньше 20%, а экзотические и тропические вкусы манго, ананаса и кокоса лишь 10%.
1: Спросите доктора.
0: Мешают ли элайнеры целоваться? Очень популярный вопрос. Если что, сами посмотрите. Брекеты и элайнеры. В чем отличие? Брекеты – ортодонтическая система, хорошо знакомая многим. Это металлические или керамические замки, которые фиксируются на каждый зуб и соединяются дугой. Элайнеры – более современный и комфортный вариант лечения. Это прозрачные ортодонтические каппы, которые изготавливаются индивидуально с учетом анатомии зубов пациента. Элайнеры плотно облегают зубы и мягко перемещают их в заданное положение, шаг за шагом формируя правильно прикус. А как там насчет поцелуев, доктор? Многочисленные отзывы пациентов однозначны. Элайнеры не мешают поцелуям. Все дело в их конструкции. Капы изготавливаются из ультратонкого, примерно 0,75 мм и гладкого медицинского полимера. Они идеально облегают зубы, не оставляя зазоров и не вызывая трения. Аттачменты и другие элементы скрыты и не выступают за пределы поверхности зуба. Результат – никаких неловких ощущений и абсолютная уверенность в себе в любой ситуации. А если вы все же сомневаетесь, элайнеры можно ненадолго снять. Это безопасно и допустимо. С брекетами такой гибкости, увы, нет. Они зафиксированы на зубах на весь период лечения. На сегодня это все. Будьте здоровы. До встречи.
1: Здравый смысл. Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

Слушайте «Первое радио Кубани». В Кореновске на частоте 103.3. Кавер-проект «Все та же песня» на Первом радио.

0: В эфире программа «Факты» от службы новостей Кубани. Далее о главных событиях к этому часу. Сочинец спрятал оружие и боеприпасы в дупле. Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщает, что с января 2021 года по сентябрь 2024 мужчина незаконно хранил огнестрел для сбыта. Самозарядный карабин Симонова и патроны к нему он продал за 80 тысяч рублей. Еще 60 тысяч фигурант выручил за автомат Калашникова. Также он попытался продать охотничью двустволку ИШ. Преступление выявили и предотвратили сотрудники регионального управления ФСБ. На суде фигурант заявил, что оружие принадлежало его знакомому. После его смерти мужчина присвоил арсенал и попытался заработать денег. В ближайшие 6 лет злоумышленник проведет в исправительной колонии общего режима. Также у него конфисковали 140 тысяч рублей. Налог на зарубежные интернет-заказы могут повысить до 22%. Соответствующую инициативу поддержали в Минпромторге России. Повышенный НДС начнут взимать с начала следующего года. Сперва его установят на уровне 7% и будут поэтапно увеличивать в 2028 до 14%, а в 2029 до 22%. Сейчас продаваемые в интернете импортные товары дешевле 200 евро освобождены от налога. По этой причине российские аналоги стоят дороже. 3000 ребят приняли участие в конкурсе детской казачьей песни в Краснодаре. Мероприятие проводят уже в пятый раз. Гала-концерты посетили председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Глава региона отметил, что фестиваль помогает сохранять традиции и культуру. Коллективы со всего юга России исполнили старинные песни. Пока народ помнит традиции, его невозможно сломить, подчеркнул Кондратьев. 10 километров сетей водоснабжения обновят в станице Павловской. Работы ведут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Министр ТЭК ЖКХ Краснодарского края Денис Сороколетов сообщил, что ремонт начался в прошлом году. Его планируют завершить к концу этого года. Сейчас специалисты уложили более 4 километров новых труб. После модернизации качество коммунальной услуги повысится почти для 2500 человек. Более 10 тысяч тематических мероприятий пройдут на Кубани в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В каждом районе организуют траурные митинги и церемонии возложения цветов к памятникам военной истории. Состоятся акции «Бессмертный полк онлайн», «Вальс Победы», «Бессмертный автополк» и другие. Кроме того, волонтеры раздадут на улицах городов георгиевские ленточки. В школах, детских садах, библиотеках и музеях откроют стены памяти, в которых все желающие могут разместить портрет своего ветерана. Помимо всего прочего, запланированы выставки, конкурсы чтецов, квесты, конкурсы, спортивные соревнования и музыкальные вечера. Ну и далее немного о пробках.
1: Оперативно и по существу. Чтобы знать, а не гадать. Программа «Факты» от службы новостей Кубани. Каждый будний день с 7 утра до 9 вечера. Только факты и ничего лишнего.
0: Ну, в российские есть проблемы на улице Цедрика, а также на Советов. В Сочи пробки на Горького и Виноградной, в Анапе на Субсехском шоссе и Амелькова, в Краснодаре на подъездах к Тургеневскому мосту, в районе улицы Постовой и Седина, а также на Западном обходе. Прямо сейчас коротко о погоде.
1: За окном. Капризы погоды на Первом радио. Генеральный спонсор автосалон «Леон Авто». ОДМ «Автосевер».
0: Сегодня в крае облачно с прояснениями. В южной половине кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду. Температура воздуха днем от 17 до 22. Тепла в среднем по региону. В Краснодаре осадки не ожидаются. И плюс 19-21 градус. На этом пока все. Следуйте за нами в соцсетях и слушайте онлайн на сайтах 1.fm и kuban.fm.
1: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты громче рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв «Леон Авто» на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. +7 861 202 53 80. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 04.03.2026. Реклама на Первом радио.
2: Нужна гастроскопия и колоноскопия? Только без боли и по доступной цене.
3: Экспертная гастроскопия и колоноскопия под наркозом за 16 900 рублей. В Центре эндоскопии и гастроэнтерологии. Город Краснодар, улица Ставропольская, 96/1. Пока вы спите, мы работаем.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
6: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Правовой департамент администрации Краснодарского края информирует. У жителей нашего региона есть гарантированная государством возможность получить квалифицированную юридическую помощь лично или в онлайн-формате, при этом абсолютно бесплатно. Очно можно пообщаться с юристом во всех подразделениях Государственного юридического бюро, в том числе в городе Краснодаре по адресу улица Ставропольская, 78, а также в рамках выездных дней в муниципальных образованиях, дежурств в Государственном фонде поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Мобильный юридический офис приедет к вам на дом, если оформить заявку на официальном сайте госюрбюро.краснодар.ру. Дистанционно бесплатную юридическую помощь можно получить через государственную платформу Минюста России в праве.рф.
1: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 254-03-34 и 254-00-54. Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: Реклама на Первом радио.
1: Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
2: А я кладовую.
3: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «ЗА Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Все услуги и товары имеют сертификаты и лицензии.
5: Есть места.
6: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на исторический экспресс с сообщением Краснодар-Абрау-Дюрсо. Поезд прибывает на первую платформу. Просьба пассажирам занять свои места.
7: Поезда. Большая моя любовь. Стук колес, сменяющиеся пейзажи за окном. Любителям вагонной романтики наш сегодняшний выпуск точно понравится. Сегодня расскажу вам о историческом экспрессе, который домчит вас до Винного дома Абрау-Дюрсо. Это железнодорожный тур выходного дня. Маршрут Краснодар-Новороссийск и обратно. И это не просто поездка. Это путешествие, в котором о трансфере экскурсиях можно не переживать. Все уже продумано за вас. Знаете, чем пахнет утро субботы в Абрау-Дюрсо? Свежестью озера, можжевельником, легким шампанским волнением. Ну куда же без этого? Потому что утром на вокзале Краснодар-1 садитесь в современную электричку, и буквально через пару часов вы уже на берегу легендарного озера. А еще тоннели, где рождается игристые, гиды, которые знают все тайны Шампенуаза. Слово какое интересное, Шампенуаза. И история дома Абрау. А после экскурсии – свободное время. Можно заглянуть в галерею Света Абрау, где реальность переплетается с мультимедийными инсталляциями. А можно просто погулять по набережной озера или прокатиться на катамаране, слушать ветер, смотреть, как меняется свет на воде. Обратно вечером из Новороссийска. В Краснодар прибудете примерно в 10 часов вечера. Счастливый, уставший, с фото на память и, конечно же, желанием вернуться. Это все. Всем путешествий. Пока.
5: Есть места.
4: Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: В эфире программа «Факты» от службы новостей Кубани. Далее о главных событиях к этому часу. Жители Северского района вынесли приговор за оправдание удара по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу. Пресс-служба прокуратуры края сообщает, что в августе прошлого года мужчина разместил в сети провокационный комментарий с антироссийским содержанием. В нем он одобрял атаку БПЛА на Афипский НПЗ. А суд оштрафовал фигуранта на 350 тысяч рублей и запретил ему администрировать интернет-ресурсы в течение года. Кроме того, в доход государства конфискован мобильный телефон осужденного. В России разрешили сохранять номер телефона при переезде в другой регион. Соответствующая возможность появится с 1 сентября этого года, сообщает пресс-служба Кабинета министров. Для межрегионального переноса номера абоненту потребуется направить заявление своему оператору связи. Это можно будет сделать лично на сайте оператора или на госуслугах. Сейчас при переезде с сохранением номера абонент остается на прежнем тарифе. А в итоге звонки на местные номера в новом регионе нередко становятся намного дороже. В Сочи завершают реконструкцию санатория «Волна». С рабочим визитом здравницу сегодня посетила губернатор Вениамин Кондратьев. Он отметил, что здание восстанавливают, сохраняя изначальный замысел советских архитекторов. Кроме того, рабочие привели в порядок парк, реконструировали концертную площадку под открытым небом. Также на территории санатория построили новый корпус категории 4 звезды. Его оформили в том же архитектурном стиле, что и первоначальное здание. Библиотека из Ленинградского района оптимизирует процесс по комплектованию книжного фонда. Добиться этого планируется за счет ускорения процесса документооборота. Цель внедрения бережливых технологий – освободить персонал от бумажной волокиты для повышения качества обслуживания. В конечном счете сотрудники смогут посвящать больше времени живому общению с читателями. Оптимизацию рабочих процессов проводят в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Еще одна информация. Завтра в Краснодаре пройдет историческая реконструкция. Театрализованное представление состоится в сквере имени Льва Толстого в 18:30. Артисты разыграют ключевые события Великой Отечественной войны. Битвы за Москву и Сталинград, блокаду Ленинграда, освобождение Краснодара. В финале состоится реконструкция боя за Берлин. Ну и далее о пробках.
1: Спонсор программы «Факты» на Первом радио – минеральная вода «Отрадненская» ООО «Аметист».
2: В заповедных местах Отрадненского района среди лесов и гор добывается минеральная Отрадненская вода. Она утолит жажду, наполнит энергией и вдохновит на свершение. Минеральная вода Отрадненская. Вкус самой природы. Спрашивайте в магазинах вашего города.
0: В Новороссийске по-прежнему проблемы на Цедрика и Советов. К ним добавилась улица Грибоедова. В Сочи пробки на Горького и Воровского. В Краснодаре на подъездах к Тургеневскому мосту. А в районе постовой Седина в связи с ремонтными работами. Ну и на западном обходе также из-за ремонта. Прямо сейчас коротко о погоде. Сегодня в крае облачно с прояснениями. В южной половине кратковременный дождь, ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду. Температура воздуха днем от 17 до 22. Тепла в среднем по региону. В Краснодаре осадки не ожидаются. И плюс 19-21 градус. На этом пока все. Следуйте за нами в соцсетях и слушайте онлайн на сайтах первая.фм и кубань.фм.
3: Вы слушаете первое радио Кубани.
4: Вы слушаете радио.
3: Первое радио Кубани.
4: Та еще тема.
3: На первом радио.
5: Стартовало всероссийское голосование за объекты благоустройства. По его итогам определят общественные территории, которые благоустроят в первоочередном порядке в 2027 году. Голосование продлится до 12 июня. Принять в нем участие могут граждане, достигшие 14-летнего возраста. Для участия необходимо иметь подтвержденную учетную запись в едином портале государственных и муниципальных услуг. Вообще, программа «Детали» традиционно призывает жителей Кубани не оставаться в стороне от этой акции. Это, так сказать, наша ежегодная традиция. процессы. Это очень важное личное участие в процессе благоустройства. Вы сами можете видеть, как преобразились наши общественные территории в последние годы. И в этом есть заслуга федерального проекта формирования комфортной городской среды, национального проекта «Инфраструктура для жизни». Так что давайте узнаем, как своим участием сделать нашу жизнь комфортнее. Рад представить Нину Валентиновну Толмачеву, начальника отдела благоустройства, формирования комфортной городской среды Министерства топливно-энергетического комплекса жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края. Здравствуйте.
6: Добрый день.
5: Нина Валентиновна, мы каждый год это объясняем. Это уже, как я сказал, наша традиция проводить вот эфиры, когда начинается голосование. И мы каждый год задаем один и тот же вопрос. Зачем вот таким образом определяются объекты благоустройства, которые будут, собственно, у нас облагорожены на территории Краснодарского края? Почему нужно проводить обязательно народное голосование для этого?
6: Ну, в первую очередь, потому что этими территориями будут пользоваться наши граждане, наше население, правильно? Поэтому мнение граждан должно быть учтено при выборе этих территорий. Мы выносим территории, которые предложили граждане на голосование, и потом уже из предложенных территорий выбираем всенародным голосованием эти территории, которые будут в последующем благоустроены в рамках формирования комфортной городской среды.
5: Федеральная программа, которая у нас является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни». Вот что касается как раз этого федерального проекта и этого национального проекта, более объемного такого понятия. Вот задача Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства по реализации как раз этого у нас проекта. В чем они состоят?
6: Ну, в первую очередь, конечно, основная задача наша в реализации – это сделать комфорт для жителей Краснодарского края. Ну и, конечно, взявшись за руку с жителями, с муниципальными образованиями, благоустраивая территории, приводить нашу Кубань к красоте.
5: Голосование у нас стартовало 21 апреля. Продлится оно до 12 июня. И интересно, опять-таки, какие объекты вот в этом году попали, которые будут благоустроены в 2027 году. По какому принципу отбирают вот эти объекты, которые попадают в это голосование?
6: Ну, в первую очередь, конечно, муниципальное образование объявляют отбор о начале сбора предложений тех территорий, которые будут выставлены на всеобщее голосование. И потом, конечно, когда муниципалитеты собирают предложения с граждан, проводят анализ, какие территории, за какие территории больше всего было подано предложение, и эти территории выносятся на всеобщее голосование в каждом муниципальном образовании, где численность населения составляет свыше 20 тысяч граждан. И уже после выставления этих территорий каждый гражданин может принять участие во всероссийском голосовании.
5: Ну, как вы сказали, по предложению граждан.
6: Да.
5: Опять-таки, то есть Министерство нашего топливно-энергетического комплекса жилищно-коммунального хозяйства сначала собирает мнение граждан, что нужно благоустроить. То есть, каким образом проходит это общественное обсуждение? Вот в этом году что обсуждали? Ну, интересно, например, в Краснодаре, что у нас будет благоустроено? Тоже благодаря этим обсуждениям.
6: Вы знаете, здесь я вам не могу сказать, что конкретно вынесли муниципальное образование, потому что не министерство собирает эти предложения, а собирает...
5: Именно муниципалитеты.
6: Именно муниципалитеты. Потому что это работа все-таки с гражданами муниципальных образований, потому что им потом проводить эту работу по благоустройству, сделать, подготавливать документы на принятие участия в ГГС. Поэтому здесь больше, конечно, работа муниципальных образований.
5: Ну, я понимаю, тем не менее, вы наверняка собираете в любом случае активность граждан, то есть вы анализируете, насколько жители Кубани как раз благоприятно относятся к этому национальному проекту и в целом вообще насколько проявляют активность. Что вы скажете об этой активности?
6: Вы знаете, когда началось первичное голосование, это было сперва бюллетнями, да, а потом это уже вышло в онлайн. Конечно, с каждым годом количество граждан, принимаемых участие в голосовании, с каждым годом увеличивается. Потому что граждане видят результат своей активности, видят, что территории, которые они выбирали, благоустраиваются в последующем. И вот для примера можно привести, что первичное голосование начиналось, принимало участие порядка 140 тысяч граждан, а последний год у нас уже проголосовало 740 тысяч граждан Краснодарского края по объектам благоустройства. Поэтому это такая интенсивная работа.
5: Нина Валентиновна, давайте тоже эту информацию мы с вами продублируем относительно того, как можно проголосовать. голосовать. То есть я вначале сказал, вот как это можно сделать, как проще это сделать, как это действеннее сделать.
6: Можно зайти в свою учетную запись на госуслуги проголосовать, можно зайти на сайт загородсреда.ру, можно на платформе «Решаем вместе» проголосовать или с помощью волонтеров проголосовать.
5: Как много голосуют каждый год у нас все-таки, и как Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства повышает у нас, работает на популяризации этой программы, то есть повышает сознательность людей. Что вы для этого делаете?
6: Вы знаете, здесь, конечно, большую работу играют средства массовой информации, потому что освещение тех территорий, которые были благоустроены, ведет к массовой, наверное, интересу граждан со стороны людей. Потому что мы не всегда можем обратить внимание, как было благоустроено или как до этого была, какая была территория. А когда мы видим уже по фотографиям, что вот бабушки наши, дедушки были на территории, и как она преобразилась, это, конечно, показательно. И в каждом муниципалитете такая работа налажена очень сильно. Здесь очень учитывается мнение граждан. Потому что даже на этапе производства работ есть такие моменты, когда что-то людей не устраивает. И мы стараемся слышать людей и реагировать на эти просьбы, потому что где-то необходимо площадку перенести, где-то поставить лавочку дополнительную. И вот это мнение граждан учитывается. Поэтому я считаю, что такой активный отклик людей.
5: Мы неоднократно, освещали деятельность как раз этого федерального проекта в отношении, например, спортивных площадок. Там просто спрашивают жителей населенного пункта, какие виды спорта должны быть на этой спортивной площадке. Поэтому ставят такое количество турников, такое количество брусьев и так далее. Скажите, а какие преимущества вообще дает победа объектов голосования? Для самого района или города?
6: Конечно, эти территории в первоочередном порядке будут благоустроены. Но здесь, конечно, еще зависит очень позиция самого муниципалитета. Вовремя сформированный пакет документов на получение субсидий для благоустройства. Потому что отбор министерством осуществляется ежегодно. Это в сентябрь-октябрь месяц. И если муниципалитет успевает подготовить проектно-сметную документацию по территории, то, конечно, они в первоочередном порядке получат субсидию на благоустройство в следующем году.
5: Только ли как раз проектно-сметная документация ограничивается взаимодействие Министерства ТЭК и ЖКХ нашего краевого и муниципалитетов? Вообще в чем состоит это взаимодействие? Насколько много от него зависит?
6: Вы знаете, мы на протяжении всего этапа реализации и сбора предложений участвуем совместно с муниципалитетами в этом проекте. Потому что есть те вопросы, на которые муниципалитеты сами найти ответ не могут. Поэтому мы открыты для диалога. И муниципальное образование приходит к нам, кто звонит, кто приезжает лично за консультацией в моменте подготовки проектно-сметной документации, в моменте выбора территории. Поэтому это такой комплексный подход не только с нашей стороны и муниципалитетов, но также архитектуры края, общественников. Здесь плотное взаимодействие со всеми заинтересованными лицами.
5: Еще раз повторюсь, мы сейчас выбираем объекты на 2027 год, а сейчас у нас то, за что мы голосовали в прошлом году, сейчас уже воплощается в жизнь. И я думаю, что мы должны поговорить о качестве выполняемых работ тех объектов, которые проходят процедуру благоустройства. Кто контролирует это качество? Есть ли в этом какая-то, волеизъявление, опять-таки, министерства, опять-таки, какие-то моменты, связанные с этим контролем. Что вы об этом скажете? Кто проконтролирует, чтобы действительно сделано было все хорошо?
6: Вы знаете, конечно, в каждом муниципалитете есть свой стройконтроль за реализацию.
5: Зачастую сами жители контролируют, да?
6: И жители контролируют. И мы в обязательном порядке рекомендуем муниципалитетам привлекать стройконтроль. Конечно, со стороны министерства мы осуществляем и выездные проверки. Мы не предупреждаем муниципалитет, когда едем проверить ту или иную территорию. Также на еженедельной основе мы собираем фотографии для того, чтобы видеть, как проходит реализация. И если у нас есть какие-то вопросы, то мы оперативно собираемся, берем архитектуру края и совместно организовываем выезд на эту территорию. Потому что потратить федеральные деньги на некачественное благоустройство недопустимо.
5: Я вас понимаю. И еще раз повторюсь, зачастую могут и сами жители вот, проводить этот контроль.
6: Да.
5: То есть, если вот действительно вкопали или там поставили что-то неровно, сами жители могут сигнализировать об этом. Нина Валентиновна, давайте вообще поговорим о результатах, которых достигло Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства вообще в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Какие цифры и чем это можно проиллюстрировать, чтобы люди понимали вот на самом деле, что проект действительно работает и проект будет продолжать работать?
6: Ну вот смотрите, «Инфраструктура для жизни» у нас началась с 2025 года, да? Понятно, что целевые показатели у нас 2025 года совершенно другие. В рамках первичного проекта «Городская среда» было благоустроено порядка 1500 общественных и дворовых территорий. А с 25 по 30 год планируется на территории края благоустроить 1140 территорий общественных. Поэтому в первый год реализации мы уже сделали 150 общественных территорий и 3 всероссийского конкурса. И в этом году, конечно, у нас тоже стоит целевой показатель. Не менее 124 территорий мы должны благоустроить в 26 году.
5: Скажите, вот неоднократно говорили о том, что жители сами могут и проект в том числе выбирать. Что касается инновационных решений, очень часто ли предлагают такое, что вот вы еще на самом деле задумаетесь, а можно ли это воплотить? Ну, и подходите к этому творчески. Мне интересно вообще не только активность нашего населения, но и инновационность мышления.
6: Вы знаете, если сравнивать проекты, которые были реализованы там в 17-м, 18-м, 19-м году, да, и сегодняшние проекты, которые мы видим на визуализации, то, что уже было сделано в прошлом году, это, ну, можно сказать, небо и земля. Потому что если мы начинали с мощения и лавочки, самые примитивные, то сейчас это такие интересные малые архитектурные формы ставятся, интересные детские площадки ставятся, спортивные объекты, освещение, которое, вот, ты, наверное, даже не предполагал, что так возможно сделать освещение этой территории, и эта территория заиграет совершенно другими красками.
5: Ну, я понимаю, вообще называется формирование комфортной городской среды. То есть, может, многие жители думают относительно того, что действительно это касается только городов, это касается всех населенных пунктов.
6: Нет, мы городскую среду несем всем жителям населенных пунктов, не только городов, но и также поселений наших маленьких, где люди тоже должны жить в комфорте.
5: Но, знаете, всегда хочется каких-то примеров. Чем вы можете проиллюстрировать, что это городская среда, но она пришла туда? Мы вот прошлый год посвятили тому, что у нас каждую среду был день какого-то муниципалитета. Мы объехали очень многие объекты. Мы видели, ну, совершенно маленькие станицы, где вот есть парки теперь, откуда съезжаются с разных населенных пунктов тоже в этом районе. В принципе, чем можно проиллюстрировать, опять-таки, движение этой городской среды, в том числе и в сельскую местность, и в том числе и в наши города, насколько они становятся. И мне вот хочется, опять-таки, живых примеров, иллюстраций.
6: Ну вот посмотрите, в прошлом году завершили благоустройство большой территории в станице Ленинградская. Очень большая территория. 2 года мы там делали территорию вокруг озера. Сперва одну сторону озера, потом другую сторону озера. В Брюховецком районе в прошлом году в станице Чепигинская был благоустроен парк. Ну, небольшое сельское поселение, но тем не менее сделана красивая территория. Ну, а в больших городах, наверное, очень такой показательный пример – Армавира в прошлом году, когда сделана была центральная площадь. Если сравнивать вот этот город до реализации и после реализации, это, конечно, небо и земля. Какие малые архитектурные формы были применены, фонтан какой красивый сделан. Ну, это просто надо съездить и полюбоваться.
5: А в Краснодаре что можно в качестве иллюстрации привести?
6: В Краснодаре, наверное, можно посмотреть, как мы сделали Николаевский, как сделали Изумрудный, вот, можно сказать, так, на окраинах города Краснодара. Не центр благоустраиваем, да, а на окраинах. Сквер танкистов в прошлом году очень красиво сделали. Это, получается, спальные районы города Краснодара, там, где, мне кажется, в большей степени востребованы эти зеленые зоны.
5: Ну, где людям теперь можно не только спать, как говорится, да,
6: но и гулять.
5: Еще и гулять. Да. Нина Валентиновна, давайте вообще поговорим о национальном проекте, который называется «Инфраструктура для жизни». Я думаю, многие наши телезрители, ну, не совсем поняли вот эту вот логику относительно работы федеральной программы и проекта. У нас просто в прошлом году произошло укрупнение всех национальных проектов, и вот формирование комфортной городской среды вошли в национальный проект «Инфраструктура для жизни». Планы министерства, так и ЖКХ, от относительно развития национального проекта «Инфраструктура для жизни»?
6: Ну, за все министерство я, наверное, не смогу вам сказать, потому что моя отрасль – это только благоустройство, а за благоустройство только могу сказать, что цифры у нас уже приведены. Порядка 1140 территорий мы должны благоустроить до 2030 года на территории Краснодарского края. Это не считая всероссийского конкурса. Но

0: Звонить любым удобным способом.
1: Ну, я думаю, что у нас очень активное население, и уж оно найдет способ, каким образом выйти на муниципалитет или на министерство, так и ЖКХ. Ну, и от вас тоже я хотел в заключение услышать относительно того, приходите или заходите на госуслуги, ну, в общем, принимайте участие в голосовании за благоустройство территории.
0: Дорогие наши граждане, я вас призываю проголосовать за те территории, которые будут реализованы в последующих годах. Пожалуйста, принимайте участие через госуслуги, через платформу «Решаем вместе» или через волонтеров. Ведь этот выбор важен для нас с вами, для наших будущих детей, которые будут гулять по этим красивым территориям в нашем крае.
1: Я обязательно присоединяюсь к этим пожеланиям и благодарю вас за эфир. Нина Валентиновна Толмачева, начальник отдела благоустройства, формирования комфортной городской среды Министерства топливно-энергетического комплекса жилищно-коммунального хозяйства.
2: Та еще тема. На Первом радио. Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: генеральный спонсор проекта АО «Санаторий Лаба».
1: Невралгии лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Кавер-проект «Все та же песня» на первом.

0: В эфире программа «Факты» от службы новостей Кубани. Далее о главных событиях к этому часу. Жители Северского района вынесли приговор за оправдание удара по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу. Пресс-служба прокуратуры края сообщает, что в августе прошлого года мужчина разместил в сети провокационный комментарий с антироссийским содержанием. В нем он одобрял атаку БПЛА на Афипский НПЗ. А суд оштрафовал фигуранта на 350 тысяч рублей и запретил ему администрировать интернет-ресурсы в течение года. Кроме того, в доход государства конфискован мобильный телефон осужденного. В России разрешили сохранять номер телефона при переезде в другой регион. Соответствующая возможность появится с 1 сентября этого года, сообщает пресс-служба Кабинета министров. Для межрегионального переноса номера абоненту потребуется направить заявление своему оператору связи. Это можно будет сделать лично на сайте оператора или на госуслугах. Сейчас при переезде с сохранением номера абонент остается на прежнем тарифе. А в итоге звонки на местные номера в новом регионе нередко становятся намного дороже. В Сочи завершают реконструкцию санатория «Волна». С рабочим визитом здравницу сегодня посетила губернатор Вениамин Кондратьев. Он отметил, что здание восстанавливают, сохраняя изначальный замысел советских архитекторов. Кроме того, рабочие привели в порядок парк, реконструировали концертную площадку под открытым небом. Также на территории санатория построили новый корпус категории 4 звезды. Его оформили в том же архитектурном стиле, что и первоначальное здание. Библиотека из Ленинградского района оптимизирует процесс по комплектованию книжного фонда. Добиться этого планируется за счет ускорения процесса документооборота. Цель внедрения бережливых технологий – освободить персонал от бумажной волокиты для повышения качества обслуживания. В конечном счете сотрудники смогут посвящать больше времени живому общению с читателями. Оптимизацию рабочих процессов проводят в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Еще одна информация. Завтра в Краснодаре пройдет историческая реконструкция. Театрализованное представление состоится в сквере имени Льва Толстого в 18:30. Артисты разыграют ключевые события Великой Отечественной войны. Битвы за Москву и Сталинград, блокаду Ленинграда, освобождение Краснодара. В финале состоится реконструкция боя за Берлин. Ну и далее о пробках.
1: Где объективность – стандарт, а точность – правило. Говорим просто о главном. Программа «Факты» от службы новостей Кубани. По будням с 7 утра до 9 вечера. Только факты и ничего лишнего.
0: В Новороссийске по-прежнему проблемы на Цедрика и Советов. К ним добавилась улица Грибоедова. В Сочи пробки на Горького и Воровского. В Краснодаре на подъездах к Тургеневскому мосту, а в районе постовой Седина в связи с ремонтными работами, ну и на западном обходе также из-за ремонта. Прямо сейчас коротко о погоде.
2: Капризы погоды представляет база отдыха в станице Отрадное «Термопарк».
0: Сегодня в крае облачно с прояснениями, в южной половине кратковременный дождь, ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду, температура воздуха днем от 17 до 22 тепла. В среднем по региону, в Краснодаре осадки не ожидаются, и плюс 19-21 градус. На этом пока все. Следуйте за нами в соцсетях и слушайте онлайн на сайтах первая.фм и кубань.фм.
3: Весна. Время перемен и обновлений. Оставь городскую суету. Вдохни. Здесь мысли улетают к звездам, а тело чувствует тепло источников. Внутри только тишина. Термальные источники в станице Отрадной. Уютные домики, баня, хамам, кафе и беседки у озера. Свежий воздух, чистая вода и полная перезагрузка. Термопарк. Номер для бронирования 8-928-246-40-80.
2: Реклама на Первом радио.
4: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь.
5: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В магазинах «Победа». Пломбир с печеньем в шоколадной глазури с арахисом. 58,90.
7: Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
8: Как увеличить прибыль и повысить потенциал предприятия без дополнительных затрат? Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Он помогает участникам внедрять современные подходы, оптимизировать процессы и повышать квалификацию сотрудников. Порядка 400 компаний Краснодарского края уже активно используют бережливые технологии в своей работе. Совместный результат – экономический эффект в размере 147,5 миллиардов рублей. Станьте лидером в своей отрасли. Присоединяйтесь к федеральному проекту «Производительность труда».
7: Подробнее на сайте производительность.рф при поддержке Министерства экономики Краснодарского края.
9: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
10: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 254-03-34 и 254-00-54.
11: Первое радио Кубани представляет Большая кубанская энциклопедия.
12: Каневская.
11: География.
12: Каневская – одна из самых крупных станиц России. Она является административным центром Каневского района и расположена в 128 километрах от Краснодара в пределах Кубано-Приазовской низменности. Станица раскинулась при слиянии реки Челбас с притоками Средний Челбас и Сухой Челбас. Протяженность 10 километров север на юг и 5 километров запада на восток. Климат умеренно континентальный, с достаточно мягкой малоснежной зимой, средняя температура января минус 1, и жарким летом, средняя температура в июле плюс 24 градуса.
11: Население.
12: На сегодняшний день в станице Каневской проживает 42 тысячи человек.
11: История.
12: Каневской курень был основан в 1794 году в числе первых 40 селений черноморских казаков на Кубани. Название было перенесено с куреня Запорожской сечи, который, в свою очередь, назван по городу Канев. По проведенной в год основания переписи в курене проживало 1103 жителя обоего пола. Первым атаманом Каневского куреня был Осип Басыстый, а первым священником – казак Соболь.
11: Экономика.
12: Каневская является центром одного из крупнейших в крае сельскохозяйственных районов, который славится высокими урожаями зерновых. В станице работают крупные сельхозпредприятия, компании по переработке аграрной продукции, мясокомбинат «Каневской», фирма «Калория», «Каневской сахарный завод».
11: Достопримечательности.
12: Пожалуй, главной достопримечательностью Каневской является парк имени 300-летия Кубанского казачьего войска. Площадь парка составляет 5 гектаров, большую территорию занимает оранжерея и вольеры. На въезде в станицу установлен памятник «Танк Т-34». Он был открыт 9 мая 1980 года к 35-летию победы в Великой Отечественной войне и посвящен воинам 417-й и 89-й дивизий, которые освобождали Каневской район, а также героям Советского Союза Колованову и Передерии.
11: Большая кубанская энциклопедия.
13: Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: Реклама на Первом радио.
1: Дарим топливо на АЗС PNB. Более 5000 литров топлива и тысячи подарков ждут вас. Все просто. Купи топливо и товаров на 2000 рублей и обменяй чек на свой счастливый купон у оператора. Больше чеков – выше шанс выиграть ценный подарок.
2: Акция действует с 10 апреля по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, месте и правилах ее проведения уточняйте на сайте polta-nefts.ru и у сотрудников АЗС PNB.
3: Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
4: А я кладовую.
5: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «ЗА Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
0: Телефон нашей рекламной службы 254-03-34 и 254-00-54.
7: Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: Бестселлер на Первом радио. Генеральный спонсор АО «Завод минеральных вод Горячий Ключевской».
1: Мы говорим «Горячий ключ», представляем бутылку с минеральной водой. Завод-основатель розлива минеральной воды «Горячий Ключевской» — это всегда зеленая бутылка и оригинальный логотип с оленем. Легко запомнить, еще важнее знать. Ведь только настоящее может быть действительно полезным. Завод минеральных вод «Горячий Ключевской».
0: Бестселлер на Первом радио.

0: В эфире программа «Факты» от службы новостей Кубани. Далее о главных событиях к этому часу. На Кубани будут судить серийного похитителя навигаторов. Пресс-служба регионального управления МВД сообщает, что приезжий из Ставропольского края вместе с тремя сообщниками обворовывал трактора и комбайны. Кроме навигаторов, они похищали и другие запчасти и оборудование для дальнейшей перепродажи. Общая сумма ущерба превысила 14 миллионов рублей. Организатору группировки грозит до 10 лет лишения свободы. Губернатор Вениамин Кондратьев посетил в Сочи санаторий «Кристалл». Это первая за 25 лет новая здравница в городе. На территории расположены бальнеолечебный комплекс, спа с бассейном, медицинский кабинет и бювет с минеральной водой. В зимнем саду растут вековые древовидные папоротники, кедры и сосны. Проект стал возможен в том числе благодаря краевой льготе по налогу на имущество. Глава региона подчеркнул, что в Краснодарском крае заинтересованы в таких объектах, которые делают курорты привлекательными круглый год. Выплаты из материнского капитала могут продлить до совершеннолетия детей. С такой инициативой выступила председатель правления Совета матерей Татьяна Буцкая. Она отметила, что сейчас малообеспеченные семьи имеют право на ежемесячную субсидию средств маткапитала на детей до 3 лет. Однако родители жалуются, что с дальнейшим взрослением ребенка трат меньше не становится. Но выплаты прекращаются, что создает дополнительную финансовую нагрузку для семьи. Уже почти 19 тысяч кубометров загрязненного грунта собрали после разлива мазута в Туапсе. Об этом сообщили в оперативном штабе края. Напомню, ЧП произошло после атаки беспилотников на нефтеперерабатывающий завод 16 апреля. На побережье работает более 700 специалистов, 89 единиц техники. Волонтеры помогают при уборке парков, спортивных площадок и других общественных пространств. И еще одно сообщение. Новый вид динозавров нашли в Китае. Об этом сообщает журнал британского королевского научного сообщества. Останки обнаружили в провинции Юньнань. Древняя рептилия достигала 10 метров в длину. Этот вид жил около 190 миллионов лет назад и питался растениями. По сравнению с другими травоядными динозаврами, этот гораздо больше. У него сравнительно короткая шея и удлиненный хвост. Ученые допускают, что рептилия даже могла передвигаться на двух лапах. Далее о пробках.
1: Объезжаем пробки с Первым радио. Генеральный спонсор компании «Водовозы Юга» и «Помарос-Юэл».
0: В Новороссийске есть небольшие проблемы на улице Совета, в Сочи на Горького и Северной заторы, а в Краснодаре на подъездах к Тургеневскому мосту, на улице Красная и улице Офицерская, а также на Гаврилова в районе Красной, ну и на Западном обходе. Прямо сейчас коротко о погоде.
2: Народная мудрость гласит, вода сама не подойдет, подойдет жажда. Водовозы Юга позаботятся о том, чтобы у вас всегда была чистая и вкусная питьевая вода. Доставка 220 рублей до 3-го этажа бесплатно. Закажите питьевую воду с доставкой на сайте водовоз-юг.ру через приложение или по телефону 8-903-45-004-90.
0: Сегодня в крае облачно с прояснениями. В южной половине кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 17 до 22. Тепла в среднем по региону. В Краснодаре осадки не ожидаются. И плюс 19-21 градус. На этом пока все. Следуйте за нами в соцсетях и слушайте онлайн на сайтах первая.фм и кубань.фм.
1: Вы слушаете Первое радио Кубани.
3: Вы слушаете радио.
1: Первое радио Кубани.

0: Реклама на Первом радио.
1: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
2: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
4: При поддержке Департамента молодежной политики Краснодарского края.
5: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 254-03-34 и 254-00-54.

0: В эфире программа «Факты» от службы новостей Кубани. Далее о главных событиях к этому часу. На Кубани будут судить серийного похитителя навигаторов. Пресс-служба регионального управления МВД сообщает, что приезжий из Ставропольского края вместе с тремя сообщниками обворовывал трактора и комбайны. Кроме навигаторов, они похищали и другие запчасти и оборудование для дальнейшей перепродажи. Общая сумма ущерба превысила 14 миллионов рублей. Организатору группировки грозит до 10 лет лишения свободы. Губернатор Вениамин Кондратьев посетил в Сочи санаторий «Кристалл». Это первая за 25 лет новая здравница в городе. На территории расположены бальнеолечебный комплекс, спа с бассейном, медицинский кабинет и бювет с минеральной водой. В зимнем саду растут вековые древовидные папоротники, кедры и сосны. Проект стал возможен в том числе благодаря краевой льготе по налогу на имущество. Глава региона подчеркнул, что в Краснодарском крае заинтересованы в таких объектах, которые делают курорты привлекательными круглый год. Выплаты из материнского капитала могут продлить до совершеннолетия детей. С такой инициативой выступила председатель правления Совета матерей Татьяна Буцкая. Она отметила, что сейчас малообеспеченные семьи имеют право на ежемесячную субсидию средств маткапитала на детей до 3 лет. Однако родители жалуются, что с дальнейшим взрослением ребенка трат меньше не становится. Но выплаты прекращаются, что создает дополнительную финансовую нагрузку для семьи. Уже почти 19 тысяч кубометров загрязненного грунта собрали после разлива мазута в Туапсе. Об этом сообщили в оперативном штабе края. Напомню, ЧП произошло после атаки беспилотников на нефтеперерабатывающий завод 16 апреля. На побережье работает более 700 специалистов, 89 единиц техники. Волонтеры помогают при уборке парков, спортивных площадок и других общественных пространств. И еще одно сообщение. Новый вид динозавров нашли в Китае. Об этом сообщает журнал британского королевского научного сообщества. Останки обнаружили в провинции Юньнань. Древняя рептилия достигала 10 метров в длину. Этот вид жил около 190 миллионов лет назад и питался растениями. По сравнению с другими травоядными динозаврами, этот гораздо больше. У него сравнительно короткая шея и удлиненный хвост. Ученые допускают, что рептилия даже могла передвигаться на двух лапах. Далее о пробках.
1: Мир не стоит на месте. И мы тоже. Свежая картина дня. Коротко и по делу. Программа «Факты» от службы новостей Кубани. По будням с 7 утра до 9 вечера. Только факты и ничего лишнего. Генеральный спонсор программы «Факты» на Первом радио – клиника эстетической медицины и косметологии ООО «Родинка».
2: Акция в клинике «Родинка». С 1 по 11 мая 2026 года минус 20% на удаление всех новообразований. Диагностика бесплатна. Удаление родинок от 1000 рублей. Подробности по телефону 8 800 201 88 27. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: В Новороссийске есть небольшие проблемы на улице Совета, в Сочи на Горького и Северной заторы, а в Краснодаре на подъездах к Тургеневскому мосту, на улице Красная и улице Офицерская, а также на Гаврилова в районе Красной, ну и на Западном обходе. Прямо сейчас коротко о погоде.
1: За окном. Капризы погоды на Первом радио. Генеральный спонсор автосалон «Леон Авто». ОДМ «Автосевер».
0: Сегодня в крае облачно с прояснениями. В южной половине кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду. Температура воздуха днем от 17 до 22. Тепла в среднем по региону. В Краснодаре осадки не ожидаются. И плюс 19-21 градус. На этом пока все. Следуйте за нами в соцсетях и слушайте онлайн на сайтах первая.фм и кубань.фм.
3: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты громче рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв «Леон Авто» на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. Плюс 7 861 202 5380. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 04.03.2026.
4: Реклама на Первом радио.
5: Потеря волос – не приговор. В клинике «В надежных руках» мы поможем вернуть густые волосы быстро и без стресса. Специальное предложение до конца месяца. Пересадка за 125 тысяч рублей. Ваша уверенность в надежных руках. Звоните 8-928-273-03-33.
6: Акция проводится с 1 по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Министерство труда и социального развития Краснодарского края информирует. Краснодарский краевой кризисный центр помощи женщинам и мужчинам, в том числе с детьми, оказывает бесплатно социальные услуги женщинам, в том числе с детьми, подвергшимся физическому или психическому насилию в семье, женщинам с детьми, потерявшим жилье или работу, оказавшимся в экстремальных психологических и социально-бытовых условиях, беременным женщинам и молодым матерям, имеющим риск отказа от новорожденных, мужчинам, в том числе с детьми, находящимся в предразводной или послеразводной ситуации. Кризисный центр предоставляет временное убежище, консультации психолога, психотерапевта, юриста. Круглосуточный телефон в Краснодаре 227-17-31.
8: Телефон нашей рекламной службы 254-03-34 и 254-00-54.
9: Вот еще случай был.
10: Как известно, Шакира любит не только музыку, но и футбол. Яро болеет за сборную Колумбии, даже на матчи ходит, поорать с трибуны судью на мыло. Спела официальные гимны аж для 3 футбольных чемпионатов мира, да и самих футболистов тоже любит. И вот однажды на съемках клипа повстречался ей Жерар Пике, тогдашний защитник сборной Испании. Набрался он смелости, подошел к ней и говорит: «Девушка, а вашей маме зять не нужен? Телефончик не дадите?» Ну, она и дала телефончик. А тут, опа, оказывается, они в один день родились. Пусть он и на 10 лет позже нее. Но разве же это не знак? Словом, такая промеж них любовь случилась, что аж 2 сыновей на свет произвели. Так оно и было. Но это не точно.

0: Реклама на Первом радио.
1: Нужна гастроскопия и колоноскопия? Только без боли и по доступной цене.
2: Экспертная гастроскопия и колоноскопия под наркозом за 16 900 рублей. В Центре эндоскопии и гастроэнтерологии. Город Краснодар, улица Ставропольская, 96/1. Пока вы спите, мы работаем.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В магазинах «Победа». Напиток газированный сода йода «Дюшес» 69,90 за 2 литра.
5: Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
6: В экстренной ситуации важна каждая минута. Скорая медицинская помощь клиники в надежных руках – это опытные специалисты, новейшее оборудование и максимальный комфорт 24/7. Доверьтесь профессионалам. Ваше здоровье в надежных руках. Звоните плюс 7-938-428-03-33. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
8: А я кладовую.
9: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «ЗА Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Серега, катастрофа. Завтра въезжаем в новую квартиру, а там голые стены.
11: Дыши. Едешь в СБС, где есть целый город мебели.
10: И что там?
11: Сотни магазинов. Независимо от бюджета и стиля, найдешь что-то свое. От практичной мебели до дизайнерских шедевров.
10: Понял. Выезжаю.
12: Мебельный центр СБС. Создаем уют более 35 лет. Если за мебелью, то в СБС. Город Краснодар. Улица Уральская, 79/2.
13: Министерство труда и социального развития Краснодарского края информирует. Жители Кубани в 2026 году могут пройти бесплатное обучение или переподготовку по выбранной профессии по федеральному проекту «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры». Заявление подается на портале «Работа России». Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах. Также за консультацией можно лично обратиться в Центр занятости населения по месту жительства.
14: Все услуги и товары имеют сертификаты и лицензии.
15: Фронтовые сводки. Дорога к миру.
16: 6 мая 1945 года.
17: Войска 2-го Белорусского фронта освободили остров Рюген. Немцы предприняли несколько безуспешных контратак в попытке отбросить наши десантные части в пролив. Тем временем советские автоматчики проникли в тыл противника. Вражеский гарнизон сложил оружие. В ходе боев взято в плен более 4500 немецких солдат и офицеров. Захвачено 24 самолета и 215 орудий.
18: Соединение 1-го Белорусского фронта продолжает наступление западнее и северо-западнее Бранденбурга. Бойцы Красной Армии оперативно ликвидируют очаги сопротивления. На ряде участков наши войска вышли к реке Эльба. За сутки пленено свыше 17 тысяч гитлеровцев. Уничтожено 119 самолетов и 235 орудий.
17: Бойцы 4-го Украинского фронта в ходе наступления освободили несколько городов. Красноармейцы, пробираясь по склонам гор, наносят противнику непрерывные удары и вынуждают его оставлять одну позицию за другой. Взяты города Бениш и Штенберг.
18: Войска 2-го Украинского фронта после упорных боев овладели городом Коетин, важным железнодорожным узлом.
17: Авиация Балтийского флота потопила немецкий линкор «Шлезиен» и 5 транспортов. Враг отступает по всем направлениям, неся колоссальные потери. Победа Красной Армии неотвратима.
15: Фронтовые сводки. Дорога к миру.
19: Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: В эфире «Факты» от службы новостей Кубани. Главных событий к этому часу. Жителю Сочи, который поработал наркокурьером 4 дня, грозит до 20 лет тюрьмы. Дилера-новичка схватили сотрудники ППС. В машине задержанного обнаружено 55 свертков с синтетическими веществами. Они были спрятаны в бардачке и под обшивкой двери. В поле зрения правоохранителя фигурант попал случайно. По данным полиции, мужчина стоял на обочине дороги на улице Брянская и что-то искал в своем автомобиле. Увидев полицейский, подозрительный субъект занервничал. Возбуждено уголовное дело. Многодетным семьям могут дать право бесплатно занимать сразу 2 места на автомобильной парковке. С инициативой выступил федеральный Минтранс. Ведомстве отметили, сейчас семьи, в которых растет по меньшей мере 4 ребенка, могут рассчитывать только на одно бесплатное парковочное место. Этого порой бывает недостаточно. Изменения исправят ситуацию. Если поправки согласуют, они вступят в силу до конца июня. Более 14,5 миллиардов рублей вложили в реконструкцию сочинского санатория «Волна». Финансирование предоставил инвестор в рамках соглашения, подписанного с администрацией Краснодарского края в 2022 году. Сегодня здравницу в Сочи с рабочим визитом посетил губернатор края. Он отметил, что здание восстанавливают, сохраняя изначальный замысел советских архитекторов. Работы на завершающей стадии «Открыть волну» планируют будущей осенью. Экспорт пшеницы через порты Краснодарского края с начала года вырос на 65%. Сегодня показатель достигает почти 11 миллионов тонн. Зерно поставляют в 33 страны. В частности, наиболее активные поставки организуют на рынке Латинской Америки, стран Африки, южнее Сахары. При этом ключевыми рынками сбыта пшеницы из Краснодарского края остаются Ближний Восток и Северная Африка. Завтра стартует чемпионат Краснодарского края по мотоциклетному спорту. Атлетам со всей Кубани предстоит состязаться в дисциплине эндуро на экстрим-байках. Турнир регионального значения организует Министерство физкультуры и спорта Кубани в рамках федеральной программы «Спорт России». Заезды пройдут на мототрассе в Геленджике. Начало в 7 утра. На этом все. Коротко о пробках.
1: Генеральный спонсор программы «Факты» на Первом радио – клиника эстетической медицины и косметологии ООО «Родинка».
2: Акция в клинике «Родинка». С 1 по 11 мая 2026 года минус 20% на удаление всех новообразований. Диагностика бесплатна. Удаление родинок от 1000 рублей. Подробности по телефону 8 800 201 88 27. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Спонсор программы «Факты» на Первом радио минеральная вода Отрадненская, ООО «Аметист».
3: В заповедных местах Отрадненского района среди лесов и гор добывается минеральная Отрадненская вода. Она утолит жажду, наполнит энергией и вдохновит на свершение. Минеральная вода Отрадненская. Вкус самой природы. Спрашивайте в магазинах вашего города.
0: Потолкаемся в Армавире на розы Люксембург-Ефремова, в Новороссийский Цедрик, магистральное Анапское шоссе, в Сочи на улице Донской-Горького, в Краснодаре Постовая, Седина, также западный обход и Зиповская от экспоцентра до Ростовского шоссе. Далее о погоде на завтра. В будущие сутки в крае облачно с прояснениями. В южной половине края возможен кратковременный дождь, ветер переменных направлений. На термометрах днем до 22 градусов тепла, ночью около 10 градусов со знаком плюс. В Краснодаре осадки не ожидаются, ночью на термометрах около 10 тепла и днем 20-22 выше 0. На этом все, оставайтесь с нами.
1: Средства массовой информации, радиоканал «Первое радио Кубани». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-номер ФС-77-76-117. Продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Вы слушаете «Первое радио Кубани».
5: Вы слушаете «Радио».
4: «Первое радио Кубани».

0: Реклама на Первом радио.
1: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь.
2: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края информирует.
4: Капремонт на Кубани. Что, где, когда? Информация по вашему дому, сроки ремонта, баланс и номер лицевого счета. Подача обращений на сайте капремонт23.рф.
5: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 254-03-34 и 254-00-54.
6: Слушайте Первое радио Кубани. В Тимашевске на частоте 104.5.

0: Генеральный спонсор проекта АО «Санаторий Лаба».
1: Сахарный диабет первого и второго типа лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Кавер-проект «Все та же песня» на первом.

0: эфире «Факты» от службы новостей Кубани о главных событиях к этому часу. В Краснодаре разыскивают дог-хантеров, отравивших дворняк. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. По словам местных жителей, неизвестные открыли охоту на собак в районе улицы Вишняковой. Кроме того, неподалеку в одном из жилых комплексов замечен мужчина, который стреляет по животным. Проводится проверка, решается вопрос возбуждения уголовного дела. За жестокое обращение с животными предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Электронные билеты на электричке будут продаваться по всей России. Реформу реализуют до 2035 года. Соответствующее постановление утвердило правительство России. По словам главы Кабмина Михаила Мишустина, после реализации государственной инициативы возможность купить билет на электричку онлайн появится на всех маршрутах в стране. В станице Новолокинска Белогридского района отремонтировали школьную спортплощадку. Работу провели в рамках краевой программы развития физкультуры и спорта. На эти цели из бюджета региона выделили более 13 миллионов рублей. Начать реконструкцию поручил губернатор, привести зону в порядок главы региона во время личной встречи попросили местные жители. С начала года пассажиропоток на железнодорожной границе между Сочи и Абхазией вырос на 48%. По данным Федеральной таможенной службы, в первом квартале нынешнего года на ЖД-пункте пропуска Адлер границу пересекли 38 тысяч человек. Кроме того, здесь прошло 700 товарных поездов с 300 тысяч тонн грузов. В основном со стороны Кубани в Союзную Республику поступают топливо, продукты, пиломатериалы, изделия из черных металлов, строительные материалы и минеральные удобрения. Смартфоны – главный враг российских школьников во время подготовки к экзаменам. По крайней мере, так считают их родители. 56% взрослых заявляют, что именно гаджеты и соцсети мешают детям подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ. На втором месте среди отвлекающих факторов общая усталость учеников, на третьем – посторонние звуки. 43% граждан уверены, что их подростки не могут подготовиться к экзаменам, потому что из стены слышно, как шумят соседи. Наконец, каждый третий взрослый винит в проблемах своих детей с учебой, их друзей и одноклассников. На этом все и коротко о пробках.
1: В бесконечном потоке информации легко потеряться. Надежный ориентир. Программа «Факты» от службы новостей Кубани. По будням с 7 утра до 9 вечера. Только факты. Только факты. И ничего лишнего.
0: На трассе незначительные затруднения в районе Армавира, также в районе Варениковской придется немного постоять. В Туапсе затор на Мира Ленина, в Новороссийске кооперативная Пархоменко, в Краснодаре Восточно-Кругляковская, Тихорецкая, от Школьной до Северной, также постоим на Зиповской от экспоцентра до Ростовского шоссе. На этом все и коротко о погоде на завтра.
1: Капризы погоды представляет база отдыха в станице Отрадный «Термопарк».
0: В будущие сутки в крае облачно с прояснениями. В южной половине края возможен кратковременный дождь, ветер переменных направлений. На термометрах днем до 22 градусов тепла, ночью около 10 градусов со знаком плюс. В Краснодаре осадки не ожидаются. Ночью на термометрах около 10 тепла и днем 20-22 выше 0. На этом все. Оставайтесь с нами.
2: Весна. Время перемен и обновлений. Оставь городскую суету. Вдохни. Здесь мысли улетают к звездам, а тело чувствует тепло источников. Внутри только тишина. Термальные источники в станице Отрадной. Уютные домики, баня, хамам, кафе и беседки у озера. Свежий воздух, чистая вода и полная перезагрузка. Термопарк. Номер для бронирования 8-928-246-40-80.
3: Реклама на Первом радио. Удобное кресло, подушки безопасности, умный климат-контроль, интеллектуальные системы помощи водителю не сделают вашу поездку максимально комфортной и безопасной без премиальных шин Icon. Icon Tires. Технологии, привилегии для лидеров.
4: Спрашивайте в шинном центре по адресу поселок Яблоновский, улица Индустриальная, 4, 8-900-270-99-66 и на сайте шинцентр.рф. Увершина, Украин 109-230-900-07-28.
5: Министерство труда и социального развития Краснодарского края информирует. На Кубани действует детский телефон доверия. Это бесплатная круглосуточная служба психологической помощи для детей, подростков и их родителей. Профессиональные психологи готовы оказать поддержку, помочь разобраться в сложных ситуациях и предложить пути решения проблем. Ежегодно специалисты помогают более 20 тысячам юных жителей Кубани и их родителям. Звонки анонимные и конфиденциальные. Столкнулись с трудностями? Звоните 8-800-2122 и с мобильного телефона короткий номер 124.
6: связи, бабушка.
7: Несколько легковых автомобилей.
6: 45-23.
8: Авария на дороге – стресс для каждого водителя. Данные о ДТП мгновенно попадают в руки к автоюристам, которые пользуются растерянностью водителя и выкупают дела за небольшие суммы. А со страховых компаний взыскивают в несколько раз больше, включая штрафные санкции, которые водитель не получает. Администрация Краснодарского края предупреждает. Налог со штрафных санкций 13%. Платить приходится владельцу автомобиля из собственного кармана. Не подвергайте себя риску. Обращайтесь напрямую в страховую компанию. Помните, в случае несогласия с суммой выплаты, ваши интересы со стороны государства бесплатно будет защищать финансовый уполномоченный. Подробности на сайте finombudsman.ru.
9: Телефон нашей рекламной службы 254-03-34 и 254-00-54.
1: Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: Реклама на Первом радио.
1: Нужна гастроскопия и колоноскопия? Только без боли и по доступной цене.
2: Экспертная гастроскопия и колоноскопия под наркозом за 16 900 рублей. В Центре эндоскопии и гастроэнтерологии. Город Краснодар, улица Ставропольская, 96/1. Пока вы спите, мы работаем.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Министерство труда и социального развития Краснодарского края напоминает. Детский сад и школа – забота государства. Дом – территория семьи. Безопасность ребенка – наше общее дело. Ежегодно около 1500 детей становятся жертвами преступлений в ночное время. 22:00. Детям пора домой.
5: Все услуги и товары имеют сертификаты и лицензии.
6: Слушайте Первое радио Кубани. В горячем ключе на частоте 88.1.

0: Ток-шоу «Самое время».
1: Добрый вечер, 777, семь легкой дороги домой, как я люблю говорить. Мне кажется, что это уже визитная карточка моя, по которой должны узнавать меня, Наталью Левожинскую. Итак, самое время на Первом радио, лучшем радио, не только в Краснодарском крае, но и вообще. Друзья, как всегда, самые интересные темы для вас. Ну, сегодня тема такая, знаете, она пограничная, потому что, с одной стороны, пограничная, потому что про возраст говорить всегда сложно. Да, дорогие мои гости?
2: Всегда нет. Сложно.
1: Всегда, сейчас...
2: Для некоторых это вообще болезненная тема.
1: Сейчас представлю своих гостей. Первый был Дмитрий, поэтому Дмитрий Заривни, тренер эмоционального интеллекта, бизнес-тренер, стендап-комик. Спасибо большое, что пришли.
3: Благодарю.
1: Человек взрослый. Мне хотелось, чтобы собрались люди, ну, скажем так, старше 35, которые могут уже порассуждать.
3: Ну, я сильно старше прям.
1: Да вы прекрасно выглядите.
3: Я знаю.
1: Юлия Инчина, дизайнер собственной марки одежды. Привет.
4: Я приветствую всех.
1: Так, и Наталья Махнова, руководитель клиники и врач-косметолог.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Итак, тема возраста. Потому что снова разверзлись. Вот, воды, потому что некоторое время назад известная актриса, ну, известная, давайте по-честному, известная в прошлом актриса Мария Голубкина, она больше известна своей фамилией, приближенностью к семье Андрея Миронова, вот, пришла на очередную премьеру не накрашенной, не причесанной, не, ну, скажем так, какой-то вот, не просто без макияжа, а прямо вот как-то вот в разбалансированном виде. И сразу поймала волну хейта. И люди стали писать, конечно, женщины прям подруги, женщины прямо женщине друг, скажем так. В основном писали бабоньки. Они писали, да что ж она такая, да что ж она не может себе позволить, что ж она в 52 выглядит на 60, да как же так наследница такой известной, двух известных фамилий, потому что сейчас оказалось, она рассказывает, что она настоящая дочка Миронова, да, вот. Да почему она не могла причесаться? Да что ж она не сделает пластику? Вот, это один из случаев, потому что таких очень много. А недавно где? В Нью-Йорке?
2: Хейтеры – это самые лучшие поклонники.
1: Так, Наталья, недавно прошел...
2: Самые верные.
1: Два дня назад прошел Мет-гала, бал, да, в этом Нью-Йорке. И там Мадонна появилась. Господи, полилось уже совсем другое. Да когда она перестанет себе вот эту кожу подтягивать? Да уже бабушка, иди, сиди. Внуков у нее нет, да? Ну, что-нибудь вяжи там, да? То есть, друзья, у меня вопрос очень простой, на самом деле, но для каждого, может быть, и для, из вас достаточно сложный. Прилично ли сейчас выглядеть вот 52 на 52, да, на свой возраст? Понятно, что если 25, то как бы норм, да? Это еще. А вот именно давайте вот когда человек взрослый, считаете ли вы нормальным, что 52 это как бы вот уже...
2: А что тут ненормального? Человек выглядит на свой возраст.
1: Вот, Наталья, вы из тех, кто писали, а что здесь ненормального? Вот пусть она так и ходит, вот так вот поправившись на 20 килограммов и без макияжа.
2: Это не здоровье. Мы говорим о здоровье. Мы говорим о том, как выглядеть в свои 52. То есть следить, конечно, за здоровьем, избегать там лишнего массы тела, мерить артериальное давление, следить за внешностью, причесываться, мыть голову, как женщины, красить губы, это нормально. А вот если вы просто пофигистически относитесь к своему здоровью, это, конечно, вне тренда, это не модно, на мой взгляд, это опасно для здоровья.
1: Она известный человек. Да еще одно направление. Мне легко сегодня вести программу, потому что там куча была тем, да, которые были вброшены. Первая, она известная актриса, продолжатель династии, да, и она должна выглядеть, и она должна делать операции, и она должна... Второе, она... просто, как женщина должна, опять должна.
2: Ну, слово должна,
1: ухаживать.
2: Но раздражает.
1: Это не мои слова.
2: Да,
1: это
2: никто
1: не мои
2: никому
1: слова.
2: Ничего не должен. Мы, конечно, как люди, которые хотят качественно и долго жить, мы должны следить за своим здоровьем и соответствовать своему возрасту. Если я встречаю человека, который одевается как школьница, там, в 50 лет одевается как 16-летняя, это не норма, это что-то психически нездоровое.
1: А как, например, в 50 лет надо одеваться?
2: классическим, можно жакет одеть, юбку.
1: Стильно, модно, молодежно.
2: Да, у нас тут стилист. Расскажите, пожалуйста, о стиле в 50 лет. Как выглядеть роскошно?
1: Во-первых, подожди, Юль, ты сначала скажи свое отношение.
4: Ну, мое отношение следующее. Я считаю, что женщина в любом возрасте, 52-60, должна выглядеть правильно. Я вот с вами соглашусь. Здорово. Прежде всего.
1: Здорово, ты имеешь в виду?
4: Да, да.
2: Здорово, ну, здорово. Здорово, да. И на свой возраст.
4: Здорово. Я посмотрела фотографии. Ну, там, во-первых, ну уж я очень чувствую женщин, так как это моя целевая аудитория. Аудитория женщины 35+, 40. Также у меня есть клиенты 50-60 лет. И это просто зажигалки невероятные. Без пластик. Конечно, они за собой ухаживают, за волосами, руки, фигуры. Они занимаются спортом, они занимают активную жизненную позицию, им хочется носить джинсы, бомберы, да, они не надевают там короткие юбки, кеды, и это очень круто смотрится, и, честно говоря, меня это очень вдохновляет, когда я вижу женщину в 60, она, извините, балетом занимается, ходит, но это очень круто.
2: Развивается.
4: Да, и она...
2: У нее подкрашены губы.
4: У нее подкрашены губы.
2: Чистые волосы.
4: У нее что-то на голове там, да.
2: Почему
4: у нее
2: это плохо?
4: Серьга.
2: Да.
4: У нее она вся в трендах, и это очень круто.
1: Слушайте, ну, подкрашенные губы нет, не сделают человека молодым. Ну, да,
2: они... Не про молодость, мы про ухоженность.
4: Про ухоженность,
1: да. Да что ж тогда
4: не обязательно
1: друзья,
4: пластику
1: сейчас
4: применять.
1: Друзья, сейчас у меня ощущение, что вы в белом пальто, понимаете?
4: Да
1: сейчас
4: не в белом пальто, это
1: хотя
4: живые ученые, люди.
1: Хотя ужинной куртки.
4: Живые, очевидные люди, которые без пластики. Они просто ходят к косметологу, делают какие-то процедуры по возрасту, они занимаются своим телом, они занимаются, и из них прет энергия.
1: Давайте узнаем мнение мужчины. Дмитрий.
3: Я вот слышал сейчас, да, то, что для меня немножко неожиданно. Я ожидал другую точку зрения. Соглашусь отчасти. Mm-hmm. Смешались в кучу кони-люди. Mm-hmm. То есть одно дело, человек принимает себя таким, какой он есть, да? Он себя таким принял, и он такой. Делают накрашенные губы женщину лучше, не делают, этого никто не знает. Это зависит только от самого человека, от его энергии. То, что надо держать себя в здоровье, это однозначно, да? Следить за массой тела, потому что это источник 90% болезней. Следить за своим эмоциональным фоном, это источник 100% болезней. И все, что с этим связано. А как выглядеть, опять же, вот она в тренде. А кто придумал эти тренды? Эти тренды тоже кто-то придумал. Тот же, кто и придумал, блин, увеличивать губы. Тот же, кто и придумал. Это все тренды. Так почему мы стремимся за трендами?
1: Вы все время говорите увеличивать,
3: да,
1: губы. Есть куча процедур,
3: нет,
1: которые просто омолаживают.
3: Все, что называется словом «тренд», это навязанная история. Кто решил, что она должна выглядеть как-то иначе? Вот те, кто пишут.
2: Тренды бывают положительные.
3: Нет положительных трендов. Тренды
2: есть,
3: это
2: положительные
3: всего...
2: Тренды.
3: Есть какие?
2: Положительные. У фитнес-тренеров.
3: Положительный тренд, единственное, на всю жизнь, это следить за своим телом. Все. Это положительный тренд на всю жизнь.
2: Здоровьем.
3: Ну,
1: а
3: тело это и есть здоровье.
1: Подождите, а если лицо как у Шарпея, а тело идеальное?
2: Показания, ну, к операции.
3: Зачем? Вот. Зачем?
1: А вот два мнения.
2: Я не соглашусь.
3: А это его лицо. Чего туда лезть?
2: А я не соглашусь. Есть.
3: Если Шарпея натянуть кожу, через время все равно станет Шарпеем.
1: Сейчас, Наталья, одну секунду. Вы прекрасные, но подождите, пожалуйста. Респект, Дмитрий, жгите, пишет вам. Ага, я знаю, как Дмитрий может зажечь. Во-первых, забыла сказать, что у нас сегодня сертификат в клинику Родинка в качестве приза. На 2000 рублей 8-918-357-358-4. Пишите нам Макс. Итак, вопрос очень простой. Считаете ли вы, что в наше время нормально выглядеть на свой возраст? Или все-таки вы чувствуете по себе и по своим, ну, по окружающим людям, что мы идем куда-то не туда? И тема вечной молодости и натягивания, да, совы.
4: Мне кажется, мы сейчас немножко не об этом говорим. Во-первых, мы говорим об известной личности. Она выходит куда-то... То есть она... Понимаете, известность, ну, как я считаю, она немножко обязывает, потому что на тебя смотрят там твои поклонники, твоя, ну, как бы фанаты, молодежь, кому-то же она нравится, ну, и выходить, извините, с неумытой головой, ладно, без макияжа, без ничего можно, ну, как бы женщина может, но если там не в порядке волосы и все дела, ну...
2: Это в качестве хайпа Савичева, видели там ее последние.
3: Я здесь не соглашусь, откровенно говоря. Если у нее чистая голова, какая разница, какие у нее волосы? Это ее волосы. Савичева... Она ж не грязная вышла в комках грязи.
1: Сейчас, подождите. Савичева, во-первых, лет на... сколько? Лет на 15 младше. Да, в этом возрасте еще можно позволить себе какой-то...
2: Ну, сколько Савичева? Около 40?
1: Ну да, около 40. Еще в этом возрасте, знаете, как-то не очень.
2: Можно
1: еще
2: не мыть голову.
3: Ваша фраза «нормально ли выглядеть на свой возраст?» Нормально выглядеть так, как ты выглядишь. Если ты в 50 выглядишь на 40, прекрасно. Если ты в 60 выглядишь на 50, прекрасно. Если ты в 50 выглядишь на 60, это тоже твое. Нормально выглядеть так, как ты выглядишь.
1: Нет, я не соглашусь категорически, потому что все вокруг меня показывает на то, что люди и женщины, и мужчины зациклены на возрасте и на омолаживании себя.
3: Ну, больных людей много, ну.
1: А сколько женщин?
2: Меня туда же?
3: Ну, я не знаю, вы зациклены на... Вот я не зациклен. Мне 56, я выгляжу прекрасно. Я не зациклен...
1: Ой, боже мой, ваш нарциссизм, Дмитрий.
3: Нет, это не нарциссизм, это здоровая самооценка. Так. Я в свои 56 выгляжу прекрасно. И я вообще не зациклен.
2: Надо уметь себя похвалить.
1: Вы как будто, знаете, мантру повторяете.
3: Да.
1: Я выгляжу прекрасно,
3: я вообще не зациклен на омолаживании.
1: Нам нужно уйти сейчас на музыку. Да, у нас прекрасная музыка на Первом радио. Напоминаю вопрос, за который у нас приз, сертификат в клинику Родинка. Нормально ли в наше время выглядеть на свой возраст? Или нужно стремиться выглядеть моложе хотя бы на 2-3 года? 8-918-357-358-4, канал Макс.
0: День дорог для того, кто умеет жить. Сейчас самое время. Бестселлер на Первом радио. Генеральный спонсор АО «Завод минеральных вод Горячий Ключевской». Куда бы мы ни отправились, мы всегда идем вместе. Что бы мы ни делали, рядом всегда есть тот, кто поможет. Где бы мы ни оказались, нам всегда тепло и уютно. Ведь когда все по-настоящему, нет места сомнениям. Главное – быть вместе. Тогда мы и есть наша гордость за прошлое, вера в будущее и счастливое настоящее. «Завод минеральных вод Горячий Ключевской». Пейте настоящее. Бестселлер на Первом радио.

0: В эфире «Факты» от службы новостей Кубани о главных событиях к этому часу. Жителю Северского района вынесли приговор за оправдание удара по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу. Пресс-служба прокуратуры края сообщает, что в августе прошлого года мужчина разместил в сети провокационный комментарий с антироссийским содержанием. В нем он одобрял атаку БПЛА на Афипский НПЗ. Суд оштрафовал фигуранта на 350 тысяч рублей и запретил ему администрировать интернет-ресурсы в течение года. Кроме того, в доход государства конфискован мобильный телефон осужденного. В Госдуме готовят поправки к закону о защите русского языка. Эта норма запретила писать на вывесках, указателях и табличках на иностранных языках, за исключением фирменных наименований, товарных знаков и знаков обслуживания. В Думе отметили, что на местах инициативу истолковали превратно. Например, в ряде школ детям запретили танцевать под зарубежную музыку, ссылаясь на охранительную норму. Депутаты подчеркнули, что такого никто из них не задумывал, чтобы исключить подобные перегибы в закон, и добавят поправки, которые помогут избавиться от избыточных запретов. Более 14,5 миллиардов рублей вложили в реконструкцию сочинского санатория «Волна». Финансирование предоставил инвестор в рамках соглашения, подписанного с администрацией Краснодарского края в 2022 году. Сегодня в здравницу в Сочи с рабочим визитом посетил губернатор. Он отметил, что здание восстанавливают, сохраняя изначальный замысел советских архитекторов. Работы на завершающей стадии, открыть «Волну» планируют будущей осенью. В станице Благовещенской под Анапой снесли незаконную базу отдыха на морском берегу. Два десятка гостевых домиков, столовая и комплекс административных зданий были построены без разрешительных документов. Суд постановил демонтировать сооружение, однако собственник не спешил выполнять требования. В итоге к делу подключились судебные приставы. Они не только заставили владельца базы снести все постройки, но и составили на предпринимателя несколько административных протоколов. В конце концов, побережье было очищено от незаконных объектов. Завтра стартует чемпионат Краснодарского края по мотоциклетному спорту. Атлетам со всей Кубани предстоит состязаться в дисциплине эндуро на экстрим-байках. Турнир регионального значения организует Министерство физкультуры и спорта Кубани в рамках федеральной программы «Спорт России». Заезды пройдут на мототрассе в Геленджике. Начало 7 утра. На этом все и коротко о пробках.
1: Объезжаем пробки с Первым радио. Генеральный спонсор компании «Водовозы Юга» и ИП «Мороз-ЮЭЛ».
0: Не разогнаться в Армавире на Розы-Люксембург-Ефремово, в Новороссийске Цедрика, также сложно с проездом по Судостальской, в Анапе Крестьянская, в Сочи Северная, Юных Ленинцев, в Геленджике Кирова, в Краснодаре сложно сейчас на Зиповской от экспоцентра до Ростовского шоссе, постоим на Восточно-Круликовской в районе 40-летия Победы. Далее поговорим о погоде на завтра.
1: Народная мудрость гласит, вода сама не подойдет, подойдет жажда. Водовозы Юга позаботятся о том, чтобы у вас всегда было чисто и вкусная питьевая вода. Доставка 220 рублей до третьего этажа бесплатно. Закажите питьевую воду с доставкой на сайте водовоз-юг.ру через приложение или по телефону 8-903-45-004-90.
0: В будущие сутки в крае облачно с прояснениями. В южной половине края возможен кратковременный дождь, ветер переменных направлений. На термометрах днем до 22 градусов тепла, ночью около 10 градусов со знаком «плюс». В Краснодаре осадки не ожидаются, ночью на термометрах около 10 тепла и днем 20-22 выше 0. На этом все, оставайтесь с нами.
2: Вы слушаете Первое радио Кубани. Первое радио Кубани.

0: Шоу «Самое время».
1: Итак, друзья, кто похвалит нас лучше всех? Шутка. Вот. Кто пришлет самое интересное сообщение, тот получит сертификат в клинику «Родинг» на 2000 рублей. Кстати, руководитель клиники у нас сегодня в гостях.
2: Здесь.
1: Наталья Махнова, врач-косметолог, дерматолог. Дмитрий Заривный, тренер эмоционального интеллекта, бизнес-тренер. Вы кто больше, Дмитрий?
3: Я, наверное, скорее тренером. Спикер. Спикер-вдохновитель, так скажем.
1: Появилось что-то новое. Спикер.
3: Нет, почему? Я и был так, я, в принципе, себя так позиционировал.
1: А стендап-копинг уже после, да?
3: Да, хотя тоже очень нравится.
1: Так, и Юлия Ичина, создатель собственной марки одежды, успешный предприниматель. Друзья, обсуждаем, прилично ли сейчас в 26-м году 21 века выглядеть на свой возраст, да? То есть это скорее вопрос к людям постарше, потому что...
2: На зависть одноклассницам.
1: А вот это, кстати, плохо. Это сейчас многие говорят, не пойду, потому что сглазят. Сейчас тема сглаза, это, знаете, это вообще второе после возраста, мне кажется. Так что оттолкнулись мы от того, что известная популярная актриса пришла на красную ковровую дорожку, на премьеру фильма, по-моему, это было даже на Московском кинофестивале, не накрашенная, как сказать, как сказала бы моя бабушка, не прибранная, вот это вот, прилизанная, вот, в каком-то наряде таком. И вызвала осуждение, очень много людей стали писать, то ли вот у нее какие-то переживания, то ли она никак не может отойти от развода тяжелого. Там, правда, был сложный развод с известным актером. Вот. То ли ей, правда, на все наплевать. Она говорит, а мне наплевать, мне все равно.
2: Я склоняюсь к тому, что это просто задевание аудитории, появление новых хейтеров. А как врач, врач-косметолог, я всем женщинам говорю, женщины, делайте все возможное, чтобы выглядеть моложе своего возраста, ухоженнее, следите за собой, потому что самая красивая картинка – это ваше отражение в зеркале, чтобы вы с собой любовались.
1: А женщины приходят с каким запросом? Сделайте меня на 10 лет моложе, на 5?
2: Они вообще желают и на 20, и на 30, но возможности медицины, конечно, ограничены. Как правило, мы можем уменьшить возраст на 5 лет где-то. Ну, пластические хирурги могут на 10 уменьшить.
1: Мы позвоним, кстати, пластическому хирургу и узнаем. Но хочется же волшебных преображений.
2: Понимаете, повадки женщины самой выдадут ее.
1: Голос. Походка, голос. Вот это вот.
2: Манера.
1: Скрючится, как старый башмак.
2: Опыт
1: и чешет
2: в глазах.
1: Любовь
2: к старым трендам, да, у нас тут стилист. Женщины любят одеваться как в 16, да? Уже все устарело.
4: Ну,
2: все...
4: нет, сейчас таких уже женщин нету. Ну, я вам хочу сказать, ну, вот я же наблюдаю, вообще у меня разный контингент, разный социальный статус женский. И большинство женщин, которые уже, скажем так, 35-40 плюс, уже нету, ну, как бы все поменялось, уже нету такого там, там надеть мини-юбку, обижать, там сидела.
2: Потому 16, что... на мне это хорошо смотрелось, буду носить, да. Похудею.
4: Нет, такого нету, наоборот, хотят быть стильными, хотят быть статусными, хотят быть... Потому что сейчас очень много женщин занимаются бизнесом или предпринимательством, деловых, или заливают, занимают какие-то должности, да. И, во-первых, ну, как бы это и по статусу нет. И они уже более насмотренные, они более интересующиеся. И поэтому... Ну,
2: а может, к вам группа приходит, поскольку вы стилист, дизайнер, и вот именно вот, этот срез дорогих женщин приходит к вам. А обычные женщины,
4: нет,
2: посмотрите.
4: Нет. Ко мне, ну, я же говорю, у меня очень, ну, как бы, разные клиенты, не только там с высокого статуса. Я просто, я за что, угу. Вы как косметолог, девочки, выглядите моложе, там все дела, все. А у меня есть другая история. Куда я это буду носить?
2: Неуверенность.
4: Ой, это
2: в себе.
4: Мне идет. Это мне не это самое. Я говорю, да носить это нужно каждый день. Собаку гулять, там, просто выйти куда-то. Не обязательно. Просто у них еще есть такое, ой, это только в ресторан или там это куда-то идти. Нет, это можно носить каждый день, потому что жизнь одна.
2: Вы совершенно правы.
4: Да.
2: У нас, вот смотрите, есть...
1: Сейчас, подождите, я должна прочитать сообщение. Я очень люблю, когда у нас есть обратная связь, а люди активно пишут. Так, Аля пишет. Вечер добрый. Я за ухоженную естественность. Согласна с Дмитрием, что силиконовые вареники... Ну, это, во-первых, не силиконовые вареники, а губы — это филлеры, да? У нас,
2: да, филлеры.
1: Вот, это не...
3: молодец, силикон. Девушка.
1: Хорошо. Индивидуальность, подтянутое тело доступно всем. Я не поклонница Голубкиной, но уважаю ее натуральность и собственную позицию, как выглядит, никому не подражая. Вызывает жалость и печаль натянутые женщины 70+. Природу не обманешь. Как приятно посмотреть на Френдлих или Купченко, которые достойно выглядят без всяких накачек. Берегите то, что дала природа, и будьте собой. Ну, во-первых, мы не знаем, что делали эти известные актрисы, да?
2: Многие скрывают свои операции.
1: Они восхитительные. Но недавно был разбор как раз-таки популярным советским и российским актрисам, так что я бы сказала, что очень многие незаметно делают.
3: Вот я бы добавлю к вышеизложенному, как одеваться — один момент, как выглядеть — второй момент. Но любую женщину, любой человек, и мужчина в том числе, воспринимает по тому, как она себя чувствует, как она себя воспринимает. И если она себя воспринимает как полноценная, целостная, самодостаточная женщина...
2: Дмитрий, я с вами соглашусь.
3: Нет, дайте я сейчас договорю. Неважно, я долго ждал.
1: Он вернулся.
3: Я долго ждал. Неважно, натянутое у нее лицо, перетянутое у нее лицо. Я когда понял, о чем будет наш разговор сегодняшний, мне почему-то сразу на ум пришли, тогда, когда еще всей этой чепухи не было, Рина Зеленая и Татьяна Пельцер. Как они прекрасно выглядели в свои годы. И сколько у них было поклонников.
2: Это в какие годы их жизни?
3: Ну, они одна в 1901 году родилась, другая в 1902 году. И умерли почти одинаково. Одна в третьем, по-моему. Короче, одной 80...
1: Неважно.
3: Они умерли за 80 лет.
1: Да.
3: И Рина Зеленая до последних дней была на сцене, обожаема была.
1: Она себя назвала Руина Зеленая.
3: Вот. Но она была обожаема всеми. У нее была куча поклонников. И она была естественной, потому что тогда не было вот этой всей, ну, вот этой истории. И также Татьяна Пельцер. Какая она была прекрасная. И я вот это помню.
1: Она была прекрасна в образе уже старушек.
3: Она всегда,
1: знаете,
3: была прекрасна, но мы берем как раз именно взрослый возраст. Именно взрослый.
1: Мы не знаем, насколько она была счастлива, понимаете?
3: Она была естественна. И она была такая, какая
1: Дмитрий,
3: она
1: вы
3: была.
1: Вы рассуждаете с точки зрения мужчины. Я рассуждаю с точки зрения женщины.
3: А для кого женщины все это делают? Для кого они себе перетягивают лицо, одевают мини-юбки?
2: Для подруг.
3: Нет. В 70 лет.
1: Давайте здесь сложный вопрос. Я бы сказала, что и для мужчин, и для себя, и для подруг.
3: Но для себя почему? Потому что она не целостна.
1: У нас минутка, Юля, что ты хотела сказать?
4: Например, ну давайте будем говорить. Мне 45 лет исполнилось. В этом году.
1: А что ты вот сидишь такая молодая? Что, зачем ты?
4: Мне исполнилось 45 лет, и у меня не стоит задача выглядеть как-то прикольно для своих подруг, хотя у меня есть, которые выглядят там старше меня и выглядят лучше меня, допустим, на сегодняшний момент. И у меня не стоит задача выглядеть прикольно для мужчины. Это вообще не задача для меня. Мне нужно, чтобы я смотрела в зеркало на себя.
2: И любовались.
4: И любовалась я собой. И поэтому я иду к косметологу.
2: Это нормальная самооценка.
4: И я понимаю, что у меня там где-то что-то подвисло после зимы. Надо поприседать там 100 раз в день. То есть вот эта история. Исключительно, когда я сама себе в зеркале нравлюсь, я выхожу и освещаю просто этот мир, и я кайфую. Да. И, кстати, вернемся к нашей теме, да, к нашей актрисе.
1: У нас рекламная пауза, после которой продолжим. Напомню, быстрый вопрос. Считаете ли вы, что в наше время неприлично выглядеть на свой возраст? То есть вот 52, как известная актриса, с которой мы сегодня начали, вот 52 – это нормально. Или все-таки нужно молодиться, омолаживаться, следить за собой?
0: Есть время разбрасывать камни, время их собирать. И просто самое время. На Первом радио. Реклама на Первом радио. Дарим топливо на АЗС ПНБ. Более 5000 литров топлива и тысячи подарков ждут вас. Все просто. Купи топливо и товаров на 2000 рублей и обменяй чек на свой счастливый купон у оператора. Больше чеков – выше шанс выиграть ценный подарок. Акция действует с 10 апреля по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, месте и правилах ее проведения уточняйте на сайте polta@nef.ru и у сотрудников АЗС ПНБ.
5: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
6: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В магазинах «Победа». Рис для плова «Царица полей» 99,90 за килограмм. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
8: Для скорости и для стабильности. Для новаторов и для прагматиков. Для тех, кто открыт новому. И для тех, кто выбирает проверенную классику. Для инновационных китайских брендов. И для инженерно-точных немецких марок. На вкус и цвет шины разные. И все есть в Иванор. Подробности на сайте шинцентр.рф. Поселок Яблоновский. Улица Индустриальная, 4. 8-900-289-99-66. ООО «Вершина». УГРН 109-230-900-07-28.
9: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
10: Мечтаете о густых волосах? Это реально. Клиника в надежных руках проводит пересадку волос по специальной цене. Всего 125 тысяч рублей до конца месяца. Современные технологии и комфортное восстановление. Звоните 8-928-273-03-33.
11: Акция проводится с 1 по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
13: А я кладовую.
14: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твин Парк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «ЗА Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Серега, катастрофа. Завтра въезжаем в новую квартиру, а там голые стены.
16: Дыши. Едешь в СБС, где есть целый город мебели.
15: И что там?
16: Сотни магазинов. Независимо от бюджета и стиля найдешь что-то свое. От практичной мебели до дизайнерских шедевров.
15: Понял. Выезжаю.
17: Мебельный центр СБС. Создаем уют более 35 лет. Если за мебелью, то в СБС. Город Краснодар. Улица Уральская, 79/2.
18: Все услуги и товары имеют сертификаты и лицензии.
19: Ток-шоу «Самое время».
1: Продолжаем разговор. Напоминаю, что в гостях у меня замечательные гости. Дмитрий, вас сегодня прям хвалят, перехвалят. Ваше меня вот это, знаете, ваше вот это дозированное участие в программе, оно только в плюс. Дмитрий Заривни, тренер, вы сегодня прямо тренер эмоционального интеллекта.
3: Всегда.
1: Юлия Инчина, дизайнер собственной марки одежды. И Наталья Вахнова, врач, косметолог, дерматолог, руководитель клиники «Родинка», сертификат на 2000 рублей, в которой вы можете получить, если напишите нам честное, классное, искреннее сообщение. Вопрос звучит так. Считаете ли вы, что в наше время неприлично выглядеть на свой возраст? А нужно выглядеть гораздо, ну не гораздо, а хотя бы не намного моложе. Или считаете, что это совершенно нормально? Вот цифра в паспорте и все. Хотя здесь тоже, знаете, наши мамы в возрасте нас сегодня выглядели хуже. Все же меняется, да.
3: Нет, моя лучше выглядела.
2: Это любовь к маме у вас.
3: Да, это любовь к маме. Моя всегда... Вот я всегда выгляжу моложе своих лет. И моя мама всегда... И отец, кстати.
2: Какой-то такой тест был. Детям выложили
3: фотографии красивых женщин. Да, и отец всегда выглядел моложе своих лет.
1: Так, а добрый вечер, пишет Наталья. Полностью согласна с мужчиной в эфире. Дмитрий, да вы сегодня вообще...
3: Я всегда.
1: Центр притяжения. С мужчиной... Сейчас будете терять баллы, если будете слишком себя хвалить.
3: Не, не буду.
1: Полностью согласна с мужчиной в эфире. Нормально выглядеть на свой... Нормально выглядеть на свой возраст. Да. Недавно сидела на родительском собрании. Мамочки на 20 лет младше меня, а выглядят, боже упаси, обколотые. Мне 49 лет, пишет Наталья. Фотографии? А нет, чтобы посмотреть.
2: Знаете, встречаются еще женщины, которые отъявленно плохо выглядят, но они себя так хвалят. Встречались вам такие?
1: Слушайте, встречались. Самооценка и самоуверенность – это одна из тем, которые мне в последнее время хочется исследовать.
2: И я вам хочу сказать,
1: почему,
2: это
1: условно,
2: их не красит.
1: Лиля Брик, да, которая была музей Маяковского, и про которую все говорили, что рыжая, некрасивая, веснушчатая, но у нее была вот не...
3: Харизма.
1: Ну, понятно, харизма. Там было что-то еще, я просто так не верю. Привези мне Рено.
3: И она не одна. Владимир. Их там целая плеяда, их человек 10 там было женщин, которые внешне, казалось бы, далеко от идеала нашего навязанного, но у них была куча поклонников.
2: Ну, я уверена, они голову моют и помадой пользуются.
3: Что, я же

0: морде лица никто жена? Мой возраст не жена? Дает. Один косяк, седая борода, испаньолка.
1: Но он не красит,
0: но
1: красит
0: не сбрею,
1: сейчас.
0: Так как лысый. У Юли он брутален. Прям реально надо брать.
2: Если я еще и не
1: свою женатую.
0: Меня сравнивают с Федором Бондарчуком, пишет нам Владимир. Владимир, вы женаты? Вот прям у нас вопрос.
1: А вам нужен нарцисс дома?
0: Мне не нужен.
2: Почему нарцисс?
1: Юля, не берите. Не берите, это дорого для нервов.
2: Нарцисс это который борода под копирочку.
1: Но у него есть борода.
2: Влюбленный. У него нормальная самооценка.
1: Он хвалит себя в прямом эфире. Вы тоже себя нахваливаете.
2: Я себя не нахваливаю. Я объективно вижу, какой
1: Дмитрий,
2: я есть.
1: Это вы считаете, что вы объективно видите.
2: Почему? Меня
1: а
2: все так
1: оценивают. А другие могут считать совсем другую
0: Дмитрий,
1: картину.
0: Тем не менее, я же вижу, как вас тоже греют комплименты. И когда вам говорят, вы прекрасно выглядите, вы постройнели.
2: И я говорю, я знаю.
0: Вы помолодели. Да, но вам же это тоже приятно. А если бы вам говорили, вот вы честно признаетесь. Вам
2: я
0: 50...
2: это делал.
0: Смотрите, подождите. Рассмотрим такую ситуацию. Вам 50. И вы приходите, знакомитесь, и ваш новый знакомый говорит вам за аперитивчиком, говорит, ну, вы, наверное, возраста вот где-то, вот как мой брат старше, лет 60, что вы в этом случае сделаете? Касается вот, всех
1: а уголки губ вниз пошли у вас?
2: Да ничего, нет, я пытаюсь понять подвох. Во-первых, никто так не скажет.
0: А это во-первых. Да ладно,
2: ну, потому что ни одного человека за всю мою жизнь не было, который дал бы мне мой возраст. Это во-первых.
1: Вы просто не вслушивались.
0: А видите, там... триггерная
2: нет,
0: тема. Вас
2: нет,
0: это
2: она триггерная почему? Потому что я слежу за собой. Я ухаживаю за собой, я занимаюсь в спортзале, я не злоупотребляю всякими моментами ненужными. И я знаю, что я прекрасно выгляжу.
1: Так вы нам рассказывали сейчас, что 2 месяца назад вы перестали пить алкоголь.
2: Ну, я пиво пил, да.
1: Это уже фактор нет, того, что вы будете хуже выглядеть.
2: Вообще не фактор. Кто вам это сказал?
1: По здоровью.
2: Кто вам это сказал?
1: Ну, кто пьет алкоголь?
0: Подождите, нет.
2: У вас неправильная информация.
0: Наталья, вы сейчас сказали непонятно. Смотрите, Дмитрий бросил пить алкоголь. Почему он должен хуже выглядеть?
1: Ну, это небольшой срок, поэтому организм еще не восстановился.
2: Значит, я буду через пару лет, я буду еще лучше выглядеть. Но я и сейчас выгляжу на 46.
1: Токсическое поражение печени.
0: Смотрите, сам Дмитрий доказывает. Главное, это фигура. Лицо не важно, и тут же говорит, да я выгляжу на 46.
2: Так я и фигурой выгляжу на 46.
0: А, то есть лицо не важно, да?
1: У нас нет мужчин, чтобы сравнить.
2: Нет, ну у меня нормально все, у меня все в порядке.
0: Так, еще одно сообщение. Респект Дмитрию. Здоровое тело – это хорошо, но лучше здоровая голова. И лучше не встречаться с женскими персонажами синей бороды. А что там было? Я уже забыла.
1: Не помню.
0: Мульт. А так необходимо... А вообще придумать нужно систему утяжки. Встал утром, покрутил колесико, кожа натянулась и на работу. Вот здесь такое двуличие наблюдаю, да? С одной стороны, главное здоровье, главное вот это вот здоровый дух и все такое. Главное чувствовать себя, а потом тут же пишет
1: легких путей ищут.
0: А потом вообще лучше, чтобы кожа натянулась как-то вот так. Милые девушки, тот же вопрос к вам.
2: Если вот,
0: сейчас, Дмитрий,
1: не
0: подождите.
1: Очень это легкий путь, потому что косметологические процедуры имеют реабилитацию. И пластические операции тоже имеют реабилитацию. Этап заживления. Нет, и не каждый может решиться.
2: Ну,
1: это еще должна быть
2: психологическая сила. Это в любом случае более легкий путь, чем держать себя в теле и нормально соблюдать диету.
1: Я не соглашусь.
2: Соблюдать расписание, соблюдать свой эмоциональный фон.
1: Есть генетическое старение. Есть генетическое старение. Допустим,
2: нету генетического старения, это уже исследовано.
1: Есть пациенты, которые старше выглядят своего паспортного возраста.
2: Которые себя загнали в этот момент.
0: Стойте, смотрите.
2: Они себя уже загнали.
0: Дайте мне сказать.
2: А теперь пытаются вернуть время вспять.
0: Дмитрий, не превращайтесь вот в того Дмитрия, который раньше. Известная актриса Мария Аронова, очень популярная сейчас, mm-hmm. да, она говорит, я всегда выглядела старше своего возраста. Когда я поступала, ну, я не помню, в какую театралку она поступала, она говорит, старшая подошла к ней, ее преподаватель говорит, деточка, не волнуйся, зато потом, когда ты придешь там к возрасту зрелому, все будут старше, а ты будешь в одну, как бы, на коне,
2: в одной паре.
0: На коне этого учреждения, как Гав говорил.
1: Это может и быть вот еще она... одежда придавать возраст, как
3: да.
1: стилист.
3: Да,
1: неправильно одевалась.
3: Да.
1: Ой, была вот это драматиком, знаете? А одевалась в рюшечки и казалась вот такой...
0: Вы что-то имеете против рюшечек и вот нас романтических таких?
1: Рюшечки
0: вот.
1: Сейчас не в тренде.
0: Ну, я не в рюшечках. Плясай.
2: Слово тренд, кто бы его запретил, блин, а?
0: Ну, заменим его.
1: Не в моде.
2: Какая дрянь, а?
0: Так, 8-918-357-358-4. А на Макс, пишите нам, пожалуйста, за лучшие интересные сообщения. У нас сертификат в клинику Родинка на 2000 рублей. Наташенька, вы прекрасная, в курсе, но я глубоко жена. Ой, прочитаю, пока вы будете слушать.
1: Это ваша

0: сообщения.
1: Да-да-да. Буду, пока мы будем слушать прекрасные каверы на первом.
2: Время – деньги. Самое время – самые деньги. Кавер-проект «Все та же песня» на первом.

0: Оперативно и по существу. Чтобы знать, а не гадать. Программа «Факты» от службы новостей Кубани. Каждый будний день с 7 утра до 9 вечера. Только факты и ничего лишнего.
1: На трассе в эти минуты придется постоять в районе Абинска, также в районе Варениковской. В Армавире сложно на Ефремово, Розыск-Симбург, Новороссийский Цедрик, магистральное Анапское шоссе. В Краснодаре затор на МОПР, Спортивное, Ростовское шоссе. Здесь по Зиповской от экспоцентра можно наблюдать пробку. Также в районе Восточно-Круглюковской 40-летие Победы. И постоим на улице Северной от Ломоносова в сторону улицы Красной. Через полчаса факты. Не пропустите выпуск и коротко поговорим о погоде на завтра.
0: За окном. Капризы погоды на Первом радио. Генеральный спонсор автосалон «Леон Авто». ОДМ «Автосевер».
1: В будущие сутки в крае облачно с прояснениями. В южной половине края возможен кратковременный дождь, ветер переменных направлений. На термометрах днем до 22 градусов тепла, ночью около 10 градусов со знаком «плюс». В Краснодаре осадки не ожидаются. Ночью на термометрах около 10 тепла и днем 20-22 выше 0. На этом все. Оставайтесь с нами.
0: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты громче рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв «Леон Авто» на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. +7 861 202 53 80. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 04.03.2026. Реклама на Первом радио.
2: Нужна гастроскопия и колоноскопия? Только без боли и по доступной цене.
3: Экспертная гастроскопия и колоноскопия под наркозом за 16 900 рублей. В Центре эндоскопии и гастроэнтерологии. Город Краснодар, улица Ставропольская, 96/1. Пока вы спите, мы работаем.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь.
6: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В магазинах «Победа». Котлеты аппетитные «Гастрошеф». 249,90 за килограмм.
8: Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
9: В экстренной ситуации важна каждая минута. Скорая медицинская помощь клиники в надежных руках – это опытные специалисты, новейшее оборудование и максимальный комфорт 24/7. Доверьтесь профессионалам. Ваше здоровье в надежных руках. Звоните +7 938 428 03 33. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 254-03-34 и 254-00-54. Ток-шоу «Самое время».
10: Итак, очень такая тема у нас сегодня. Прилично ли в наше время выглядеть на свой возраст? Потому что мнения разделились, а мы начали с выхода одной известной актрисы на красную ковровую дорожку Московского кинофестиваля, где она поймала волну осуждения. Кто-то хвалил за то, что она была не накрашена, за то, что она была не в ресурсе, назовем так, располневшая, за то, что она бы не позаботилась о себе не только в этот день, но и вообще последние годы. Кто-то, конечно, ее поддержал, сказал, что женщина имеет право, и отстаньте, и может быть и полной, может быть какое угодно, почему она должна натягивать там куда-то себе. А, ну, конечно, большинство сказали, что нет, в наше время нужно следить, и совершенно нормально, когда тебе дают меньше лет. Согласна с этим, Юля? Хотела бы, чтобы тебе давали вот на 10 лет младше. Ты честно озвучила возраст.
11: Да, сегодня. мне
10: ну, не будем повторять, хочется. Японцы запрещают произносить цифры своего возраста.
11: Конечно, это приятно, это любой женщине неприятно, когда говорят, там, меньше возраст, комплименты, как вы выглядите, все дела. Это
12: ну, когда говорят, что вы хорошо выглядите на свой возраст. А комплименты, они бывают разные. Кто-то может иметь какой-то злой умысел и наоборот что-то говорить. Кто-то хотел что-то от вас получить, поэтому, знаете, как в этом фильме. А выглядите... Есть такой старый советский фильм, где, по-моему, рабочий приходит... к секретарше и говорит, я уже не помню название, а выглядишь ты там на все 18.
10: Да, не помню.
12: Свои 40, там, что-то такое.
10: Да-да-да-да-да, у нас на связи пластический хирург Владимир Александрович Димченко. Добрый день, добрый вечер. А то сейчас подумают, что мы в записи, а у нас прямой эфир, можете смотреть трансляцию, кстати. Владимир Александрович, вот спорим сегодня, натуральность или пластика, да? Наш гость Дмитрий Заривни, тренер эмоционального интеллекта, мужчина состоявшийся, взрослый, не скрывающий свой возраст, 56, говорит, что это ненормально, когда женщины исправляют себя. Главное, это здоровое тело, а все остальное от лукавого. Стало ли больше женщин или меньше, которые хотят что-то исправить?
13: Нет, женщин не стало меньше, да, и не станет, в принципе, вообще.
10: А какие запросы в основном? А насколько хотят выглядеть моложе? Ведь первое, они хотят выглядеть моложе?
13: Ну, вот те, что касается моих пациентов, да, как правило, обращаются с целью омоложения лица. Это правда.
10: Ну, вот они хотят, вот они приходят в 45, например. Что они ждут от вас, Владимир Александрович? 10 лет минус, 5 лет, или сделайте меня как в 25. Фотографии какого возраста приносят?
13: Ну, фотографии в основном прошу я, для того, чтобы видеть те изменения, которые произошли за последние годы. Хотят, как минимум, притормозить свой процесс увядания, который происходит, безусловно, в менопаузу 45-55 лет. Да, и, в принципе, хотят иногда помолодеть. Ну, обычно это 10-15 лет, и то, что наши пациенты считают разумным.
10: Так, их не останавливает даже достаточно сложный период реабилитации. Я же журналист, я же женщина тоже, как бы с вами не раз разговаривающая. Я же тоже смотрю все эти видео, да, от пластических хирургов. Часто это сложно. Женщин не останавливает? Или многие, услышав, ну, какие-то, что это достаточно долгий срок, да, понадобится?
13: Ну, или... на самом деле, период реабилитации 2-3 недели при объемных вмешательствах. Да, бывают эпизоды, когда... индивидуальные эпизоды, когда этот процесс реабилитации чуть дольше, месяц-полтора. Но 2-3 недели большинству пациентов хватает.
10: Бывают случаи, когда вот реально человек пришел, вот ей 50, а после операции 30. Вот реально, вот вы видите, а вы такой вот человек, ну, критичный. Ну,
13: на самом деле некорректно выставлять такие комментарии, то есть насколько. Это насколько сам пациент будет объективно оценивать этот результат. То есть, говорит, да, после вашей операции я чувствую себя на 30. Такое бывает.
10: Понятно. Тогда вопрос нашего сегодняшнего вечера. Считаете ли вы, что в наше время вот какая-то такая пошла, такой пошел тренд, что выглядеть на свой возраст – это неприлично? То есть нужно, чтобы вам давали обязательно меньше, хотя бы на несколько лет?
13: Я не считаю, что это тренд. Это часть мнения аудитории и не является повсеместным явлением.
10: А что значит мнение аудитории? Не поняла немножечко.
13: Ну, потому что если человек ведет активный социальный образ жизни, то есть он включен как бы в работу, ему необходимо общение с людьми, то, так, как правило, такие люди стремятся к омолаживающим операциям. Если человек, скажем так, не по возрасту включил бабушку, тогда они, конечно, довольствуются тем, что имеют.
10: Ну и, конечно, вопрос про мужчин, чтобы не думали, что только мы обращаемся к хирургам, да, и к косметологам. Они же в последнее время тоже активно протоптали дорожку.
13: Я не вижу, чтобы пациентов мужчин стало больше как-то по отношению к женщинам. То есть статистика остается прежней.
10: Да надо же. Спасибо большое. Благодарю
13: вас.
10: Всего
13: доброго. Прошу.
10: Да, Владимир Демченко, пластический хирург, был с нами на связи. Но вы посмотрите, Дмитрий. То есть встал,
12: мы теперь вас, Дмитрий, понимаем.
10: Встал, умылся, расчесался и уже хорош. Причем в возрасте, в любом, да? Юль, наблюдаешь такую картину? Что от нас требуют. А на сайтах знакомств это вообще интересно. Сидит такое, килограммов 120, да, фотография. Вот, такие заплывшие глазочки. Вот весь. И такой, нужна миниатюрная, веселая, с узкой талией, желательно, как у Гурченко, да, там в фильме там старом, да, чтобы была там, ну, вообще спортивная и прочее. О себе. Имею сад, огород и лишний вес, конечно же. Наблюдаешь ли ты эту тенденцию, что мужчины...
11: Я наблюдаю это и тенденция. Это, по-моему, так всегда было. Вот вы, конечно, такой, скажем, единичный экземпляр, да, потому что в основном мужчины, ну, то, что я, допустим, вижу и среди знакомых своих, и с тех же сайта знакомств, я даже, ну, возмущаюсь впрямую, я говорю, то есть я в вкусно пахнущая, ухоженная. Я вкладываю в себя состояние, да, в свое здоровье, в свое лицо, в свои волосы, маникюр, педикюр, сколько это все стоит. А ты когда починишь свои зубы, прежде чем, ну, вообще, я не знаю, рот
12: открывать? Я соглашусь, мужчин красивых у нас очень мало.
11: Не ухоженные, не спортивные, не здоровье, а, ну, или там... Слушай, а ты кровь когда последний раз давал?
14: Вообще никогда не думал.
12: Смертность среди мужчин выше, поэтому они не следят.
10: Подождите, чекап, вы сами говорили.
14: Какой чекап? Вот я 30 лет не был у врачей, мне зачем
10: подождите,
14: это?
10: Подождите, Дмитрий, вы сами говорили, все в порядке. Стойте, вы почти
12: Дмитрий,
10: час
12: вы считаете,
10: о здоровье,
12: что у вас все в порядке?
10: Это главное.
11: Да. Нет, подождите, вы занимаетесь спортом. Я когда вижу человека не спортивного, когда... Мне не надо заглядывать.
14: Я занимаюсь не спортом, я занимаюсь физкультурой.
11: Ну, физкультура.
14: Это разное, я не качок.
11: Мы сейчас не о вас.
14: А, ну, говорит, вы занимаетесь спортом.
11: Мы сейчас говорим об основном, ну, о мужчинах. Я, например, не замужем, да, я хочу замуж, но я вижу на сегодняшний момент от 35, и уже я там, ну, я больше 50 пока еще не наблюдаю, там, не знаю. Ну, просто...
10: Не ходи туда.
11: Практически
10: не
11: нет
10: ходи
11: здоровых,
10: туда,
11: нету здоровых мужчин, на которых можно посмотреть. И поэтому у меня всегда, я в лоб задаю мужчине вопрос. А, он говорит, так, что-то
14: скрин-карты.
11: Я устал.
14: Скрин-карты.
11: Что-то я там устал. А я понимаю, что у него витаминоз тупой, понимаете? Ему нужно просто чекап
12: проверить. Давление.
14: А какая разница? Это его выбор. Если он не хочет за собой следить,
11: Он хочет женщину такой, как я себе.
14: Не хочет... Он не будет ничего делать. Даже если он вам принесет анализ крови, он ничего не будет делать. Если он до этого ничего не делал, он и после этого ничего не будет делать.
11: Я и не говорю, что я буду перевоспитывать. Я просто говорю, что сейчас это повсеместно.
14: Да, согласен.
11: Женщины все ухоженные,
14: не повсеместно,
11: здоровые,
14: но много, но много. Так, не повсеместно, но много.
11: Ну, я вам хочу сказать, из 100% вы попадаете на...
14: Ну, просто вы так говорите, Дмитрий, 5. Вы не сдаете кровь. Не сдаю кровь, у меня все в порядке.
11: Ну, потому что вы физкультурой занимаетесь.
14: Мне зачем ее сдавать?
10: Дмитрий, сейчас придем снова, что вы прекрасны. Вы сейчас опять начнете. Так, Евгений пишет. Добрый вечер. Что за нечестный эфир? Трое против одного. Да тут, по-моему, мы его втроем не можем положить.
11: Угомонить.
10: Да,
14: благодарю.
10: Угомонить. Неправильное слово. Возраст – это только цифра. Ой, как я не люблю.
14: Красавчик, вот эти, красавчик.
10: Да? Ну, это же штампы,
14: это банальные. Только цифра в паспорте.
10: Не кричите.
14: Извините.
10: Возраст – это только цифра в паспорте. Плюс 3 года никто не узнает, если вы не скажете. Погоня за цифрами – это наша психология. Так, сейчас будет самая интересная концовочка. Подождите, читать до конца, знаете, или смотреть до конца. Погоня за цифрами – это наша психология, так как с каждым годом года летят все быстрее. Возраст – это только цифра. Мне уже 33. Пишет нам Евгений.
12: Малыш.
10: 33, детка. Малыш. Не очень приятно, когда на кассе просят документы. Боже, не злите нас, Евгений. Вот, пожалуйста. Не злите нас.
12: Вы опять стали... алкоголь хотел купить.
10: Вы пошли не по той дорожке, Евгений. Вы должны были начать с комплимента, как мой замечательный. Где этот человечек мой? Светлый. Владимир. Наташенька, я глубоко женат, и у меня взрослая дочь, которая написала, что ему 50, и он прекрасно. В красной форме, у него испаньолка. Но при этом я перед вами преклоняюсь. Вот! Евгений, в следующий раз вот так, а то 33, просят документы, возраст – это просто цифры. Я вообще не знаю, что сказать.
14: Так, молодец.
10: Марине пишет. Фестиваль КВН, Центральная лига, наши дни, команда «Дождь» из Астрахани у нас. Ребят, вчера с женщиной познакомился. Что, наверное, кровь с молоком? Скорее, гематоген с простоквашей. Это Кирилл, ему 40. Не поняла я этот юмор, честно говоря. Немножко не поняла. Марина, лучше скажите вот просто, без этих переходов на шутки. Вы считаете, что нормально выглядеть в наше время на свой возраст? Или что нужно что-то вот подправить? Подправлять периодически в нас, потому что, ну, время такое. Нужно держать, как сказать. Встречают не только по одежке, да, но и по твоему внешнему виду. И мне кажется, что и работу получить, наверное. Даже было исследование, что работу легче получить привлекательным людям, харизматичным.
14: Ухоженным.
10: Здоровым.
14: Да, потому что никто, есть даже,
12: в
14: я слышал,
12: берут
14: работодатели, которые не берут категорически людей с избыточным весом. Категорически. И формулируя чем? Раз он себя не может в порядке держать, то какой смысл его брать на работу, он и работу
12: держать?
14: Вы такого
12: знаете, работодателя?
14: Ну как, это есть эфир, я сейчас не помню
11: точно. Я такой работодатель.
14: Да, их много, там.
10: Ты
14: да.
10: не берешь с лишним
14: Кто-то
10: весом?
14: Кто-то категорично не берет с татуировками.
11: Да, с лишним
10: есть весом. Такие. Пожалуйста, сейчас не, мы станем, просто, ваша пример. Тема татуировки, вы сейчас туда...
12: Ну да, у вас индустрия эстетики.
11: Нет, да. нет, ну у меня не только этот бизнес был. Я сама собеседовала людей, когда ко мне человек приходил вялый, какой-то вот, ну, я вижу, что там что-то не в порядке. Либо со сном у него не в порядке, либо с гормонами, либо там избыточный вес. Ну, опять же, это там запах и
12: ну, я как нет. доктор призываю всех людей, у которых проблемы со здоровьем, лишняя масса тела, пожалуйста, есть лечение, обращайтесь, пролечитесь так, и получайте
10: друзья,
12: работу.
10: Друзья, дорогие, у нас рекламная пауза, после которой мы ждем снова сообщений, которые у нас тоже есть, я обязательно все прочитаю. Вопрос, считаете ли вы, что в наше время неприлично выглядеть на свой вес, а нужно выглядеть моложе и перекладывать все усилия вплоть до серьезных и даже хирургических?
15: Время для беседы и время для паузы. После рекламы. Самое время. Реклама на Первом радио.
16: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
17: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
19: Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
20: А я кладовую.
21: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «ЗА Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
22: Телефон нашей рекламной службы 254-03-34 и 254-00-54.
15: Ток-шоу «Самое время».
10: Итак, продолжаем. За самое интересное сообщение у нас приз, сертификат на 2000 рублей в клинику Родинка. Представитель клиники, руководитель, директор, да? Как правильно сказать?
12: Главный врач.
10: Главный врач. Да. Главный врач и косметолог.
12: Дерматолог-косметолог.
10: Да-да-да. Наталья Махнова у нас в гостях. Юлия Ичина, дизайнер, создатель собственной марки одежды. О, ладно, Дмитрий Заревний, в который раз, да, который пытается перетянуть одеяло на себя, но мы не даем. Итак, прилично ли выглядеть на свой возраст? Дмитрий нам тут доказывает, конечно, прилично, это дело каждого. Я как человек наблюдающий, который уже давно живет на свете и вообще, да, и практически психолог, считаю, что сейчас надо, ну, как бы нормально выглядеть чуть моложе. Чуть моложе, чтобы давали, не давали паспортный возраст. Так, красиво зреем, пишет нам, как вино, которое с годами все лучше и лучше. Никаких вмешательств. Марине, не верю. Не верю.
14: Молодец.
10: Не верю. Так, а парень Евгений, который написал, что ему 33, возраст это просто цифры, да, которого захотелось слегка так. Он пишет, уже или всего? Не поняла, Евгений, вашего сообщения. Так, и что-то еще было. Наталья. Добрый вечер. Я считаю, что надо соответствовать трендам, но без фанатизма, конечно. Отрицать тренды все равно, что ходить в рыцарских доспехах. Что касается Марии Голубкиной, это неправильно. Если ты публичный человек, то выглядишь хорошо на публике, а приходить на мероприятие, как с огорода, зачем? Сидите дома. Но там же дело не
14: это
10: только...
14: Это кто написал, мужчина или женщина?
10: Женщина.
12: Все хотят равняться на звезд. Ведь звезды, они для нас какие-то недостижимые, и мы хотим к чему-то стремиться. Так же хорошо выглядеть, так же красиво одеваться, так же красиво краситься. Поэтому, когда звезды появляются в таком неглиже, как говорится...
10: Понимаете, это не разовый выход, да? У нее там сложный период. Давайте не лезть, я не хочу обсуждать конкретного человека.
14: Не конкретного.
10: Таких вот тоже много. Кто-то идет и полностью перекраивает себя. У кого-то удачный результат, у кого-то не очень. Да, вспоминаем известную шансон-певицу, там, которую тоже обсуждают.
14: Ну, а Донателло Версаче тоже, пожалуйста, извините. Живой пример самый
10: ну,
14: такой
10: да,
14: яркий.
10: Есть, но она делала операции в те времена, не повезло человеку, понимаете, когда вот. Еще это направление было не слишком развито. И что-то там врач напортачил. И сделал вполне приличной девушке что-то.
12: Марилин Монро в свое время делала операцию. Марилин Монро. Ее же лицо сделали.
10: Ну, ее лицо подогнали сделали,
12: под
10: да,
12: стандарты. Какое нее... красивое. До сих пор красивая женщина мира.
10: Ну, вот тут мне пишут, что я великолепна. Вот хорошая.
14: Смотрите.
12: Одни поклонники ваши сегодня.
14: Позвольте мне, пожалуйста, вот чуть-чуть, да? Огромное количество неуверенных в себе людей, которые тянутся за трендами, за навязанными стереотипами. Их огромное количество, их большинство. Потому что большинство неуверенных в себе людей стараются что-то изменить в себя, в себе. И только уверенный в себе человек принимает себя таким, какой он есть. И старается,
12: ну, по вашему мнению, не
14: старается с этим
12: собой
14: работать
12: заниматься.
14: Через физиологию, зарядку, питание, здоровый образ жизни. И он приводит. И тогда человек, он однозначно
10: мы
14: будет выглядеть моложе.
10: Мы сейчас говорим не про человека, давайте, а про женщину.
14: Моложе все-таки своих лет. И женщины в том числе.
10: Да
14: я
10: не
14: знаю,
10: может.
14: Я
10: не
14: знаю огромное количество женщин, которые моложе,
10: Дмитрий,
14: чем
10: Дмитрий,
14: свои
10: вы,
14: лет.
10: Вы знаете, как говорите. Женщину делает неуверенность, когда у нее, допустим, нулевой размер груди или там первый.
14: Так это же ее внутренний...
10: Это... Когда она поставила себе тройку, и она стала уверенной, она идет, и это самое. Вот здесь не
14: так
10: надо
14: это
10: путать.
14: Это ее внутренний
10: да.
14: затык.
10: А
14: она
10: я очень
14: чего-то
10: еще знаю,
14: решила.
12: Это физиология.
10: Дмитрий, дайте сказать.
14: Да. Нет, она же, ну, она
10: нет,
14: же меня перебьет.
10: Вы
14: не
10: сейчас
14: будьте в роли
10: топите.
14: Мальчика, она первая да. начала.
10: Не, ну... Вы сейчас просто топите про это. Я просто знаю... кучу женщин, в том числе есть и мужчины, у которых там есть некие
14: неуверенных
10: физические...
14: Неуверенных в себе, да, неполноценных, причем... которых триггерят их размеры, которых триггерят...
10: Триггерят.
14: Если ей от рождения
10: и когда
14: это дано,
10: есть возможность.
14: Она родит, у нее будет больше. Еще что-то.
10: Да не будет больше.
14: Будет? Как не,
12: не будет?
14: Будет?
12: Не будет.
10: Вы просто
12: ну, генетика.
10: Вам три человека
12: ну, что
10: говорят,
12: знаете?
10: Что не,
12: не будет.
10: Будет. А вы
12: я же знаете
10: о женском
12: организме.
10: Вы сколько раз были женаты?
14: Два.
10: Ну, у вас всего две женщины, по двум женщинам думать,
14: что вы... Ну,
10: я знаю
14: кучу других женщин, которые тоже рожали.
10: И как у них сиси отрастают да, после родов,
14: да,
10: да,
14: да,
10: я
14: еще
10: вас умоляю.
14: Поэтому принимайте себя такими, какие вы есть.
10: Боже мой.
12: Нет, нет. А если человек лопоухий?
10: Это я.
12: Вот лопоухи.
14: Лена Борщова,
12: себя
14: СКВН. Лена Борщова, СКВН. Вот такая
12: да
14: лопоухая.
12: Да она мучилась.
14: Прекрасно. Ничего она не мучилась.
12: Мучилась.
14: Прекрасно
12: вы
14: вышла
12: автобиографию
14: замуж.
12: Прочитайте.
14: Прекрасные дети, прекрасный
12: муж. А я прочитала.
14: Муж.
12: Я прочитала ее автобиографию.
14: Но она, слава богу, ничего с этим
12: послушайте,
14: не сделала. Слава
12: сделала,
14: богу.
12: Она
14: это
12: бы
14: ее
12: сделала.
14: Особенность.
12: Не было денег.
14: Вот, и слава богу.
12: Не было денег.
14: А сейчас она самодостаточная, абсолютно уверенная в себе
12: прочитайте
14: женщина.
12: Прочитайте ее автобиографию, через что она прошла.
14: Так это ее затыки.
10: Какие затыки, когда ее хейтили все
14: ну,
10: там?
14: Ну так
10: хейтили.
14: Это ее затыки, и что?
12: Нет, это не затыки.
14: Ну а что это?
12: То есть если у вас, у ребенка будут вот такие лопухи, вы, по сути, не будете делать пластику.
14: Конечно же, ни в коем случае.
12: Все будут смеяться
10: а
12: над вашим ребенком.
10: А если она будет переживать?
14: Нет, я буду бить тех, кто будет смеяться. Но ребенка
12: всех,
14: я, уродовать
12: всех,
14: ребенка
12: всех
14: я
12: будете,
14: не стану.
12: Почему уродовать? Бить?
14: Ну, это потому что ей дано да. это по праву рождения.
10: Ну, ей 18 лет стойте. Исполнится, она пойдет себе.
14: А вот это ее дело. Подождите. Если я не смогу к 18 годам ее воспитать нормальным, самодостаточным человеком, то... Ну, почему? У меня
12: Дмитрий,
14: уже 5 дочерей.
12: Операции после 18 делают.
10: Наталья, Дмитрий, тихо. Перед вами сидит человек, у которого... Давайте не ходить далеко. У которого... Который лопоухи, это я. Вот.
14: Я ни разу на это
10: подождите.
14: Не обратил внимания.
10: Так я сижу закрытая.
14: Так
10: наушниках.
14: Я даже не увидел, почему
10: стойте.
14: Я же вас видел.
10: А, так подождите, все детство было ужасно, потому что меня дразнили. И не только детство, и старшие. Моя мечта была сделать операцию. Мои родители были против. Да у меня была куча комплексов, поэтому эта операция помогла бы мне.
12: Быть уверенной.
10: Ага, побила
14: так
10: я вас.
14: Это же ваши комплексы.
12: Она делается буквально там 30 минут.
14: Это же ваши комплексы.
10: Мир подростков жесток, понимаете? И нужно было сделать эти, пришить эти уши.
14: Не надо,
10: и все
14: абсолютно
10: было,
14: не
12: было
14: надо.
12: Было хорошо.
10: Так, смотрите, а кривые зубы, например, это что? Кто это пишет про кривые зубы? Евгений. Так, ладно, пока Евгения тут доберусь. Так, Наталья Владимировна, спасайте ситуэйшн. Ситуасьон. Здравствуйте. Зачем гнаться за цифрами, если можно гнаться за впечатлениями? Возраст, опять же, это только цифры в паспорте. Молодость, состояние души.
14: Вот. Молодец.
10: Лучше вложить силы не в борьбу с морщинами, а в то, что заставляет глаза гореть. Путешествия, хобби, разговоры. Господи, да вам
14: мужчина,
10: нужно
14: женщина?
10: Деньги не
14: мне
10: тратить,
14: просто интересно,
10: Дмитрий.
14: Мужчина или женщина?
10: Можно выглядеть на свои годы и при этом излучать такую энергию, что окружающие подумают, ого,
14: ай
10: этому
14: да
10: человеку точка...
14: Ай да ум. Кто, мужчина или женщина, мне просто интересно?
10: Женщина.
14: О, умничка. богиня, просто богиня.
10: Ага, ага. Зацепин отметил 100 лет, пишет нам Марина. 40 лет минут гимнастики по утрам, труд, правильное питание. Но мы не мужчина, и мы не Зацепин, мы не знаем всех тонкостей, да, насколько Александр наш гений и великий Зацепин. Может, он там какую-то китайские, да, какие-то эти капли.
12: Ну, мы не против физического, физической активности, пожалуйста, делайте.
10: Прекрасно. Так, Евгений, почему-то не открывается ваше сообщение, вот, но ну ладно. Так, друзья, нам пора заканчивать. Итак, мы что все-таки, на чем останавливаемся?
12: Желаем женщинам выглядеть как можно лучше, моложе своего паспортного возраста и никого не слушать, и любоваться только своим отражением.
14: Супер!
10: Так, что скажете, Дмитрий?
14: Присоединяюсь полностью к вышесказанным словам, без всякого вмешательства.
12: А я нет, поправочка. С вмешательством. Врачи, следите за своим здоровьем, не только эстетическим здоровьем, но а также делайте чекапы, меряйте артериальное давление банально, сдавайте общий анализ крови, хотя бы смотрите, делайте флюорографию планово, потому что это продляет жизнь. Я как доктор вам говорю.
11: Юль, я вам как дизайнер и стилист, ну и просто как женщина всем желаю, прежде чем выходить из дома, влюбитесь в свое отражение, в свое лицо, в свои глаза, в свои волосы, в свою одежду, в которой вы будете. Неважно, стильно это, в тренде, не в тренде, но если вы будете любить себя, вас полюбит весь мир.
14: Прекрасные
10: сейчас,
14: слова.
10: Сейчас, подождите, сообщение, которое я не успела, а я люблю, чтобы все было прочитано. Тренды – это боль. А на днях гуляли с семьей по Красной, наблюдали картину. Толпа девочек, все как одна, на одно лицо, общий образ. Нет, девчонки там еще не тронуты, да, косметологией или чем. Это просто образ. У всех длинные волосы, да, у всех примерно одинаковый макияж. И наоборот, мне нравится, что практическое отсутствие косметики. Прекрасная молодежь у нас, это замечательно. Так, так, так, так, так, Евгений прислал свою фотографию. Красавчик такой, 47.
12: Сейчас посмотрим.
10: Юль.
11: Он же женат.
10: Нет, это другой, это Владимир женат. А здесь другой, сейчас покажу. Да. У меня, да, есть доступ. Так, кому отдаем приз? Олесь, помоги. Так, кому мы отдаем приз?
14: Вот вначале было крутое сообщение.
12: Красавчику, если красивая фотография, давайте его.
10: Да что это мужику, который хорошо выглядит, 47, у меня рука не
14: поднимется. Да, зачем ему косметология, красавчику?
12: Может, у него много родинок. Надо его спасать.
14: Посмотрите.
10: А, он... да, кстати, он на берегу моря.
14: Он с голым торсом, нет?
10: Возможно, он не намазался SPF-кремом.
12: Пару папиллом у него будет.
10: Так, ну что, Евгению, давайте отдадим Евгению. Да, Евгений, ваш приз. Сертификат
12: клиникологика. Заработал телом.
10: Спасибо всем огромное. Всем добра, только хороших новостей, прекрасного здоровья и всем выглядеть на 10 лет моложе своего паспортного возраста. Пока.
1: День дорог для того, кто умеет жить. Сейчас самое время. Бестселлер на первом радио.

0: В эфире «Факты» от службы новостей Кубани, а главные события к этому часу. Сочинец прятал оружие и боеприпасы в дупле. Объединенная пресс-служба судов края сообщает, что с января 2021 года по сентябрь 2024 года мужчина незаконно хранил огнестрел для сбыта. Самозарядный карабин Симонова и патроны к нему он продал за 80 тысяч рублей. Еще 60 тысяч фигурант выручил за автомат Калашникова. Также он попытался продать охотничью двустволку ИШ. Преступление выявили и предотвратили сотрудники регионального управления ФСБ. На суде фигурант заявил, что оружие принадлежало его знакомому. После его смерти мужчина присвоил арсенал и попытался заработать денег. В ближайшие 6 лет злоумышленник проведет в исправительной колонии общего режима. Также у него конфисковали 140 тысяч рублей. Сборы денег на нужды школы в России хотят сделать официальными. С инициативой выступили в Госдуме. Депутаты отмечают, сейчас родители просят скидываться на ремонт классных комнат или закупку оборудования в неформальном порядке. Для этого используются родительские чаты, наличные или переводы на личные карты представителей родительских комитетов. Никакой прозрачности в такой схеме и речи быть не может. Поправки должны это исправить. Если их утвердят, у школ появятся отдельные бюджетные спецсчета, куда родителям нужно будет переводить деньги. Строго в добровольном порядке. А сборы внутри родительских комитетов законодательство запретят, чтобы у взрослых не возникало соблазна самостоятельно и без надзора школы покупать канцелярию или учебные пособия для детей. Более 40 миллиардов рублей вложили в реконструкцию гостиницы «Приморская» и строительство санатория «Кристалл» в Сочи. Финансирование предоставил инвестор в рамках соглашений, подписанных администрацией края на Петербургском международном экономическом форуме. Сегодня здравницы в Сочи с рабочим визитом посетил губернатор Кубани. Глава региона отметил, санаторий «Кристалл» – первая за 25 лет новая здравница на курорте. Проект стал возможен в том числе благодаря краевой льготе по налогу на имущество. Губернатор подчеркнул, власти Кубани заинтересованы в таких объектах, которые делают курорты привлекательными круглый год. Станицы Новопокровской начали благоустраивать левый берег реки Ея. Первый этап реконструкции завершат в ноябре, сообщил вице-губернатор Евгений Пергун. Общественную территорию площадью более гектара приводят в порядок по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Реализация инициативы курирует краевое министерство ТЭК и ЖКХ. По плану на берегу оборудуют пешеходные дорожки, новое освещение, построят открытую сцену и два пирса. Две трети россиянок хотят, чтобы их парни и мужья помогали планировать отпуск. При этом больше 60% мужчин до сих пор думали, что именно этим они и занимаются. Каким выводом пришли отечественные социологи? Опрос показал, что российские женщины в корне не согласны с мнением мужчин. 65% дам уверены, что основная организационная нагрузка лежит на них. Тем не менее, несмотря на разногласия, российские семьи почти никогда не ссорятся из-за планов на отпуск. С таким сталкивалось меньше 10% пар. На этом все, коротко о пробках.
1: Спонсор программы «Факты» на Первом радио – минеральная вода «Отрадненская», ООО «Аметист».
2: В заповедных местах Отрадненского района среди лесов и гор добывается минеральная Отрадненская вода. Она утолит жажду, наполнит энергией и вдохновит на свершение. Минеральная вода Отрадненская. Вкус самой природы. Спрашивайте в магазинах вашего города.
0: Не разогнаться в Армавире на розы Люксембург Ефремова, в Новороссийске Цедрика, также сложно с проездом по Судостальской, в Анапе Крестьянская, в Сочи Северная, Юных Ленинцев, в Геленджике Кирова, в Краснодаре сложно сейчас на Зиповской от экспоцентра до Ростовского шоссе, постоим на Восточно-Кругляковской в районе 40-летия Победы. Далее поговорим о погоде на завтра. В будущие сутки в крае облачно с прояснениями. В южной половине края возможен кратковременный дождь, ветер переменных направлений. На термометрах днем до 22 градусов тепла, ночью около 10 градусов со знаком плюс. В Краснодаре осадки не ожидаются. Ночью на термометрах около 10 тепла и днем 20-22 выше 0. На этом все. Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете Первое радио Кубани. Первое радио Кубани.

0: Реклама на Первом радио.
1: Дарим топливо на АЗС ПНБ. Более 5000 литров топлива и тысячи подарков ждут вас. Все просто. Купи топливо и товаров на 2000 рублей и обменяй чек на свой счастливый купон у оператора. Больше чеков – выше шанс выиграть ценный подарок.
2: Акции действуют с 10 апреля по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, месте и правилах ее проведения уточняйте на сайте polta-nef.ru и у сотрудников АЗС ПНБ.
3: Потеря волос – не приговор. В клинике «В надежных руках» мы поможем вернуть густые волосы быстро и без стресса. Специальное предложение до конца месяца. Пересадка за 125 тысяч рублей. Ваша уверенность в надежных руках. Звоните 8 928 273 03 33.
4: Акция проводится с 1 по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Как увеличить прибыль и повысить потенциал предприятия без дополнительных затрат? Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Он помогает участникам внедрять современные подходы, оптимизировать процессы и повышать квалификацию сотрудников. Порядка 400 компаний Краснодарского края уже активно используют бережливые технологии в своей работе. Совместный результат – экономический эффект в размере 147,5 миллиардов рублей. Станьте лидером в своей отрасли. Присоединяйтесь к федеральному проекту «Производительность труда».
6: Подробнее на сайте производительность.рф при поддержке Министерства экономики Краснодарского края.
7: Министерство природных ресурсов Краснодарского края напоминает, более 90% лесных пожаров случаются из-за неосторожного обращения людей с огнем. В ряде случаев природные пожары становятся следствием умышленного поджога, техногенной аварии или катастрофы. Если вы обнаружили лесной пожар или возгорание, прилегающее к лесу, немедленно звоните 8 800 194 00. Прямая линия лесной охраны. 8 861 229 15 38. Диспетчерская служба Краевого лесопожарного центра.
8: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 254 03 34 и 254 00 54.
9: Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: генеральный спонсор проекта АО «Санаторий Лаба».
1: Сердечно-сосудистые заболевания лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Кавер-проект «Все та же песня» на

0: В эфире «Факты» от службы новостей Кубани, а главные события к этому часу. Сочинец прятал оружие и боеприпасы в дупле. Объединенная пресс-служба судов края сообщает, что с января 2021 года по сентябрь 2024 года мужчина незаконно хранил огнестрел для сбыта. Самозарядный карабин Симонова и патроны к нему он продал за 80 тысяч рублей. Еще 60 тысяч фигурант выручил за автомат Калашникова. Также он попытался продать охотничью двустволку ИШ. Преступление выявили и предотвратили сотрудники регионального управления ФСБ. На суде фигурант заявил, что оружие принадлежало его знакомому. После его смерти мужчина присвоил арсенал и пытался заработать денег. В ближайшие 6 лет злоумышленник проведет в исправительной колонии общего режима. Также у него конфисковали 140 тысяч рублей. Сборы денег на нужды школы в России хотят сделать официальными. С инициативой выступили в Госдуме. Депутаты отмечают, сейчас родителей просят скидываться на ремонт классных комнат или закупку оборудования в неформальном порядке. Для этого используются родительские чаты, наличные или переводы на личные карты представителей родительских комитетов. Никакой прозрачности в такой схеме и речи быть не может. Поправки должны это исправить. Если их утвердят, у школ появятся отдельные бюджетные спецсчета, куда родителям нужно будет переводить деньги строго в добровольном порядке. А сборы внутри родительских комитетов законодательство запретят, чтобы у взрослых не возникало соблазна самостоятельно и без надзора школы покупать канцелярию или учебные пособия для детей. Более 40 миллиардов рублей вложили в реконструкцию гостиницы «Приморская» и строительство санатория «Кристалл» в Сочи. Финансирование предоставил инвестор в рамках соглашений, подписанных администрацией края на Петербургском международном экономическом форуме. Сегодня здравницы в Сочи с рабочим визитом посетил губернатор Кубани. Глава региона отметил, санаторий «Кристалл» – первая за 25 лет новая здравница на курорте. Проект стал возможен в том числе благодаря краевой льготе по налогу на имущество. Губернатор подчеркнул, власти Кубани заинтересованы в таких объектах, которые делают курорты привлекательными круглый год. Станицы Новопокровской начали благоустраивать левый берег реки Ея. Первый этап реконструкции завершат в ноябре, сообщил вице-губернатор Евгений Пергун. Общественную территорию площадью более гектара приводят в порядок по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Реализация инициативы курирует краевое министерство ТЭК и ЖКХ. По плану на берегу оборудуют пешеходные дорожки, новое освещение, построят открытую сцену и два пирса. Две трети россиянок хотят, чтобы их парни и мужья помогали планировать отпуск. При этом больше 60% мужчин до сих пор думали, что именно этим они и занимаются. Каким выводом пришли отечественные социологи? Опрос показал, что российские женщины в корне не согласны с мнением мужчин. 65% дам уверены, что основная организационная нагрузка лежит на них. Тем не менее, несмотря на разногласия, российские семьи почти никогда не ссорятся из-за планов на отпуск. С таким сталкивалось меньше 10% пар. На этом все, коротко о пробках.
1: Быть в курсе просто. Без лишних слов и пустых домыслов. Программа «Факты» от службы новостей Кубани. По будням с 7 утра до 9 вечера. Только факты и ничего лишнего. Генеральный спонсор программы «Факты» на Первом радио – клиника эстетической медицины и косметологии ООО «Родинка».
2: Акция в клинике «Родинка». С 1 по 11 мая 2026 года минус 20% на удаление всех новообразований. Диагностика бесплатна. Удаление родинок от 1000 рублей. Подробности по телефону 8 800 201 88 27. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Не разогнаться в Армавире на Розы Люксембург и Ефремова, в Новороссийский Цедрика, также сложно с проездом по Судостальской, в Анапе Крестьянская, в Сочи Северная, Юных Ленинцев, в Геленджике Кирова, в Краснодаре сложно сейчас на Зиповской от экспоцентра до Ростовского шоссе, постоим на Восточно-Кругляковской в районе 40-летия Победы. Далее поговорим о погоде на завтра.
1: Капризы погоды представляет база отдыха в станице Отрадная «Термопарк».
0: В будущие сутки в крае облачно с прояснениями. В южной половине края возможен кратковременный дождь, ветер переменных направлений. На термометрах днем до 22 градусов тепла, ночью около 10 градусов со знаком плюс. В Краснодаре осадки не ожидаются. Ночью на термометрах около 10 тепла и днем 20-22 выше 0. На этом все. Оставайтесь с нами.
3: Весна. Время перемен и обновлений. Оставь городскую суету. Вдохни. Здесь мысли улетают к звездам, а тело чувствует тепло источников. Внутри только тишина. Термальные источники в станице Отрадной. Уютные домики, баня, хамам, кафе и беседки у озера. Свежий воздух, чистая вода и полная перезагрузка. Термопарк. Номер для бронирования 8 928 246 40 80.
1: Реклама на Первом радио.
4: В экстренной ситуации важна каждая минута. Скорая медицинская помощь клиники в надежных руках – это опытные специалисты, новейшее оборудование и максимальный комфорт 24/7. Доверьтесь профессионалам. Ваше здоровье в надежных руках. Звоните плюс 7-938-428-03-33. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Краснодарский край проводит целевой набор операторов БПЛА «Войска беспилотных систем». Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
6: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
7: Телефон нашей рекламной службы 254 03 34 и 254 00 54.
8: Слушайте первое радио Кубани. В Сочи на частоте 105.7.

0: Реклама на Первом радио. Краевое министерство труда и соцразвития информирует о праве на господдержку по социальному контракту. Воспользоваться им могут малоимущие жители Кубани. Заключить соцконтракт можно по направлениям. Поиск работы – 19 817 рублей единовременно. В случае трудоустройства – 19 817 рублей в течение 3 месяцев. Открытие ИП – до 350 тысяч рублей. Ведение личного подсобного хозяйства – до 200 тысяч рублей. Преодоление трудной жизненной ситуации. Не более 118 902 рублей. Оформить соцконтракт можно через портал госуслуги, в Управлении соцзащиты населения по месту жительства или МФЦ. Региональный проект «Многодетная семья» национального проекта «Семья». Прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги. Подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку. Министерство природных ресурсов Краснодарского края напоминает. Причиной пожаров, как бытовых, так и природных, зачастую становится неосторожное обращение с огнем в пожароопасный период. Административным кодексом Российской Федерации предусмотрен ряд наказаний с выплатой штрафов гражданами, должностными или юридическими лицами от 15 тысяч до 2 миллионов рублей. Если произошедший пожар причинил значительный ущерб лесным насаждениям, собственной либо повлек гибель людей, наказание может стать уголовным. Если вы обнаружили лесной пожар или возгорание, прилегающее к лесу, немедленно звоните 8 800 194 00. Прямая линия лесной охраны 8 861 229 15 38. Диспетчерская служба Краевого лесопожарного центра.
1: Все услуги и товары имеют сертификаты и лицензии.
2: Вот еще случай был.
3: Однажды, когда дело шло уже к ее полувековому юбилею, она такая: «Отдай-ка я себе имя сменю». Хотя имя у нее красивое. Одно из самых популярных для новорожденных дочерей россиян. Но в том-то и дело, что слишком популярное. «Хожу я, — говорит, — по улицам и постоянно слышу: Ева, Ева, а зовут-то не меня, оказывается, а девочку какую-то». И вот решила она примерить на себя другое имя. Даже подписывать автографы стала как Евлампия. Уж очень весомо звучит. А потом, как представила на афишах, Евлампия Польна. Ну и передумала. Так оно и было. Но это не точно.

0: пытаясь ладонями слов не бить.
1: Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: Бестселлер на Первом радио. Генеральный спонсор АО «Завод минеральных вод Горячий Ключевской».
1: Мы говорим «Горячий ключ», представляем бутылку с минеральной водой. Завод-основатель розлива минеральной воды «Горячий Ключевской» — это всегда зеленая бутылка и оригинальный логотип с оленем. Легко запомнить, еще важнее знать. Ведь только настоящее может быть действительно полезным. Завод минеральных вод «Горячий Ключевской».
0: Бестселлер на Первом радио.

0: эфире «Факты» от службы новостей Кубани о главных событиях к этому часу. На Кубани будут судить серийного похитителя навигаторов. Пресс-служба регионального управления МВД сообщает, что приезжий из Ставропольского края вместе с тремя сообщниками воровал трактора и комбайны. Кроме навигаторов, они похищали другие запчасти и оборудование для дальнейшей перепродажи. Общая сумма ущерба превысила 14 миллионов рублей. Организатору группировки грозит до 10 лет лишения свободы. Минпромторг России поддержал введение 22% НДС на зарубежные интернет-заказы. Сейчас такой товар не облагается налогом, если стоит менее 200 евро. В противном случае ставка НДС составляет всего 15%. Из-за этого импортные товары подчас обходятся покупателям дешевле отечественных. Поправки это исправят. Новый налог будут вводить поэтапно. С 1 января обязательный НДС на онлайн-импорт составит 7%, а к 2029 году догонит общую для России ставку в 22%. В станице Новолокинска Белоглинского района отремонтировали школьную спортплощадку. Работы провели в рамках краевой программы развития физической культуры и спорта. На эти цели из бюджета региона выделили больше 13 миллионов рублей. Начать реконструкцию поручил губернатор. Привести зону в порядок главу региона во время личной встречи попросили местные жители. Депутаты ЗСК на внеочередной сессии поддержали 31 федеральный законопроект. Об этом сообщил глава краевого парламента Юрий Бурлачко. По его словам, среди одобренных инициатив, в том числе и поправки о беспилотных автомобильных перевозках, о государственном финансировании мультипликации и о сохранении объектов культурного значения. На Кубани уже ведется серьезная работа по защите архитектурных памятников, подчеркнул Бурлачко. Предложение по совершенствованию федеральной нормативной базы созвучно с позицией депутатов кубанского парламента, отметил спикер. Завтра ФК «Краснодар» встретится с московским «Динамо» в ответном матче финала Кубка России. Игра пройдет на домашней арене «Быков». Поединок команд начнется в 20:30. Напомню, первую игру финала пути РПЛ «Черно-зеленые» сыграли против «Динамо» на выезде. Матч закончился со счетом 0-0. Судьба дуэли решится в завтрашнем матче. Если «Быки» и в этот раз сыграют с москвичами в ничью, будет назначена серия пенальти. Победитель матча встретится с финалистом пары «Спартак-ЦСКА» и будет бороться за национальный кубок. На этом все. Коротко поговорим о погоде на завтра.
1: Генеральный спонсор программы «Факты» на Первом радио – клиника эстетической медицины и косметологии ООО «Родинка».
2: Акция в клинике «Родинка». С 1 по 11 мая 2026 года минус 20% на удаление всех новообразований. Диагностика бесплатна. Удаление родинок от 1000 рублей. Подробности по телефону 8 800 201 88 27. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: В будущие сутки в крае облачно с прояснениями. В южной половине края возможен кратковременный дождь, ветер переменных направлений. На термометрах днем до 22 градусов тепла, ночью около 10 градусов со знаком плюс. В Краснодаре осадки не ожидаются. Ночью на термометрах около 10 тепла и днем 20-22 выше 0. На этом все. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете Первое радио Кубани. Первое радио Кубани.

0: Реклама на Первом радио.
1: Министерство культуры Краснодарского края сообщает. Вам от 14 до 22 лет? Вы молоды и хотите ближе познакомиться с миром искусства и творчества? Тогда президентский федеральный проект «Пушкинская карта» – это то, что вам нужно. Музеи, театры, галереи, кино – все это доступно для вас. Подробнее на портале pushka.rf. С 2025 года «Пушкинская карта» – часть нацпроекта «Семья». Будьте в культуре. Будьте с культурой.
0: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 254-03-34 и 254-00-54. Здравый смысл. Здравый смысл.
2: Здравствуйте, я Наталья Иважинская. Это программа «Здравый смысл». Самые простые и действенные советы, которые помогут вам чувствовать себя и выглядеть гораздо лучше. Сегодня топ продуктов, в которых на самом деле клетчатки меньше, чем кажется.
0: Спросите доктора.
2: Клетчатка – важная часть здорового питания. Она помогает пищеварению, снижает уровень плохого холестерина и защищает сердце. Кто-то выбирает добавки с клетчаткой, а кто-то предпочитает есть продукты, богатые этим компонентом. Важно помнить, что не все продукты, которые кажутся полезными, действительно содержат много клетчатки.
0: Есть или не есть?
2: Сегодня список продуктов, которые меня удивили. Капуста. Не все овощи одинаково полезны. В капусте клетчатки меньше, чем в других крестоцветных овощах. Содержит около 2 граммов на 100 граммов вареного продукта. Да что же за разочарование года? Я же эту капусту и в борщ, и в котлеты, и в салат, и везде. Хотя капуста и не лидер по содержанию клетчатки, она богата другими полезными веществами, такими как олиевая кислота, витамины С и К. Есть ли альтернатива? Если для вас важно получать достаточно клетчатки, замените белокочанную на брюссельскую 6 граммов клетчатки или брокколи 5 граммов клетчатки, напомню, на 100 грамм вареного продукта. А разницу в цене мне кто оплатит? Пушкин? Так, следующий продукт – огурцы. Это один из овощей с самым низким содержанием клетчатки. 1,5 грамма на 1 средний огурец. Однако огурец – это витамины, например, С, В, минералы, калий, магний, марганец, медь, цинк, а также антиоксиданты. Не вычеркиваем.
0: Скажите, пожалуйста.
2: Далее следуют помидоры. Содержится 1,5 грамма клетчатки на 1 средний плод. Однако они богаты калием, витаминами А, С и К. Есть ли альтернатива? Вместе с помидорами включите в свой рацион брокколи, кабачки или болгарский перец. Морковь. Содержит все те же 1,5 грамма клетчатки на 100 граммов продукта. Однако это не делает ее менее полезной. Она содержит витамины группы А, В, С, Е, К. Бета-каротин и минералы – калий, фосфор, железо, медь, магний, кальций, марганец, цинк. Кто меня удивил, вернее что, так это шпинат. Содержит 1 грамм клетчатки на 500 граммов свежего продукта. Зато в нем витамины А, С, Е, К, а также такие полезные витамины группы В. Минералы – железо, кальций, магний, калий, марганец, антиоксиданты и фолиевая кислота. Удивлены? Я лично очень. Но любить капусту, огурцы, помидоры меньше не стану. И вам не советую. Слушайте «Здравый смысл». До встречи.
0: «Здравый смысл». Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: эфире «Факты» от службы новостей Кубани о главных событиях к этому часу. На Кубани будут судить серийного похитителя навигаторов. Пресс-служба регионального управления МВД сообщает, что приезжий из Ставропольского края вместе с тремя сообщниками воровал трактора и комбайны. Кроме навигаторов, они похищали другие запчасти и оборудование для дальнейшей перепродажи. Общая сумма ущерба превысила 14 миллионов рублей. Организатору группировки грозит до 10 лет лишения свободы. Минпромторг России поддержал введение 22% НДС на зарубежные интернет-заказы. Сейчас такой товар не облагается налогом, если стоит менее 200 евро. В противном случае ставка НДС составляет всего 15%. Из-за этого импортные товары подчас обходятся покупателям дешевле отечественных. Поправки это исправят. Новый налог будут вводить поэтапно. С 1 января обязательный НДС на онлайн-импорт составит 7%, а к 2029 году догонит общую для России ставку в 22%. В станице Новолокинска Белоглинского района отремонтировали школьную спортплощадку. Работы провели в рамках краевой программы развития физической культуры и спорта. На эти цели из бюджета региона выделили больше 13 миллионов рублей. Начать реконструкцию поручил губернатор. Привести зону в порядок главу региона во время личной встречи попросили местные жители. Депутаты ЗСК на внеочередной сессии поддержали 31 федеральный законопроект. Об этом сообщил глава краевого парламента Юрий Бурлачко. По его словам, среди одобренных инициатив, в том числе и поправки о беспилотных автомобильных перевозках, о государственном финансировании мультипликации и о сохранении объектов культурного значения. На Кубани уже ведется серьезная работа по защите архитектурных памятников, подчеркнул Бурлачко. Предложение по совершенствованию федеральной нормативной базы созвучно с позицией депутатов кубанского парламента, отметил спикер. Завтра ФК «Краснодар» встретится с московским «Динамо» в ответном матче финала Кубка России. Игра пройдет на домашней арене «Быков». Поединок команд начнется в 20:30. Напомню, первую игру финала пути РПЛ «Черно-зеленые» сыграли против «Динамо» на выезде. Матч закончился со счетом 0-0. Судьба дуэли решится в завтрашнем матче. Если «Быки» и в этот раз сыграют с москвичами в ничью, будет назначена серия пенальти. Победитель матча встретится с финалистом пары «Спартак-ЦСКА» и будет бороться за национальный кубок. На этом все. Коротко поговорим о погоде на завтра.
1: Где объективность – стандарт, а точность – правило. Говорим просто о главном. Программа «Факты» от службы новостей Кубани. По будням с 7 утра до 9 вечера. Только факты и ничего лишнего. За окном. Капризы погоды на Первом радио. Генеральный спонсор автосалон «Леон Авто». ОДМ «Автосевер».
0: В будущие сутки в крае облачно с прояснениями. В южной половине края возможен кратковременный дождь, ветер переменных направлений. На термометрах днем до 22 градусов тепла, ночью около 10 градусов со знаком «плюс». В Краснодаре осадки не ожидаются. Ночью на термометрах около 10 тепла и днем 20-22 выше 0. На этом все. Оставайтесь с нами.
1: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты громче рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв «Леон Авто» на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. +7 861 202 53 80. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 04.03.2026. Реклама на Первом радио.
2: Авария на дороге – стресс для каждого водителя. Данные о ДТП мгновенно попадают в руки к автоюристам, которые пользуются растерянностью водителя и выкупают дела за небольшие суммы. А со страховых компаний взыскивают в несколько раз больше, включая штрафные санкции, которые водитель не получает. Администрация Краснодарского края предупреждает. Налог со штрафных санкций – 13%. Платить приходится владельцу автомобиля из собственного кармана. Не подвергайте себя риску. Обращайтесь напрямую в страховую компанию. Помните, в случае несогласия с суммой выплаты, ваши интересы со стороны государства бесплатно будет защищать финансовый уполномоченный. Подробности на сайте finombudsman.ru.
1: Телефон нашей рекламной службы 254-03-34 и 254-00-54. Фронтовые сводки. Дорога к миру.
3: 6 мая 1945 года. Войска 2-го Белорусского фронта освободили остров Рюген. Немцы предприняли несколько безуспешных контратак в попытке отбросить наши десантные части в пролив. Тем временем советские автоматчики проникли в тыл противника. Вражеский гарнизон сложил оружие. В ходе боев взято в плен более 4500 немецких солдат и офицеров. Захвачено 24 самолета и 215 орудий.
4: Соединение 1-го Белорусского фронта продолжает наступление западнее и северо-западнее Бранденбурга. Бойцы Красной Армии оперативно ликвидируют очаги сопротивления. На ряде участков наши войска вышли к реке Эльба. За сутки пленено свыше 17 тысяч гитлеровцев. Уничтожено 119 самолетов и 235 орудий.
3: Бойцы 4-го Украинского фронта в ходе наступления освободили несколько городов. Красноармейцы, пробираясь по склонам гор, наносят противнику непрерывные удары и вынуждает его оставлять одну позицию за другой. Взяты города Бениш и Штенберг.
4: Войска 2-го Украинского фронта после упорных боев овладели городом Коетин, важным железнодорожным узлом.
3: Авиация Балтийского флота потопила немецкий линкор «Шлезиен» и 5 транспортов. Враг отступает по всем направлениям, неся колоссальные потери. Победа Красной Армии неотвратима.
1: Фронтовые сводки. Дорога к миру. Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: Реклама на Первом радио.
1: Краевое министерство труда и соцразвития информирует о мерах поддержки многодетных семей. С этого года кубанские семьи смогут получить мат-капитал на третьего и каждого последующего ребенка, рожденного после 1 января 2026 года. В 2026 году сумма проиндексирована. Ее размер составляет 167 135 рублей. Ранее право на эту меру поддержки возникало только один раз. Направить средства семейного капитала можно на улучшение жилищных условий, газификацию жилья, оплату образования или комплексную реабилитацию детей. Перечень документов можно узнать в МФЦ, в Управлении соцзащиты по месту жительства, на сайте министерства szn.krasnodar.ru или по телефону горячей линии 8 800 550 0055. Региональный проект «Многодетная семья» национального проекта «Семья». Рекомендации для жителей и гостей Краснодарского края, ставших свидетелями полета или поражения беспилотников системой ПВО. При обнаружении БПЛА или иной воздушной цели необходимо набрать с мобильного телефона номер 112, сообщить направление полета и ориентиры. Можно снять движение объекта для предоставления видео исключительно правоохранительным органам или спецслужбам. Не выкладывать фото и видео воздушных целей и работы систем ПВО в мессенджеры, соцсети, особенно с привязкой к местности. К привязке относятся характерные ориентиры – горы, реки, леса, жилые дома, здания, мосты. Публикация подобных кадров может вскрыть позиции вооруженных сил Российской Федерации, привести к повторным атакам противника, повлечь угрозу жизни и здоровью, а также уголовную ответственность.
2: Все услуги и товары имеют сертификаты и лицензии.
3: Цитаты на века на Первом радио.
4: Лишь в духах, цветах и конфетах раскрывается женщина. Все остальное – мишура. Это фраза из книги «Племянник гипнотизера», автор которой Евгений Дубровин, советский прозаик, сатирик, в течение 10 лет бывший главным редактором журнала «Крокодил».
3: Цитаты на века.
4: Вечером скиф позвал для консультации курсового Дон Жуана Алика Циавиля. Алик был в высшей степени приглаженный, прилизанный и наутюженный человек. Все у него было на месте. Каждый волосок, каждая складочка, не говоря уже о таких вещах, как нос, рот и уши. Курсовой Дон Жуан делал очень мало движений, словно боялся, что какая-нибудь часть может отлететь от него. Одна рука и часть головы у бывшего директора были забинтованы после столкновения с тетей Дусей. Алик вообще бывал довольно часто забинтован, так как его довольно часто били. «Алик», — сказал скиф несколько смущенно, — «тут такое дело, требуется консультация. Надо, чтобы муж, встретив одного человека, подумал, что он возвращается от его жены. У тебя опыт большой, дай совет».
5: «Где этот человек?» – спросил Циавиль, не поворачивая головы.
4: «Допустим, я».
5: «Допустим или точно?»
4: «Ну, точно».
5: Скиф смущенно потупил взгляд. Так непривычна была ему роль соблазнителя. Циавиль осторожно, словно это хрустальный шар, повернул голову на 90 градусов и уставился на скифа.
4: «Ха! А она кто?» «Молодая, красивая,
5: точнее».
4: «Стройная, среднего роста».
5: «Какие употребляют духи?»
4: «Духи? Черт ее знает».
5: Циавиль медленно поднял правую бровь и зафиксировал ее в этом положении.
4: «Какие любят цветы?» «Ну откуда, мы знаем».
5: Левая бровь повторила движение правой, и курсовой Дон Жуан стал похож на очкастую змею.
6: «Я удивлен, мальчики. Вы проявляете элементарное незнание материала».
4: «Мы спишем», — сострил Мотиков.
5: «Так вот, сначала узнайте эти вещи, а потом будем разговаривать. Лишь в духах, цветах и конфетах раскрывается женщина. Все остальное — мишура, защитная окраска. А здесь она выдает себя». Евгений Дубровин, племянник гипнотизера.
3: Что написано пером, обретает крылья. Цитаты на века с Константином Курганским. Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: В эфире «Факты» от службы новостей Кубани, а главные события к этому часу. Жителю Сочи, который проработал наркокурьером 4 дня, грозит до 20 лет колонии. Дилера новичка схватили сотрудники ППС. В машине задержанного обнаружено 55 свертков с синтетическими веществами. Они были спрятаны в бардачке и под обшивкой водительской двери. В поле зрения правоохранителя фигурант попал случайно. По данным полиции, мужчина стоял на обочине дороги на улице Брянская и что-то искал в своем автомобиле. Увидев полицейских, подозрительный субъект занервничал. Возбуждено уголовное дело. Родным детей-инвалидов хотят возвращать затраты на дорогу на машине в санаторий и обратно. Компенсации могут коснуться также и тех, кто сопровождает взрослых инвалидов первой группы. Соответствующие инициативы выступили в Госдуме. Парламентарии отмечают, что сейчас льготников предоставляют только бесплатный проезд на общественном транспорте. Если добираться в санаторий приходится своими силами, никаких выплат не положено. Поправки это исправят. Более 14,5 миллиардов рублей вложили в реконструкцию сочинского санатория «Волна». Финансирование предоставил инвестор в рамках соглашения, подписанного с администрацией Краснодарского края в 2022 году. Сегодня здравницу в Сочи с рабочим визитом посетил губернатор края. Он отметил, что здания восстанавливают, сохраняя изначальный замысел советских архитекторов. Именно такие проекты и делают Сочи курортом мирового уровня, отметил Кондратьев.
1: Первое ведь, что должно посещать отдыхающих, это эмоции. А здесь они через край. Ты подъезжаешь, и ты уже в этих эмоциях от вот этого комплекса. Это курорт. Это, знаете, российский курорт, мировой курорт. И благодаря таким, как вы вот таким мировым делаете.
0: Губернатору доложили, работы по реконструкции «Волны» на завершающей стадии. Открыть комплекс планируют будущей осенью. Параллельно на курорте уже запустили санаторий «Кристалл». Это первая за 25 лет новая здравница в Сочи. Проект реализовали в том числе благодаря краевой льготе по налогу на имущество. Губернатор подчеркнул, власти Кубани заинтересованы в таких объектах, которые делают курорты привлекательными круглый год. Российские компании начали массово отказывать кандидатам из-за избыточного профессионализма. Сегодня почти каждый четвертый россиянин сталкивался с трудностями при трудоустройстве, потому что слишком хорош в своей работе. Год назад таких людей было всего 8%. Эксперты объясняют динамику изменением баланса спроса и предложения на рынке труда. Сегодня у компаний слишком много кандидатов, это и дает им возможность перебирать кадры. На этом все, коротко о погоде.
2: Спонсор программы «Факты» на Первом радио – минеральная вода «Отрадненская» ООО «Аметист».
3: В заповедных местах Отрадненского района среди лесов и гор добывается минеральная Отрадненская вода. Она утолит жажду, наполнит энергией и вдохновит на свершение. Минеральная вода Отрадненская. Вкус самой природы. Спрашивайте в магазинах вашего города.
0: В будущие сутки в крае облачно с прояснениями. В южной половине края возможен кратковременный дождь, ветер переменных направлений. На термометрах днем до 22 градусов тепла, ночью около 10 градусов со знаком плюс. В Краснодаре осадки не ожидаются. Ночью на термометрах около 10 тепла и днем 20-22 выше 0. На этом все. Оставайтесь с нами.
4: Вы слушаете Первое радио Кубани. Первое радио Кубани.

0: Реклама на Первом радио. Министерство труда и социального развития Краснодарского края информирует. Жители Кубани в 2026 году могут пройти бесплатное обучение или переподготовку по выбранной профессии по федеральному проекту «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры». Заявление подается на портале «Работа России». Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах. Также за консультацией можно лично обратиться в Центр занятости населения по месту жительства.
1: Министерство экономики Краснодарского края информирует.
2: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
0: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 254-03-34 и 254-00-54. Слушайте Первое радио Кубани. В Новороссийске на частоте 104,9.

0: Генеральный спонсор проекта АО «Санаторий Лаба».
1: Суставы лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Кавер-проект «Все та же песня» на первом.

0: Реклама на Первом радио.
1: Антитеррористическая комиссия в Краснодарском крае предупреждает. Терроризм – это угроза. За год на территории края правоохранительными органами предотвращено совершение 7 террористических актов, одной диверсии и 12 преступлений террористической направленности. Возбуждено 51 уголовное дело. В сети интернет выявлено более 52 тысяч противоправных материалов, распространяющих идеологию терроризма и идеи неонацизма. 7 тысяч из них заблокировано. Не оставайтесь безучастными. Предотвратите беду. ОФСБ России по Краснодарскому краю. Дежурная часть 8-861-268-43-59. Телефон доверия 8-861-262-02-46.
2: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
3: Телефон нашей рекламной службы 254 03 34 и 254 00 54.
4: Первое радио Кубани представляет. Большая кубанская энциклопедия.
5: Кореновск.
4: География.
5: Расположен на равнинной части Кубано-Приазовской низменности на берегах реки Бисужок-Левый. Город находится в 60 километрах северо-восточнее Краснодара на федеральной трассе М4 и линии Северокавказской железной дороги и является географическим центром Краснодарского края. Местность находится под влиянием умеренно-континентального климата, жарким знойным летом и продолжительной зимой. Административный центр Кореновского района.
4: Население.
5: На сегодняшний день в Кореновске проживает 42 тысячи человек.
4: История.
5: Кореновск, ранее станица Кореновская, а еще раньше Кореновский курень, один из пяти десятков запорожских куреней, которые основали казаки из Приднестровья, прибывшие на территорию Кубани в конце 18 века в составе Черноморского казачьего войска. В начале 19 века в Кореновском курене проживало около 350 семей. В 1833 году была построена первая деревянная церковь во имя святого Сабы с приделом во имя Николая Чудотворца. При ней работали мужская и женская школы. В 1888 году через Кореновскую прошла железнодорожная линия, появилась станция Станичная. Это был период преобразования инфраструктуры и архитектуры поселения. В 1961 станица получила статус города и имя Кореновск.
4: Экономика.
5: В городе развита пищевая промышленность. Это молочно-консервный комбинат, который выпускает продукцию под маркой «Коровка из Кореновки». Работают сахарные и пивоваренные заводы, птицефабрика, элеватор, мясомолочный комбинат.
4: Достопримечательности.
5: Достопримечательности Кореновска – это городские скверы, историко-краеведческий музей, памятники и мемориальные комплексы православной церкви. Также к примечательному месту города можно отнести парк культуры и отдыха, признанный одним из лучших на Кубани. В Кореновске установлен знак, который обозначает, что в городе находится географический центр края.
4: Большая кубанская энциклопедия.
3: Слушайте первое радио Кубани. Гость Лабинский на частоте 103.3.

0: Реклама на Первом радио. Краевое министерство труда и соцразвития информирует о праве на господдержку по социальному контракту. Воспользоваться им могут малоимущие жители Кубани. Заключить соцконтракт можно по направлениям. Поиск работы – 19 817 рублей единовременно. В случае трудоустройства – 19 817 рублей в течение 3 месяцев. Открытие ИП – до 350 тысяч рублей. Ведение личного подсобного хозяйства – до 200 тысяч рублей. Преодоление трудной жизненной ситуации. Не более 118 902 рублей. Оформить соцконтракт можно через портал госуслуги, в Управлении соцзащиты населения по месту жительства или МФЦ. Региональный проект «Многодетная семья» национального проекта «Семья».
1: Вечернее время – время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22.00. Детям пора домой.
0: Рекомендации для жителей и гостей Краснодарского края, ставших свидетелями полета или поражения беспилотников системой ПВО. Если вы стали свидетелем падения БПЛА или работы ПВО и сняли фото или видео происходящего, наберите с мобильного 112 и свяжитесь с правоохранительными органами. Выкладывать фото и видео воздушных целей и работы систем ПВО в мессенджеры, соцсети, особенно с привязкой к местности, категорически запрещено. Публикация подобных кадров может вскрыть позиции вооруженных сил Российской Федерации, привести к повторным атакам противника, повлечь угрозу жизни и здоровью, а также уголовную ответственность. При обнаружении публикаций в соцсетях и мессенджерах не отвечайте на уточняющие вопросы в комментариях. Так противник привязывает фото или видео к конкретному месту и определяет позиции ПВО.
2: Все услуги и товары имеют сертификаты и лицензии.
3: Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: Бестселлер на Первом радио. Генеральный спонсор АО «Завод минеральных вод Горячеключевской».
1: Куда бы мы ни отправились, мы всегда идем вместе. Что бы мы ни делали, рядом всегда есть тот, кто поможет. Где бы мы ни оказались, нам всегда тепло и уютно. Ведь когда все по-настоящему, нет места сомнениям. Главное – быть вместе. Тогда мы и есть наша гордость за прошлое, вера в будущее и счастливое настоящее. Завод минеральных вод «Горячеключевской». Пейте настоящее.
0: Бестселлер на Первом радио.

0: так, ребята, все по домам и не спорить.
1: Посмотри, уже 22 часа, а ты знаешь, где сейчас твой ребенок?
2: Вы слушаете Первое радио Кубани.
3: Вы слушаете радио.
2: Первое радио Кубани.

0: Реклама на Первом радио.
1: Рекомендации для жителей и гостей Краснодарского края, ставших свидетелями полета или поражения беспилотников системой ПВО. При обнаружении обломков БПЛА необходимо вызвать по телефону 112 правоохранительные органы и спецслужбы. По возможности до их прибытия не допускать к БПЛА третьих лиц. Нельзя подходить к обломкам, пользоваться включенными гаджетами вблизи объектов. О лицах, осуществляющих фото- и видеосъемку или размещающих в соцсетях места падения обломков БПЛА, дислокацию систем ПВО или их работу, просьба сообщать в правоохранительные органы и спецслужбы или по номеру 112.
2: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 254-03-34 и 254-00-54.
3: Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: Реклама на Первом радио.
1: Министерство экономики Краснодарского края информирует.
2: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
3: Антитеррористическая комиссия в Краснодарском крае предупреждает. Терроризм – это угроза. За год на территории края правоохранительными органами предотвращено совершение 7 террористических актов, одной диверсии и 12 преступлений террористической направленности. Возбуждено 51 уголовное дело. В сети интернет выявлено более 52 тысяч противоправных материалов, распространяющих идеологию терроризма и идеи неонацизма. 7 тысяч из них заблокировано. Не оставайтесь безучастными. Предотвратите беду. Телефон доверия Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю 8 861 267 35 26.
4: Рекомендации для жителей и гостей Краснодарского края, ставших свидетелями полета или поражения беспилотников системой ПВО. Если беспилотник летит в вашу сторону, рекомендуется на улице спрятаться за любое крепкое укрытие или лечь на землю. В помещении укрыться за вторую от окна стену. В автомобиле покинуть транспорт, спрятаться за любое крепкое укрытие или лечь на землю. Размещение в социальных сетях фото и видео инцидента могут привести к повторным атакам противника, повлечь угрозу жизни и здоровью, а также уголовную ответственность.
5: Телефон нашей рекламной службы 254-03-34 и 254-00-54.
6: Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: Средство массовой информации «Радиоканал Первое радио Кубани». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-номер ФС 77-76-117. Продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Вы слушаете Первое радио Кубани. Первое радио Кубани.
2: Та еще тема.
1: На Первом радио.
3: Стартовало всероссийское голосование за объекты благоустройства. По его итогам определят общественные территории, которые благоустроят в первоочередном порядке в 2027 году. Голосование продлится до 12 июня. Принять в нем участие могут граждане, достигшие 14-летнего возраста. Для участия необходимо иметь подтвержденную учетную запись в едином портале государственных и муниципальных услуг. Вообще программа «Детали» традиционно призывает жителей Кубани оставаться в стороне от этой акции. Это, так сказать, наша ежегодная традиция. Это очень важное личное участие в процессе благоустройства. Вы сами можете видеть, как преобразились наши общественные территории в последние годы. И в этом есть заслуга федерального проекта формирования комфортной городской среды, национального проекта «Инфраструктура для жизни». Так что давайте узнаем, как своим участием сделать нашу жизнь комфортнее. Рад представить Нину Валентиновну Толмачеву, начальника отдела благоустройства формирования комфортной городской среды Министерства топливно-энергетического комплекса жилищно-коммунального хозяйства «Красноярск». Краснодарского края. Здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Нина Валентиновна, ну мы каждый год это объясняем. Это уже, как я сказал, наша традиция проводить вот эфиры, когда начинается голосование. И мы каждый год задаем один и тот же вопрос. Зачем вот таким образом определяются объекты благоустройства, которые будут, собственно, у нас облагорожены на территории Краснодарского края? Почему нужно проводить обязательно народное голосование для этого?
4: Ну, в первую очередь, потому что этими территориями будут пользоваться наши граждане, наше население, правильно? Поэтому мнение граждан должно быть учтено при выборе этих территорий. Мы выносим территории, которые предложили граждане на голосование, и потом уже из предложенных территорий выбираем всенародным голосованием эти территории, которые будут в последующем благоустроены в рамках формирования комфортной городской среды.
3: Федеральная программа, которая у нас является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни». Вот что касается как раз этого федерального проекта и этого национального проекта, более объемного такого понятия. Вот задача Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства по реализации как раз этого у нас проекта. В чем они состоят?
4: Ну, в первую очередь, это, конечно, основная задача наша в реализации – это сделать комфорт для жителей Краснодарского края. Ну и, конечно, взявшись за руку с жителями, с муниципальными образованиями, благоустраивая территории, приводить нашу Кубань к красоте.
3: Голосование у нас стартовало 21 апреля, продлится оно до 12 июня. И интересно, опять-таки, какие объекты вот в этом году попали, которые будут благоустроены в 2027 году. По какому принципу отбирают вот эти объекты, которые попадают в это голосование?
4: Ну, в первую очередь, конечно, муниципальное образование объявляют отбор о начале сбора предложений тех территорий, которые будут выставлены на всеобщее голосование. И потом, конечно, когда муниципалитеты собирают предложения с граждан, проводят анализ, за какие территории больше всего было подано предложение, и эти территории выносятся на всеобщее голосование. В каждом муниципальном образовании, где численность населения составляет свыше 20 тысяч граждан. И уже после выставления этих территорий каждый гражданин может принять участие во всероссийском голосовании.
3: Ну, как вы сказали, по предложению граждан.
4: Да.
3: Опять-таки, то есть Министерство нашего топливно-энергетического комплекса жилищно-коммунального хозяйства сначала собирает мнение граждан, что нужно благоустроить. То есть, каким образом проходит это общественное обсуждение? Вот в этом году что обсуждали? Ну, интересно, например, в Краснодаре, что у нас будет благоустроено? Тоже благодаря этим обсуждениям.
4: Вы знаете, здесь я вам не могу сказать, что конкретно вынесли муниципальное образование, потому что не министерство собирает эти предложения, а
3: именно муниципалитеты.
4: Именно муниципалитеты. Потому что это работа все-таки с гражданами муниципальных образований, потому что им потом проводить эту работу по благоустройству, подготавливать документы на принятие участия в ГГС. Поэтому здесь больше, конечно, работа муниципальных образований.
3: Ну, я понимаю, тем не менее, вы наверняка собираетесь собираете в любом случае активность граждан, то есть вы анализируете, насколько жители Кубани как раз благоприятно относятся к этому национальному проекту и в целом вообще насколько проявляют активность. Что вы скажете об этой активности?
4: Вы знаете, когда началось первичное голосование, это было сперва бюллетнями, да, а потом это уже вышло в онлайн, конечно, с каждым годом количество граждан, принимаемых участие в голосовании, с каждым годом увеличивается, потому что граждане видят результат своей активности, видят, что территории, которые они выбирали, благоустраиваются в последующем. И вот для примера можно привести, что первичное голосование начиналось, принимало участие порядка 140 тысяч граждан, а последний год у нас уже проголосовало 740 тысяч граждан Краснодарского края по объектам благоустройства. Поэтому это такая интенсивная работа.
3: Нина Валентиновна, давайте тоже эту информацию мы с вами продублируем относительно того, как можно проголосовать. То есть я вначале сказал, вот как это можно сделать, как проще это сделать, как это действеннее сделать.
4: Можно зайти в свою учетную запись на госуслуги проголосовать, можно зайти на сайт загородсреда.ру, можно на платформе «Решаем вместе» проголосовать или с помощью волонтеров проголосовать.
3: Как много голосуют каждый год у нас все-таки, и как Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства повышает у нас, работает на популяризации этой программы, то есть повышает сознательность людей. Что вы для этого делаете?
4: Вы знаете, здесь, конечно, большую работу играют средства массовой информации, потому что освещение тех территорий, которые были благоустроены, ведет к массовой, наверное, интересу граждан со стороны людей. Потому что мы не всегда можем обратить внимание, как было благоустроено или как до этого была, какая была территория. А когда мы видим уже по фотографиям, что вот бабушки наши, дедушки были на территории и как она преобразилась, это, конечно, показательно. И в каждом муниципалитете такая работа налажена очень сильно. Здесь очень учитывается мнение граждан. Потому что даже на этапе производства работ есть такие моменты, когда что-то людей не устраивает. И мы стараемся слышать людей и реагировать на эти просьбы, потому что где-то необходимо площадку перенести, где-то поставить лавочку дополнительную. И вот это мнение граждан учитывается. Поэтому я считаю, что такой активный отклик людей.
3: Мы неоднократно, освещали деятельность как раз этого федерального проекта в отношении, например, спортивных площадок. Там просто спрашивают жителей населенного пункта, какие виды спорта должны быть на этой спортивной площадке. Поэтому и ставят такое количество турников, такое количество брусьев и так далее. Скажите, какие преимущества вообще дает победа объектов голосования? Вот для самого района или города?
4: Конечно, эти территории в первоочередном порядке будут благоустроены. Но здесь, конечно, еще зависит очень позиция самого муниципалитета. Вовремя сформированный пакет документов на получение субсидий для благоустройства. Потому что отбор министерством осуществляется ежегодно. Это в сентябре-октябре месяц. И если муниципалитет успевает подготовить проектно-сметную документацию по территории, то, конечно, они в первоочередном порядке получат субсидию на благоустройство в следующем году.
3: Только ли как раз проектно-сметная документация ограничивается взаимодействие министерства так и ЖКХ нашего краевого и муниципалитетов? Вообще в чем состоит это взаимодействие? Насколько много от него зависит?
4: Вы знаете, мы на протяжении всего этапа реализации и сбора предложений участвуем совместно с муниципалитетами в этом проекте. Потому что есть те вопросы, на которые муниципалитеты сами найти ответ не могут. Поэтому мы открыты для диалога. И муниципальное образование приходит к нам, кто звонит, кто приезжает лично за консультацией в моменте подготовки проектно-сметной документации, в моменте выбора территории. Поэтому это такой комплексный подход не только с нашей стороны и муниципалитетов, но также архитектуры края, общественников. Здесь плотное взаимодействие со всеми заинтересованными лицами.
3: Еще раз повторюсь, мы сейчас выбираем объекты на 2027 год. А сейчас у нас то, за что мы голосовали в прошлом году, сейчас уже воплощается в жизнь. И я думаю, что мы должны поговорить о качестве выполняемых работ тех объектов, которые проходят процедуру благоустройства. Кто контролирует это качество? Есть ли в этом какая-то... ну, скажем так, волеизъявление, опять-таки, министерства, опять-таки, какие-то моменты, связанные с этим контролем. Что вы об этом скажете? Кто проконтролирует, чтобы действительно сделано было все хорошо?
4: Вы знаете, конечно, в каждом муниципалитете есть свой стройконтроль за реализацией.
3: Зачастую сами жители контролируют, да?
4: И жители контролируют. И мы в обязательном порядке рекомендуем муниципалитетам привлекать стройконтроль. Конечно, со стороны министерства мы осуществляем и выездные проверки. Мы не предупреждаем муниципалитет, когда едем проверить ту или иную территорию. Также на еженедельной основе мы собираем фотографии для того, чтобы видеть, как проходит реализация. И если у нас есть какие-то вопросы, то мы оперативно собираемся, берем архитектуру края и совместно организовываем выезд на эту территорию. Потому что потратить федеральные деньги на некачественное благоустройство, ну, недопустимо.
3: Я вас понимаю. И еще раз повторюсь, зачастую могут и сами жители вот, проводить этот контроль.
4: Да.
3: То есть, если вот действительно вкопали или там поставили что-то неровно, сами жители могут сигнализировать об этом. Нина Валентиновна, давайте вообще поговорим о результатах, которых достигло Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства вообще в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Какие цифры и чем это можно проиллюстрировать, чтобы люди понимали, вот на самом деле, что проект действительно работает и проект будет продолжать работать.
4: Ну вот смотрите, инфраструктура для жизни у нас началась с 2025 года, да? Понятно, что целевые показатели у нас с 2025 года совершенно другие. В рамках первичного проекта «Городская среда» было благоустроено порядка 1500 общественных и дворовых территорий. А с 2025 по 2030 год планируется на территории края благоустроить 1140 территорий общественных. Поэтому в первый год реализации мы уже сделали 150 общественных территорий и 3 всероссийского конкурса. И в этом году, конечно, у нас тоже стоит целевой показатель. Не менее 124 территорий мы должны благоустроить в 2026 году.
3: Скажите, вот неоднократно говорили о том, что жители сами могут и проект в том числе выбирать. Что касается инновационных решений, очень часто ли предлагают такое, что вот вы еще на самом деле задумаетесь, а можно ли это воплотить? Ну, и подходите к этому творчески. Мне интересно вообще не только активность нашего населения, но и инновационность мышления.
4: Вы знаете, если сравнивать проекты, которые были реализованы там, в 17-м, 18-м, 19-м году, да, и сегодняшние проекты, которые мы видим на визуализации, то, что уже было сделано в прошлом году, это, ну, можно сказать, небо и земля. Потому что если мы начинали с мощения и лавочки, самые примитивные, то сейчас это такие интересные малые архитектурные формы ставятся, интересные детские площадки ставятся, спортивные объекты, освещение, которое, вот, ты, наверное, даже не предполагал, что так возможно сделать освещение этой территории, и эта территория заиграет совершенно другими красками.
3: Ну, я понимаю, вообще называется формирование комфортной городской среды. То есть, может, многие жители думают относительно того, что действительно это касается только городов, это касается всех населенных пунктов.
4: Нет, мы городскую среду несем всем жителям населенных пунктов, не только городов, но и также поселений наших маленьких, где люди тоже должны жить в комфорте.
3: Но, знаете, всегда хочется каких-то примеров. Чем вы можете проиллюстрировать, что это городская среда, но она пришла туда? Мы вот прошлый год посвятили тому, что у нас каждую среду был день какого-то муниципалитета. Мы объехали очень многие объекты. Мы видели, ну, совершенно маленькие станицы, где вот есть парки теперь, откуда съезжаются с разных населенных пунктов тоже в этом районе. В принципе, чем можно проиллюстрировать, опять-таки, движение этой городской среды, в том числе и в сельскую местность, и в том числе и в наши города, насколько они становятся. И мне вот хочется, опять-таки, живых примеров, иллюстраций.
4: Ну вот посмотрите, в прошлом году завершили благоустройство большой территории в станице Ленинградская. Очень большая территория, 2 года мы там делали территорию вокруг озера. Сперва одну сторону озера, потом другую сторону озера. В Брюховецком районе в прошлом году в станице Чепигинская был благоустроен парк. Ну, небольшое сельское поселение, но тем не менее, сделана красивая территория. Ну, а в больших городах, наверное, очень такой показательный пример — Армавира в прошлом году, когда сделана была центральная площадь. Если сравнивать вот этот город до реализации и после реализации, это, конечно, небо и земля. Какие малые архитектурные формы были применены, фонтан какой красивый сделан. Ну, это просто надо съездить и полюбоваться.
5: А в Краснодаре что можно в качестве иллюстрации привести?
4: В Краснодаре, наверное, можно посмотреть, как мы сделали Николаевский, как сделали Изумрудный, вот, можно сказать, так, на окраинах города Краснодара. Не центр благоустраиваем, да, а на окраинах. Сквер танкистов в прошлом году очень красиво сделали. Это, получается, спальные районы города Краснодара, там, где, мне кажется, в большей степени востребованы эти зеленые зоны.
5: Ну, где людям теперь можно не только спать, как говорится, да,
4: но и гулять.
5: Еще и гулять. Да. Нина Валентиновна, давайте вообще поговорим о национальном проекте, который называется «Инфраструктура для жизни». Я думаю, многие наши телезрители, ну, не совсем поняли вот эту вот логику относительно работы федеральной программы и нацпроекта. У нас просто в прошлом году произошло укрупнение всех национальных проектов, и вот формирование комфортной городской среды вошли в национальный проект «Инфраструктура для жизни». Планы министерства, так и ЖКХ, относительно развития национального проекта «Инфраструктура для жизни».
4: Ну, за все министерство я, наверное, не смогу вам сказать, потому что моя отрасль – это только благоустройство, а за благоустройство только могу сказать, что цифры у нас уже приведены. Порядка 1140 территорий мы должны благоустроить до 30 года на территории Краснодарского края. Это не считая всероссийского конкурса. Но победителей всероссийского конкурса определяет федеральная комиссия ежегодно. И если у нас еще будут победители, то этих территорий станет гораздо больше.
5: Каким образом наладить обратную связь, опять-таки, с муниципалитетом, с вашим министерством, относительно того, если я, например, хочу, что какая-то территория, ну, в перспективе попала бы в программу благоустройства, куда мне позвонить, куда выйти?
4: Обратиться сперва в муниципалитет. Если муниципалитет не реагирует, можно оставить письменное обращение в министерстве ТКШКХ. Через сайт можно позвонить любым удобным способом.
5: Но я думаю, что у нас очень активное население, и уж оно найдет способ, каким образом выйти на муниципалитет и на министерство, так и ЖКХ. Ну и от вас тоже я хотел в заключение услышать относительно того, приходите или заходите на госуслуги, ну, в общем, принимайте участие в голосовании за благоустройство территории.
4: Дорогие наши граждане, я вас призываю проголосовать за те территории, которые будут реализованы в последующих годах. Пожалуйста, принимайте участие через госуслуги, через платформу «Решаем вместе» или через волонтеров. Ведь этот выбор важен для нас с вами, для наших будущих детей, которые будут гулять по этим красивым территориям в нашем крае.
5: Я обязательно присоединяюсь к этим пожеланиям и благодарю вас за эфир. Нина Валентиновна Толмачева, начальник отдела благоустройства, формирования комфортной городской среды Министерства топливно-энергетического комплекса жилищно-коммунального хозяйства.
2: Та еще тема. На Первом радио.
1: Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

Необыкновенная природа, благодатный климат, красивые и трудолюбивые люди. Все это наша родная Кубань. Это наша родная земля, которой мы гордимся.

это «Первое радио». Вы слушаете «Первое радио Кубани». Вы слушаете «Радио». «Первое радио Кубани».

слушайте «Первое радио Кубани». В Ейске на частоте 102.4.

слушаете первое радио Кубани. Вы слушаете радио. Первое радио Кубани.

0: Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Запущена система оповещения. Сохраняйте спокойствие. Не выходите на улицу. Укройтесь в помещении без окон до сигнала отмены опасности. Напоминаем, не публикуйте фото и видео работы системы ПВО.
1: Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: Внимание, Туапсинский муниципальный округ. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Запущена система оповещения. Сохраняйте спокойствие. Не выходите на улицу. Укройтесь в помещении без окон до сигнала отмены опасности. Напоминаем, не публикуйте фото и видео работы системы ПВО.
1: Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.
0: Внимание, Новороссийск! Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Запущена система оповещения. Сохраняйте спокойствие. Не выходите на улицу. Укройтесь в помещении без окон до сигнала отмены опасности. Напоминаем, не публикуйте фото и видео работы системы ПВО.

0: слушаете первое радио Кубани.
1: Вы слушаете радио.
0: Первое радио Кубани.